0: По карте города мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Город FM на 107.6. Мы рядом.

0: В Екатеринбурге половина шестого.
1: Город FM на 107.6.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-5702.

Все грани Екатеринбурга. Город FM на 107.6.

0: В Екатеринбурге 6 часов утра. Всем доброе утро.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Профориентационный курс «Россия. Мои горизонты» охватил более 240 тысяч школьников Свердловской области. Курс проводится для школьников с 6 по 11 класс. За текущий учебный год он охватил 8,5 миллионов учащихся по всей стране. Всего прошло 34 занятия, из которых 22 были отраслевыми и проводились вместе с компаниями-партнерами. Внеурочные учебные занятия реализуются в рамках единой модели профориентации «Билет в будущее». Благодаря «Билету в будущее» в каждом регионе страны были сформированы перечни приоритетных профессий. В Свердловской области это профессии в энергетической, машиностроительной, металлургической, туристической, образовательной и других отраслях. Напомню, что профориентационный проект «Билет в будущее» реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер неоднократно отмечал важность реализации федерального проекта «Профессионалитет на Среднем Урале». Глава региона сообщил, что в 2027 году количество кластеров в Свердловской области вырастет до 23. Первый замглавы Екатеринбурга проинспектировал ход работ на нескольких участках улично-дорожной сети уральской столицы. Особое внимание он уделил улице Амундсена.
3: Несколько объектов проехали. Это и строительство улицы Вавилова, вдоль которой уже активно ведется жилищное строительство. Это и улица Парина, протяженностью 1 километр. И вот как раз где мы сейчас находимся, это улица Амундсена. 2, 4, 5 этап с перспективой пробивки этой улицы и соединением с ЕКАДом, что очень необходимо и важно для этого района, потому что, по сути, каждое утро возникают проблемы с выездом. И, конечно же, эту улицу хочется в ближайшее время начать строить, что позволит вывести огромное количество автомобилистов на ЕКАД. Я думаю, что это очень хорошо разгрузит транспортную сеть Академического района.
2: Галямов добавил, что соединить улицу Амундсена с ЕКАДом планируется в 2028-2029 годах. Зарплатные предложения в сфере производства в Свердловской области за год выросли в среднем на 15-20%. Высокая конкуренция среди работодателей позитивно сказывается на предлагаемых доходах соискателей. Такой вывод сделали аналитики сервиса «Зарплата.ру» по итогам анализа вакансий в сфере производства. Заметнее остальных увеличилась медианная предлагаемая зарплата у сварщиков с 65 до 80 тысяч рублей. Начальникам смены и мастерам участка обещают почти 95 тысяч рублей против 82 тысяч годом ранее. Предлагаемый заработок механиков, а также операторов производственных линий и котельных вырос с 70 до 80 тысяч рублей. Инженерам-конструкторам и проектировщикам теперь готовы платить 80 тысяч вместо 75. Прорабы и мастера строительно-монтажных работ приблизились к 100 тысячам рублей, поднявшись с 97 тысяч. С начала этого года почти половина всех производственных вакансий в Свердловской области приходится на три ключевые роли. На первом месте разнорабочие. Для них открыто 35% всех вакансий в производстве. На втором – слесарей и сантехники. Техники 13%, на третьем электромонтажники 9%.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 19 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.
4: Сохрани меня в своей фотопленке, если чувства сильные, все, что не по вкусу.

На веранде возле «Динамо» забыта книга в синей обложке. Кто найдет, прочитайте и скажите, чем там у них все закончилось. Лето в Екатеринбурге.

0: свидетельство СМИ «Город ФМ 107.6 ЛТУ-660154» выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни? Как их записывали? За что любили? Почему запрещали? Специальный проект «Город ФМ. Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере на улице Саженской в Октябрьском районе. Факт первый. Сквер на улице Саженской расположен в микрорайоне Птицефабрики в Октябрьском районе Екатеринбурга. Это отдаленная территория Екатеринбурга, получившая свое неофициальное название благодаря расположенному здесь птицеводческому предприятию. Факт второй. Согласно генплану Екатеринбурга, в границах улиц Варшавской, Саженской, Трубачева к 2045 году появится трамвайное депо «Новокольцовское». К нему проложат трамвайную линию по перспективной улице Новой и Варшавской. Эта линия станет частью новой ветки, которую протянут от Ботаники и Уктуса в район Новокольцовский. Сквер станет частью большого проекта развития микрорайона. Факт третий. Сквер на улице Саженской не имеет названия. Предложить его можно комиссии по топонимике, которая работает в администрации города Екатеринбурга. Только с начала 2026 года горожане направили сюда более 100 обращений с предложениями о наименовании улиц, зеленых зон, установке памятников и мемориальных досок. А сейчас мы напомним, что сквер на улице Саженской является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Программа подготовлена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

0: В Екатеринбурге 6 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. До старта международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге осталось 100 дней. Объявил обратный отсчет до фестиваля губернатор Свердловской области Денис Паслер. С 11 сентября столица Среднего Урала на несколько дней станет центром мировой молодежной культуры, творчества, инициативы и дружбы. Конечно, сложно за это время показать все величие и красоту нашего региона. Но уверен, что ребята успеют вдохнуть уральский воздух своими глазами, увидеть наши леса и древние горы. Ждем на Среднем Урале, написал Паслер в своих соцсетях. Фестиваль пройдет с 11 по 17 сентября. Соответствующий указ ранее подписал президент России Владимир Путин. В документе говорится, в целях дальнейшего развития международного молодежного сотрудничества постановляю провести в сентябре 2026 года в Екатеринбурге международный фестиваль молодежи. Мероприятие объединит более 10 тысяч молодых людей со всего мира на инновационных площадках региона. Свердловские власти намерены актуализировать проект строительства нового зала филармонии. Об этом заявил министр культуры региона Илья Марков. Не все то, что было изначально предложено, укладывается в рамки российского законодательства. Работа будет продолжена. Будет осуществляться поиск источников финансирования, отметил он. По словам министра, без поддержки федеральных ресурсов реализовать проект будет крайне трудно. Новый зал филармонии свердловские власти намеревались открыть еще в 2023 году, к 300-летию Екатеринбурга. Проектированием занималась британская архитектурное бюро Заки Хадид. Но после начала СВО она отказалась работать в России. В июле 2024-го новую концепцию разработало екатеринбургское бюро «Архинформ». Строители запустили движение транспорта по дорожному участку улицы Комсомольская от улицы Библиотечной до съезда с транспортной развязки у здания Комсомольская 80. Также на свои прежние маршруты вернулись автобусы номер 54 и 054, которые меняли направление в связи со строительством участка на перекрестке улиц Байкальской и Комсомольской. Как напоминает портал Екатеринбург.РФ, возведение востребованного участка улично-дорожной сети стало частью реализации масштабного национального проекта «Безопасные и качественные дороги», завершившегося в прошлом году. С января ему на смену пришел национальный проект «Инфраструктура для жизни», развитие дорог и общественного транспорта.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 19 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Ищу веселых попутчиков для поездок по Уралу.
1: Мы уже приехали.
0: Кому-то придется быть штурманом и запевалой.
1: А теперь?
0: За рулем, конечно, я.
1: А сейчас-то приехали.
0: В Екатеринбурге лето.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Всем привет, меня зовут Ирма Мора. Слушайте мою песню «Неистовое счастье» на Город FM.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. При совершении пожертвований зарубежным, неправительственным или международным организациям обязательно перепроверяйте их в перечне нежелательных организаций Министерства юстиции Российской Федерации.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Екатеринбург. Вдоль и поперек.
2: Самая старая церковь Екатеринбурга, сохранившаяся до наших дней, это храм Вознесения Господня, расположенный на Вознесенской горке. Он был заложен в 1770 году как небольшая деревянная церковь, а затем перестроен в камне в стиле позднего барокко. Более ранние храмы не сохранились до наших дней. Например, первый городской Екатерининский собор. Он был заложен в 1723 году и впоследствии разрушен.
3: As life goes on, I'm starting to learn more and more about responsibility. And I realize that everything I do is affecting the people around me. So I want to take this time out to apologize for things that I've done and things that haven't occurred yet. And things that they don't want to take responsibility for.

На ЖБИ железобетонно слушают радио «Город ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

0: Екатеринбурге 7 часов утра.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Глава Чкаловского района Екатеринбурга Евгений Шипицын в эфире нашей радиостанции напомнил о ходе голосования за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Также он рассказал о территориях Чкаловского района, которые претендуют на благоустройство в следующем году. Одна из них – парк Южный. Шипицын отметил, что пространство парка является крупной рекреационной зоной для спокойного отдыха, прогулок с детьми и занятий спортом, а также проведения городских праздников, культурных и спортивных мероприятий. Поэтому его благоустройство крайне важно для жителей района. В случае победы в парке планируется обновить площадку для выгула собак, а также спортивные зоны, которых в парке несколько, и создать благоустроенную концертную площадку. Между тем, свой парк для будущего благоустройства выбрали уже более 226 тысяч екатеринбуржцев. Выбрать одну из представленных на голосование территорию можно будет до 12 июня. Сделать это можно с помощью волонтера или на портале госуслуги. Отмечу, благоустройство одного из парков Екатеринбурга за счет федеральных средств будет возможно только при участии еще не менее 64 тысяч граждан. Власти Екатеринбурга держат на особом контроле состояние контейнерных площадок и проводят регулярные проверки. Об этом рассказал замглавы города Владимир Гейко.
3: С нами в объезде спецавтобазы присутствует региональный оператор управляющей компании для того, чтобы поставить это все на систематический вывоз, сбор данных контейнерных площадок. Ну и, соответственно, кто не будет принимать меры по очистке, конечно, будут к ним приниматься меры административного характера. И скажу сразу, что в ежедневном режиме муниципальный жилищный контроль, экологический контроль проводит проверку всех контейнерных площадок города, и особенно проблемные, где наблюдаются периодические накопления мусора и несвоевременные.
2: Замглавы порекомендовал жителям, которые видят неубранные контейнерные площадки, сначала обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ. В парке имени Павлика Морозова начался капитальный ремонт баскетбольных и мини-футбольных площадок. Количество площадок для баскетбола на территории увеличится с 2 до 4 за счет переоборудования соседнего мини-футбольного поля. Размер каждой новой спортивной зоны составит 22 на 18 метров. Для болельщиков будет установлено 6 трибун. Вдоль площадок появится ограждение и освещение. Площадка для мини-футбола размером 40 на 20 метров займет место скейт-парка, находящегося в аварийном состоянии. Специалисты уложат искусственную траву с высотой ворса 40 мм, нанесут разметку, установят ворота с сеткой-уловителем, фонари и антивандальное ограждение. Планируется, что реконструкция площадок завершится к концу июля. Напомню, об устройстве спортивной площадки губернатор Свердловской области Денис Паслер поручил главе Екатеринбурга Алексею Орлову после обращения на прямую линию 9-летнего мальчика Вовы. Глава города встретился со школьником и рассказал, какими будут спортивные зоны и парк в целом после завершения благоустройства.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 19 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Утро большого города.
1: Утро большого города в 7 часов и 7 минут отсюда, из нашей прекрасной студии в самом центре Екатеринбурга. Мы говорим вам здравствуйте, миленькие наши, хорошенькие. Вот когда еще из администрации могут прозвучать вот этот набор слов? И миленькие, и хорошенькие, и доброе утро, и добро пожаловать к нам на эфир. Плюс 799-15-15-107-6. Это наш студийный мессенджер. Зовут меня Юля Курочкина. Где-то на подходе Дэн Савин. Классно, что вы свой день решили начать вместе с нами. Мы вас за это, ну, обожаем просто.
0: Мы как кофе, только бодрее. Утро большого города на 107,6.

0: Утро большого города.
1: Это четверг и 4 июня, кстати. Вы отсчитываете денечки до Нового года? Ладно, ладно, не пугаю. До Нового года, может быть, и рановато пока, да, считать деньки. Но у лета, как мы выяснили с вами в понедельник, всего каких-то прекрасных, чудесных 92 дня. 92 дня у нас с вами на шанс провести вечер, день или даже утро. Как-то классно, как-то по-летнему. Как вот вы, кстати, сегодняшний день проводите? Так, это если у нас в понедельник оставалось 92 дня на лето, то получается сегодня, к четвергу, это уже сколько? 88, что ли, осталось? Я плохо считаю, ребят, вся надежда только на вас. Собственно, как и по новостям, по дорожной обстановке, сегодня вы за главного следите. Вот Сергей Федорович уже присылает нам с добрым утром, во-первых. Здрасте, Сергей Федорович. А что сегодня за день такой? Или развод с утра у гаишников был по всему городу, они на каждом перекрестке едут. И присылает нам даже фотоподтверждение, что действительно автомобилей, специальных автомобилей, да, сотрудников ГАИ на дороге довольно много. Сергей Федорович, ну, может быть, лето, может, хотят как-то последить за нашим вниманием, за нашей включенностью, да, за дорожным движением. Но так или иначе, будьте, пожалуйста, внимательны, уважайте друг друга, да, рассчитывайте время, пробки все-таки. Я вчера, конечно, опять по какой-то наивности думаю, ну, поеду к цирку, там же быстрее можно будет все сделать. Ага, ага. Это я вот слушаю пробки здесь сама, значит, рассказываю о них на Город ФМ, и получается, все вылетело из головы. Но бывает, да, не осуждаем женщину. Женщина-блондинка, женщина-женщина, женщина еще и Курочкина. Все стереотипы смешные про память, это все про меня. Но давайте вернемся к сегодняшнему дню. 4 июня. Какой сегодня праздник? Ну, во-первых, есть день профессиональный, скажем, день крановщика или машиниста крана. У нас в России мы можем отмечать профессиональный такой денек. У меня, кстати, есть тетя Таня. Тетя Тань, привет тебе, в Магнитогорск передаю. Она всю свою жизнь, 40 с лишним лет, отработала как раз машинисткой крана на Магнитогорском металлургическом комбинате. Ну, моя умница, красавица, лапочка. И всем остальным, причастным к профессии, наш пламенный привет. И еще сегодня можно отметить Международный день корги. День, кстати, относительно свеженький. Вот буквально в 10-х годах его стали отмечать. Ну, естественно, для того, чтобы привлечь некоторое внимание, да, к ответственности нас, хозяев, привлечь за содержание этих самых питомцев. Но из интересных фактов, что мы знаем об этих собаках? Ну, кроме того, что у них короткие лапки и очень смешная филейная часть. Еще мы знаем, что их довольно сильно любила королева, значит, английская, вот, которая была вот предыдущая до своего сына Карла. Еще часто, вот, например, у них нет хвоста с рождения. Обычно собакам чпоньк купируют. А эти, пожалуйста, такие вот рождаются. И еще говорят, что название корги переводится, угадайте как? Абсолютно правильно. Как карликовая собака. Говорят, кор — это вот карлик на некотором валлийском, да, наречии. И ги — собака. Так что всякий раз, произнося имя породы, мы, получается, говорим «Привет тебе, маленькая собачка!» Ну, привет и маленьким, привет и большим, ну и, конечно, их прекрасным владельцам. Отличный денек на Город ФМ!
0: Реклама на 107.6.
2: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
3: Национальные проекты России.
4: Что для вас самое важное? Радость детей, здоровье, безопасность. Эти ценности Синара Девелопмент закладывает при строительстве района Новокольцовский.
5: Для спорта бассейн мирового уровня. Для детей игровые и спортивные площадки. В Новокольцовском уже работает новая поликлиника и строится детский сад.
4: Скидки 20% на квартиры с ремонтом. Переезд уже этим летом.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
6: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ».
6: 354 57 02.

0: Утро большого города.
1: Продолжается наше шоу. Мы, между прочим, в прямом эфире работаем. Это означает, что вы всегда можете к нашей беседе, к нашему эфиру всегда подключиться, да? У нас ведь есть мессенджер, например, +7 99 15 15 107 6. Мы в Максе с вами всякое обсуждаем, чем-то делимся, поддерживаем друг друга, хвалимся, ругаемся. Вообще любые ваши переживания, это все можно отправить сегодня в наш мессенджер. Мы вообще все примем. Вон Сергей Федорович, например, считает, что сегодня 4-й день лета. Да, но 4-й день идет дождь. Лето ли это, друзья, товарищи, или не лето, пишет Сергей Федорович. Так, Сергей Федорович, собрались? Не ноем, держимся. Мы где? Мы на Урале. Мы что? Мы не сахарные. Мы, знаете ли, этот летний дождь вертели на нашей памяти из лета в лето. Я вот так вот вам скажу. Каждый год одно и то же. Так что чего удивляться? Хотя, конечно, факт. Синоптики обещают нам буквально уже вот с сегодняшнего дня некоторое снижение температуры и в том числе увеличение осадков. Впереди у города большой праздник. Будем, да, в этом фестивале движения с байкерами. Я вчера в центре была. Обалдела! Вы видели? Видели? Они там понаставили, привезли бревен. Значит, таких огромных огроменных конструкций, чтобы на моциках на своих взлетать. Они буквально построили 2 моста, ребята! Если вы еще не видали своими глазками, то на плотинку обязательно либо сходить прогуляться, либо присоединяться в пятницу, в субботу и воскресенье. Будем 3 дня там шизгарить, куролесить. Я это дело еще буду вести, сможем увидеться с вами. Но я вчера вот заглянула, и они там уже тренируются, пробуют, да? Буквально, ребята, мотоциклисты будут ехать по воде. Это уникально, эксклюзивно. Такого в мире еще не делали нигде абсолютно. А вот у нас в Екатеринбурге, пожалуйста, будет все это происходить. Так, я приготовила вам какие-то новости, я вам приготовила какие-то темы для обсуждения. Все это у меня буквально вот в руках горит, но жарче горение новостей в моих ладонях. Только музыка в эфире Город ФМ. Вы, кстати, что там, как-то пританцовываете? Подпевайте, ну или заказывайте. Мы тут с Игорем для вас готовы пойти на разное приятное.

0: Утро большого города.
1: Принесла вам интересную новость про школьника-философа из Москвы. Что случилось? Вы все наверняка, да, родители особенно, знаете, что сейчас идет некоторая череда экзаменов. ОГЭ, ЕГЭ, вся вот эта штуковина. Так вот, девятиклассник в Москве выиграл, внимание, суд у Министерства просвещения. Что случилось у мальчишки и министерства? Была некоторая олимпиада по праву. Не по праву рождения, а по праву предмет такой. То есть парень, ему вот тут журналисты изменили имя на Сократ. Хотя сами они признаются, что имя измененное, но некоторый вайб, да, Сократа, оставили. Значит, что происходит у пацана? Он очень сильно увлечен юриспруденцией. Участвует в олимпиадах, какие-то защищает проекты, готов, значит, в этих экзаменах без конца присутствовать, потому что и планирует, да, поступать на кого? Угадайте. Абсолютно точно. Юрист, адвокат, в общем, человек, который в этом будет разбираться. Но в прошлом году он занял призовое 6-е место на Всероссийской олимпиаде по праву. Но насладиться радостью победы ему не дали некоторые эксперты, собственно, из Министерства просвещения. Они тогда сказали, что пацан списал. И у них даже были некоторые аргументы. В частности, вот цитату вам зачитываю. Участник убрал руки под стол, совершил сомнительные действия, похожие на взаимодействие с сенсорным цифровым устройством. То есть они рассматривали видео, где видно было пацана. И он буквально, значит, ну, то ли устал, то ли, значит, встряхнуть решил эти руки, оставил ручку на столе, руки убрал под стол, и вот экспертам показалось, что в этот момент мальчишка воспользовался телефоном. Тогда его дисквалифицировали, отобрали диплом, представляете, но у Сократа, ну, в кавычках, да, имя не распространяется настоящее, но все-таки несовершеннолетний еще, но он действительно увлекается правом. Что, значит, он сделал? Он реально пошел в суд с отцом. Там они провели свою экспертизу, еще раз посмотрели на движение рук, ног, в общем, пересмотрели это видео с экзамена, вот с этого, с олимпийской этой защиты, и суд ничего не нашел сомнительного в этом процессе, парню вернули призерство, Министерству просвещения, они тогда попытались еще оспорить решение, но жалобу отклонили, и у меня, конечно, ну, некоторый комментарий, что получается, если вы любите своего дело, да, то некоторый интерес в детях просыпается. Вот посмотрите, как рано. Можно же сделать выводы про этого условного Сократа, что он абсолютно точно своим нюхом, да, почувствовал, где он сможет пригодиться, где знания его будут применены. Ну и получается, у него первый кейс адвоката несовершеннолетнего пока, но тем не менее, я в некоторой степени радуюсь за парня. Потому что и дело жизни найдено, и первое дело его выиграно, да, в суде в том числе. Ну и потом, справедливость восторжествовала. Да, конечно, душноват мальчишка, но зато какой из него вырастет профессионал. А теперь давайте посмотрим на своих, да, вот это вот обернемся в машине, сколько у нас там своих детишек сидит, сколько из наших вырастет профессионалов, выбрано ли уже ими некоторая профессия. Дети, срочно отвечайте. +7 99 15 15 107 106. Какие планы на жизнь у вас, дети?

0: хочется спросить. Вот классно, что все планы на жизнь свершились у нашего Макса Клейменова. Он вот хотел быть ведущим новостей на Город ФМ, и он стал ведущим новостей на Город ФМ. Так что слушаем нашего профессионала.
1: В Екатеринбурге 7 часов 30 минут.
2: На 107.6. Новости на Город ФМ.
3: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов дал официальный старт трудовому лету уральской молодежи. Открытие мероприятия прошло на площадке в парке Маяковского. Более 300 подростков из 30 трудовых отрядов вступили в ряды трудового отряда главы Екатеринбурга «Орлята» и получили трудовые путевки. Выступая с приветственным словом, Орлов отметил, что за последние 3 года в Екатеринбурге наблюдается значительный рост показателей трудоустройства несовершеннолетних. В 2022 году были трудоустроены 2604 подростка. В 2023 этот показатель увеличился до 5003 человек. В 2024 году составил 5500 человек, а в 2025 – 6600 человек. В рядах трудовых отрядов вы сможете попробовать себя в новой роли, получить бесценный опыт и, возможно, определиться с выбором будущей профессии, а также найти новых друзей и единомышленников, сказал градоначальник. Предприятия и компании уральской столицы предоставляют подрастающему поколению шанс попробовать себя в разных направлениях деятельности и получить ценный опыт. В этот летний сезон МБУ «Город молодежи» планирует занять не менее 6500 подростков. Зарплата в трудовых отрядах при 2-часовом рабочем дне составит 9680 рублей в месяц, при 4-часовом – 15290 рублей. Замглавы Екатеринбурга Владимир Гейко рассказал об итогах объезда по дворам уральской столицы, которые были благоустроены по программе формирования комфортной городской среды.
4: В плане на 2026 год в ремонт попали 6 дворов. Железнодорожный район, 2 двора. Кировский, Октябрьский район, Ленинский район еще один был. Значит, сегодня мы в объезде посмотрели объекты Октябрьского района, 2 двора, и Кировского района, 1 двор. По Октябрьскому району один из дворов там высокой степени, потому что готовности.
3: Общая сумма благоустройства составила 128 миллионов рублей, из которых 110 миллионов составляют средства городского бюджета и 18 миллионов средства собственников. С учетом этого года по городу будет благоустроено 199 дворовых территорий. Музыкантов из рок-группы «Чайф» выдвинули на присвоение почетного звания «Заслуженный артист Российской Федерации». Предложение озвучили в ходе заседания комиссии Екатеринбургской гордумы по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью. К награждению будут представлены действующие участники музыкальной группы Владимир Шахрин, Владимир Бегунов, Вячеслав Двинин, Валерий Северин. Предложение будет рассмотрено на очередном заседании Екатеринбургской городской думы, сообщает пресс-служба представительного органа. Почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» присваивается по указу президента России. Это звание предназначено для выдающихся артистов, балетмейстеров, дирижеров, композиторов, режиссеров, хормейстеров и музыкантов, которые внесли значительный вклад в развитие культуры и искусства.
2: О погоде.
3: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 19 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Утро большого города.
1: 7:37 в студии Дэн Савин, Юля Курочкина. Доброе утро. Говорим здорово. Всем тем. Здрасте, здрасте. Так, а мы тут вообще будем хвалиться когда-нибудь своими какими-то делами, достижениями, вот это вот все?
2: Ты имеешь в виду грамоты за приборку школы, что-то такое? Вот это?
1: А ты, кстати, собираешь какие-то грамоты, благодарственные письма, вот что-то такое тебе? Ну, наверняка же тоже перепадают, где-то вручают, дают участие в чем-то, за какой-нибудь...
2: После первого переезда посеял это все дело, и уже все. Не восстановить, к сожалению. На госуслугах не отмечается, что ты где-то когда-то получил благодарственное письмо.
1: Слушай, ну я какое-то время собирала, потом в моменте думаю, а кому это все, куда это все, зачем? И если честно, и перестала собирать, и вообще отслеживать, и куда-то сразу у меня это уходит в утиль. Но у меня есть одна почетная грамота.
2: Да. Которую ты бережешь, в смысле, которую хранишь.
1: Да, участница караоке-конкурса.
2: А, Ялта 2022.
1: Да.
2: Какой-то.
1: Вот это, знаешь, с гордостью повесила на стеночку, понимаешь, на балконе висит, радуюсь. Так, ну вот я не знаю, может, про какой-то отпуск, планы на лето? Я вот вчера купила билеты во Владивосток.
2: Нет, тогда давай спросим, может, у людей-то есть какие-то грамоты?
1: Грамоты?
2: Ну вообще вот в целом.
1: Собирают ли?
2: Ну да, у вас.
1: Копят ли?
2: Есть у вас какие-то грамоты, медали, которые... У меня медали-то есть, и кубки есть.
1: Спортивные какие-то?
2: Ну почему? И за КВН там есть, и творческие какие-то штуки. У меня там с авиамодельного собраны... То есть, представляешь, гениально какая идея была. Я не знаю, как их назвать-то. Они не учителя были, те, кто в кружках-то работали?
1: А кто? Педагоги.
2: Педагоги они тоже
1: были.
2: Ну да.
1: Они же все с педагогическим образованием, конечно.
2: Какие-то они... Вот,
1: это
2: они,
1: все
2: знаешь,
1: учителя-педагоги.
2: Они какие-то другие все-таки. Мы их как-то в детстве по-другому восприняли.
1: Трудовик ты в детстве.
2: Да, ну в общем, у этого педагога-трудовика, затейника, гениально было. У нас вот на районе был кружок авиамодельный. Я не знаю, ходили вы в такое, не ходили. Может, кто-то ходил за радиослушателей. И он гениальную вещь сделал. Он говорит, сегодня не танк собираем. И там своими руками. Не самолет, собираем кубок. И мы собирали кубки своими руками. То есть там кто из чего, кто из картона, кто-то какие-то там, знаешь, приносил камушки, кто-то вот мозаику вот эту бил в школах. Поняла вот эту, как она называется-то?
1: Плитка, мозаика.
2: Плитку вот эту мозаичную бил, тоже приносил. И у меня вот сделан кубок, представляешь, он там грязево-каменный какой-то. И он сохранился, и до сих пор стоит, у него только одна ручка отвалилась.
1: То есть какие-то почетные грамоты, ты избавляешься от них, а кубок...
2: Хранил.
1: Кубок, собранный
2: как-то
1: левой пяткой, вот это вот все где-то в детстве с отбитыми осколками, ты сохраняешь, оставил.
2: Да,
1: это
2: да.
1: Ценность получается.
2: Да, да. Ну, я говорю, что у меня при первом переезде мы где-то посеяли коробку с моими, причем грамотами. И так как у меня грамот было больше, чем у жены, я думаю, что это было специально сделано. Ой, я потеряла, Денчик, я не знаю, где-то из однушки мы выезжали, где-то в однушке затерялась.
1: Посеяли где-то.
2: Да. Слушай, но вот кубки стоят.
1: Да, у меня вот, скажем, спортивные медали, вот которые я сейчас собираю, да?
2: Завоевываю.
1: Коллекционирую.
2: Они, кстати, какие-то вот, ты их не хочешь выбрать.
1: Жалко. Они причем, знаешь, когда они появлялись у меня в руках, когда я была юна, свежа и в детстве, там, ну, как-то, знаешь, ну, медаль. Ну, понятно, никаких олимпийских, позолоченных не присутствовало.
2: Если не победа, там вообще, вообще вот это все не значило
1: сейчас
2: ничего.
1: Сейчас я уже сама знаю, где, на каком складе купить эти кубки, эти медали, как делается печатная продукция, как это потом все вклеивается, наклеивается, ну, в общем, да, и как-то готовится к награждению. Но даже если медалька, ну, вот такая, знаешь, дешманская,
2: жухлая.
1: Какая-то простая, да.
2: Бумажная.
1: Я, если честно, ну, вот, например, у меня пару лет назад я сплавала, вторая приплыла среди, значит, женщин в бассейне. Я очень горжусь этой пластиковой медалью.
2: Да, да.
1: Или в прошлом году Тургояк плыла.
2: Ну,
1: на Тургояке вчера. В прошлом году выдавали красивые медали. Там водица плавает в самой медали.
2: Внутри?
1: Да, очень красиво.
2: С озера?
1: Ну, они сказали, что да. Я, конечно, не проверяла. Ну, она прям как там закупорена, зашита.
2: Так вот взять несколько таких медалей, завоевать, висеть тебе поплавать.
1: И
2: потрушить их. И потом сравнивать, знаешь, где какое качество воды.
1: Ну, вот я в этом году во Владивосток поплыву, я, если честно, рассчитываю, что медаль опять будет красивая,
2: там,
1: что можно
2: будет
1: кто-то на полочку поставить.
2: За участие, да, написано?
1: Ну да, да, да.
2: Но они прикольные, они там вроде как стилизованы. Просто бывает, что мероприятие крутое, медаль, ты знаешь, даже где купили. Ну, в смысле, ты сам такую хотел когда-то купить и так далее. Я про современных детей еще быстро шлепну. А вот ты говоришь, да, вот ты собираешь там благодарственные письма или нет. Сейчас, вот если бы мы сейчас с тобой собирали, были маленькие, собирали вот эти вот самые грамоты, благодарственные письма, мы, ну, просто бы офигели. Потому что детям сейчас дают вообще за все. У меня буквально есть у Мирославы, у дочери, грамота, вы вдумайтесь, грамота за то, что она пришла в школу.
1: Просто утром? И пришла вовремя?
2: 2 сентября им раздали грамоты за то, что они пришли в школу. Ну, просто вот вдумайтесь, уровень сейчас за все благодаря. Там, мне кажется, ты просто на соревнования пришел, уже грамота, поучаствовал, медаль. Даже если какое-то место занял, сразу кубок тебе
1: Дэн,
2: дают.
1: Дэн, я правильно понимаю, что сегодня конкретно ты бы свою грамоту не получил
2: я,
1: за то,
2: я
1: что...
2: Нет. Ну, возможно, какие-то другие медали были, раздавались бы, знаешь.
1: Ребят, собираете ли вы, копите ли вы? У меня вот эти наградные какие-то письма, да, благодарственные письма, они, ну, скажем, не знаю, там, в министерстве каком-нибудь проведешь небольшой тренинг, они тебе раз, благодарственное письмо. Какой-нибудь важный городской праздник сделаешь, там, не знаю, 300-летие Екатеринбурга, или в День Победы как-нибудь торжественно. Угу. И тебе тоже вот раз, значит, за участие в проекте вот это вот все. Ну, куда это все? Кому это все? Я вот, если честно, вообще не представляю. А раньше это как-то пригождалось? Раньше можно было какую-то получить дополнение к зарплате, может быть.
2: Слушай, у меня у товарища одного, у бармена, сейчас это вам надо будет соединить, у бармена есть одну единственную грамоту, вот в рамку поместил, и она у него вот висит прямо в самом баре, где он работает.
1: Участник караоке-конкурса?
2: Если бы. Там написано, как сейчас помню, за... отсутствие нарушения трудовой деятельности.
1: Дисциплины.
2: Ну да, дисциплины. За отсутствие нарушения трудовой дисциплины.
1: То есть приходит вовремя, уходит как-то в норме тоже.
2: Да, причем за 10 лет. За 10 лет ему дали грамоту, какую-то выплату, и он ее единственную повесил. И он говорит, вот ты не представляешь, сколько раз вечером ее читают со словами. А это что? Нарушение трудовой дисциплины у тебя. Вот так вот. И он говорит, это так всегда смешно и уморительно. И вот я запомнил, что он эту грамоту не сам себе распечатал, действительно по-настоящему получил.
1: Ребят, поделитесь, какие у вас есть грамоты, награды, медали, почетные,
2: да.
1: Медали. Вообще, что вы с ними делаете? Может быть, вы, как один голливудский актер, решили Оскаром подпереть дверь, да? И ну, тоже, да, своей почетной какой-то наградой. Особенно, ну, как, не кичитесь. Может быть, вы такой скромный человек. Просто отправьте нам в чат.
2: Да.
1: Мы никому не скажем, молча порадуемся.
2: Ну и Мишка, бармен, привет тебе.
3: Реклама на 107.6. 6-9 июля, Екатеринбург. Международная промышленная выставка «Иннопром». Ключевая площадка для торгово-промышленного сотрудничества. Регистрация на официальном сайте expo.innoprom.com. ООО «Формика Ивент». Реклама 12+.
4: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
5: 18+.
6: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
7: Но у меня тоже работа.
6: Ничего не знаю до вечера. С вас ужин.
8: Дело. Я тоже пошел.
7: А ты куда?
8: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
9: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
7: Как вкусно!
6: А взрослым к вам можно?
10: 6+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: Утро большого города.
1: Утро большого города, и, знаете ли, большие люди нас слушают. Я никак иначе к этому отнестись не могу, потому что Павел...
2: Размером, что ли, гигантские
1: ну,
2: какие-то?
1: Ну, смотри, ну, по объему личности я именно так, Паша, представляю. А, он прислал нам свою благодарность от главы Екатеринбурга.
2: Ух ты!
1: А, да, я вот тут пытаюсь, вчитываюсь в некоторую скороговорку, да, как раз описание, за что благодарность. А, корректировщик ванн-цеха гальвана покрытий и спецвидов литья. Это что вообще? Выговорить невозможно.
2: Конкурс на завтра найден.
1: Ну, получается так. Паш, ну мы гордимся, восхищаемся. Наши
2: да,
1: вообще аплодисменты.
2: Павел. Мощно.
1: Благодарность получил от главы города. Супер. И еще говорит, что целая куча медалей всех мастей за волейбол.
2: Ну да. Но, слушай, вот эту благодарность вряд ли он вот сейчас сфотографировал. Скорее всего, у него есть фотография на телефоне, и он козыряет, когда, знаешь, говорит, что, идем все на это тусить? Нет. Хоп, благодарность. Можно я сегодня не приду на работу? Нет, нельзя. Хоп, благодарность. Мне кажется, вот так вот классно иметь такую фоточку. Слушайте, ну, Павел, из всего вот этого перечня медалей, которые вы нам отправили, ну, есть же одна самая заветная. Самая крутая, самая-самая вообще.
1: Паш, ну за волейбол.
2: Самая тяжелая.
1: Она же, кстати, может быть не обязательно золотая, да. Иногда и серебро, и бронза достаются таким потом, кровью, что ты на эту медаль смотришь, но она у тебя просто бриллиантовая какая-то становится.
2: Ну да. Мне вот удивительно, у меня куча медалей за участие в различных КВНах. Тогдашних.
1: Что вам?
2: Лиги.
1: Это, в смысле, какие-то места определяли? Или просто за
2: нет,
1: участие ты... выдавали какие-то медали
2: нет,
1: в КВН?
2: Нет, идешь, раньше заявляешься в лигу, есть там Уральская, там Первая телевизионная, Минская, Белорусская. И с тобой вместе... И 23 команды вместе с тобой заявлялись. Раньше популярно же
1: было. Я почему-то думала, что в КВН выдают этих кивинов. Там в черном, в золотом, в красном.
2: Это когда ты очень крутой уже. Это когда в твоем названии есть камызяки. Да, или уральский пельмень, что-нибудь такое. Нет, до этого нужно дорасти, и вот пока ты растешь в разных лигах, ты отрабатываешь материал, учишься импровизировать, писать юмор, значит, платить за все деньги, вот это все, вот искать эти деньги, искать спонсоров. Да, и везде давали медали. И вот удивительно, мы были в невероятно крутых лигах, в разных, но самую классную медаль я получил в одной из самых, скажем, давай так, начинающих лиг. Была такая лига, Open Лига Челябинска, назывался, вот, и Уральская лига. Потом Сергей Ершов ее редактировал, и там медаль, ну, я тебе не знаю, мне кажется, там реально есть за третье место получили, но она большая, авторская, такая тяжелющая, огромная. И мне кажется, там есть немножко бронза даже настоящая. Ну, мы так
1: накапали,
2: себе придумали.
1: Накапали чуть-чуть.
2: Не хочется проверять. И мне, когда друзья приходят и видят весь... Ну, знаете, как вот этот вот ошметок на ленточках висит у вас где-то?
1: А, подожди. Ну, то есть у тебя есть некоторые вот такой... сборник,
2: да.
1: Медалей.
2: Не, медали
1: полка,
2: у меня все висят.
1: Полка,
2: да.
1: Под награды.
2: Да, у меня, мы считали, у меня у жены 72 медали.
1: Да.
2: 72 медали, прикиньте. 72 медали. Человек занимался прыжками в воду. Вот за это все. И у меня там мои 20 чем-то висят. И вот эта медаль, она вот самая крупная, большая, жирная. Видно, знаешь, когда ее, ну вот не пофиг было, когда люди там все прописали. Какой год? Там 2000, там какой-то 9-й год. Название нашей команды, цифру. Ну, вот этой медалью горжусь. Ее и тяжелее...
1: Вложились, получается.
2: Да. Ее и тяжелее всего было получить, потому что мы тогда были молодые, неотесанные. Вот. И КВН еще тогда был тот, когда даже на студенческие игры собирались полные залы. И было очень приятно. А знаешь, против кого я проиграл тогда? Команде Романа Постовалова.
1: Да ты что?
2: Эйс Ментура называлась у них команда. Он же работал в полиции.
1: А как ваша называлась?
2: Он у нас скучно называлась по фэншую. Да, у них Эйс Ментура.
1: Название, смотри, какое
2: классное. Да, они даже обыграли. Ну, видишь, уже тогда были мэтрами настоящими. И они первое место тогда заняли, а мы вот третье. А второе место заняла тогда команда Раисы.
1: О, тоже знаем,
2: тоже, знаешь,
1: конечно.
2: Да. Все наши.
1: Конечно.
2: Правда, состав был другой, но вот
1: все,
2: это...
1: Все свои.
2: Фристайл, вот этот номер, они легендарный показывали. Это было, конечно, буряты.
1: Просто я, если честно, еще тот человечек, который, знаешь, этот помнит, вот до лото, вот здесь оно блестит, вот здесь не блестит. свистит. Или, да. или какой-нибудь цветок, который они угадывали, это команды сидели уральские пельмени.
2: Да-да-да, гладиолус.
1: Да,
2: потому что да, гладиолус.
1: Да. Я каждый раз, конечно, булькаю туда и радуюсь.
2: Да, мы недавно он с Борей-то вспоминали это, Карполи-то с номером уральских пельменей. Что ты,
1: куда
2: что
1: ты влияешь?
2: Света!
1: Да. Извините,
2: отвлеклись. Где блок?
1: Где блок? Я блока тебя спрашиваю.
2: Блин, ну теперь пересмотри, все захотелось. Что с тобой долоту опять
1: Извините, ребята, сорвались. Резьба сорвалась.
2: В общем, Павел, так вот, вы там не игнорируйте мой вопрос. Какая медаль самая заветная? Чем вот что было тяжело захватить? Можете написать. Да и все остальные тоже подключайтесь. Почему только Павел нам свои благодарности шлет?
1: А надо сказать им, чтобы они подключались. У нас, наконец-то, у нас же повод есть. Так. У нас билеты в кино. На секундочку.
2: Нам фильм «Майкл».
1: Мы, я не знаю, как вы, но я из-за Дэна никак не могу его включить, понимаете, на ноутбуке. Угу. Каждый раз останавливаю руки и приходится по рукам стучать, чтобы не посмотреть его в, ну, как-то
2: дома,
1: в обычном качестве, что надо дойти до кинотеатра.
2: Да.
1: Вот, ребят, у вас есть возможность дойти до кинотеатра. Впереди выходные. И потом, там же, наверное, билеты, они какие? Вот не на конкретную же дату, да, а там условно
2: Не, вы сами можете выбрать сеанс, главное, что не на Майкл.
1: Да, смотрите, у нас следующая неделя короткая. Во. Мы там будем всего 4 дня работать, а 12 июня, День России, будем отдыхать. А у вас билеты на руках могут быть. Вы какую-то компашку возьмете и пойдете вдвоем счастливые песни. Billie Jean, Slack My Lover.
2: Да. А чтобы забрать эти билеты, нужно сыграть с нами в игру «Расшифровка». Павел-то что тут ютится? Он ждет медаль за эту. Мы вообще ему должны медаль реально сделать за расшифровку. И я думаю, что по итогам этого сезона медаль у Павла точно будет. Или как минимум грамота или благодарность. В общем, сегодня три буквы. ЛБВ.
1: ЛБВ.
2: ЛБВ. ЛБВ.
1: Людмила борется дюдюлей.
2: Лысая Бритни веселая. Извините. Ну, что-то такое в голову приходит.
1: Так, три буквы. Л, Людмила. Д, Дмитрий.
2: БП, Бритни.
1: Ой, простите, ЛБВ.
2: ЛБВ.
1: Людмила, Бритни и Виктор.
2: Виктор, да.
1: Людмила, Бритни и Виктор.
2: Встретились как-то Людмила и Виктор. В общем, все, расшифровывайте. ЛБВ, нужно, чтобы какую-то логику вы внутри смогли соблюсти, отправлять расшифровку. В принципе, ни себе ни в чем не отказывайте, не стесняйтесь, пишите. Иногда получают расшифровку, но совершенно случайный какой-то подбор слов. Такое тоже случалось.
1: Тут Вадим пока в ЛБВ ни разу не попал, потому что пишет, дайте ему билет, но присылает фотку пёселя своего. И такой пёсель, конечно, чудесный, роскошный, прекрасный, прям... чмавку в этот мокрый нюз.
2: А может, там
1: пожалуйста.
2: На самом деле мужчин на фотке, просто мы с тобой хотим пса видеть.
1: И мы сошли с ума и видим с тобой, да, вместо человека. Итак, три буквы. ЛБВ. Погнали. Значит, вот Паша, вот смотри, мы говорим ЛБВ, а Паша пишет то, что ему хочется. Любовь Пашу вдохновляет.
2: Да, такая спокойная, хорошая расшифровка.
1: Надо тогда вместо Паши Башу писать. Баха тогда давайте. Любовь Баху вдохновляет.
2: Да, а что, П слышится, что ли? Л, Б, Б, Б, Б, Б, Б, Б, В. Б-б-б-б-б-б-б-б.
1: Сейчас насчитаешь им этих Б 17 штук.
2: А тут, кстати, мы собираем награды детей, свои тоже где-то утратил при переезде. Могу привести пример, где могут пригодиться грамоты. При поступлении в магистратуру был конкурс портфолио. Да. Мне помогло поступить удостоверение почетного донора. О. Еще была губернаторская стипендия в юности. Вот. И он всегда подписывается Максим. Он назван Максим, у него аккаунт Максим. И вообще мы в Максе с ним общаемся.
1: Макс, ну приветики, во-первых. Я не знала, что они действительно где-то могут технически пригодиться. Круто.
2: Слушайте,
1: круто.
2: А вот на свидание, если я принесу медаль. Прикажу с тобой на свидание. Просто тебе медали рассказываю. Мне кажется, там такие истории могут быть.
1: Вот почетная грамота за не нарушение трудовой дисциплины. Вот почетная грамота за выполнение норматива.
2: Слушайте, мне кажется, необычно. Странно будет, необычно. Скорее всего, ничего у вас там не получится.
1: Но я бы точно запомнила такое свидание. Точно.
2: Так что мотаем на ус.
1: Так, что у нас? ЛБВ. Три буквы расшифровываем сегодня. Таня свой вариант пишет. Любить Бориса вредно.
2: Угу. Это про кота или про господина Аболина?
1: Передадим нашему Боречке Аболину. Лето было вчера. Это вариант от Евгения.
2: Хорошо. Но еще будет лето.
1: Смотри, такое вот величественное выражение от Надежды. Ладно. Буду великой.
2: Ну, тоже классно. Ну, давайте, разминайте мозг, присылайте. Говорят, что расшифровка помогает потом чуть-чуть лучше думать, но это не точно, конечно. Сейчас у нас блок новостей, небольшая музыкальная пауза, потом вернемся.
0: В Екатеринбурге 8 часов утра. На 107.6. Новости на Город ФМ.
3: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Профориентационный курс «Россия. Мои горизонты» охватил более 240 тысяч школьников Свердловской области. Курс проводится для школьников с 6 по 11 класс. За текущий учебный год он охватил 8,5 миллионов учащихся по всей стране. Всего прошло 34 занятия, из которых 22 были отраслевыми и проводились вместе с компаниями-партнерами. Внеурочные учебные занятия реализуются в рамках единой модели профориентации «Билет в будущее». Благодаря «Билету в будущее» в каждом регионе страны были сформированы перечни приоритетных профессий. В Свердловской области это профессии в энергетической, машиностроительной, металлургической, туристической, образовательной и других отраслях. Напомню, что профориентационный проект «Билет в будущее» реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер неоднократно отмечал важность реализации федерального проекта «Профессионалитет на Среднем Урале». Глава региона сообщил, что в 2027 году количество кластеров в Свердловской области вырастет до 23. Первый замглавы Екатеринбурга проинспектировал ход работ на нескольких участках улиц на дорожной сети уральской столицы. Особое внимание он уделил улице Амундсена.
4: Несколько объектов проехали. Это и строительство улицы Вавилова, вдоль которой уже активно ведется жилищное строительство. Это и улица Парина, протяженностью 1 километр. И вот как раз где мы сейчас находимся, это улица Амундсена. 2, 4, 5 этап с перспективой пробивки этой улицы и соединением с ЕКАДом, что очень необходимо и важно для этого района, потому что, по сути, каждое утро возникают проблемы с выездом. И, конечно же, эту улицу хочется в ближайшее время начать строить, что позволит вывести огромное количество автомобилистов на ЕКАД. Я думаю, что это очень хорошо разгрузит транспортную сеть Академического района.
3: Галямов добавил, что соединить улицу Амундсена с ЕКАДом планируется в 2028-2029 годах. Зарплатные предложения в сфере производства в Свердловской области за год выросли в среднем на 15-20%. Высокая конкуренция среди работодателей позитивно сказывается на предлагаемых доходах соискателей. Такой вывод сделали аналитики сервиса «Зарплата.ру» по итогам анализа вакансий в сфере производства. Заметнее остальных увеличилась медианная предлагаемая зарплата у сварщиков с 65 до 80 тысяч рублей. Начальникам смены и мастерам участка обещают почти 95 тысяч рублей против 82 тысяч годом ранее. Предлагаемый заработок механиков, а также операторов производственных линий и котельных вырос с 70 до 80 тысяч рублей. Инженерам-конструкторам и проектировщикам теперь готовы платить 80 тысяч вместо 75. Прорабы и мастера строительно-монтажных работ приблизились к 100 тысячам рублей, поднявшись с 97 тысяч. С начала этого года почти половина всех производственных вакансий в Свердловской области приходится на три ключевые роли. На первом месте разнорабочие. Для них открыто 35% всех вакансий в производстве. На втором – слесарей, сантехники 13%, на третьем электромонтажники 9%.
0: О погоде.
3: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 19 градусов.
0: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Утро большого города.
1: Вот я, получается, предвзято, но я хочу зачитать этот вариант расшифровки трех букв ЛПВ.
2: Давай.
1: Да не Б, да П. Но лучшая плавчиха Владивостока, вот пишет Дмитрий. Дим, а я согласна.
2: Да.
1: Да.
2: Ну, на Б надо что-то поменять, и тогда получится.
1: Лучшая Б...
2: Владивостока.
1: Все. А как это, гусары или кто там, в общем, офицеры, молчать. Три буквы расшифровываем, ЛБВ. Мне вот нравится вариант от Евгения. Лей больше вина. Это я когда? Это я всегда.
2: Засчитано.
1: Доброе утро.
2: Да, а что у нас как-то всех туда повело? Ребят, сегодня же не пятница, ликер берет великодушно. Вы куда все у нас, ребят? Еще пока только четверг.
1: Или вот, вот, смотри, лучше бахнем. Вторник.
2: Да, да, тут даже человек, видите, не знает, какой день недели сегодня.
1: А вот такой вариант, как тебе? Лагерь бумкнутых вторчеркистов. Вторчеркистов.
2: Нормально. Лишний бутерброд взяла, леггинсы большие влезла. Это Анастасия очень хорошо. Люблю бегать вдвоем. Но лебедь белый взлетает, это как будто она тут немножко вываливается. Вот Люда, бюджетный вариант, это я не понял, объясняйте.
1: А вот такое, лето, булки, варикоз. И мы должны вот так вот этими блестящими хлопать и в буквы с тобой выстраиваться.
2: Так кто так расшифровал? Это что такое?
1: Мальчишки, мальчишки тут шутят. Там еще бывает, есть такой вариант. Леха, бывалый вазелинчик.
2: Ну, что ж.
1: Извините.
2: Какие только кликухи не были во дворе у нас. Лечу без врача. Это, ну, типа знахарка, да, какая-то. Угу. Летучая боевая варежка. Это название нового диснеевского фильма.
1: Хорошо.
2: Лучше буду веселиться.
1: Но, хороший план, кстати.
2: Нормально, нормально. Люди, бездельничать выходим. Призыв.
1: Погнали. Люблю башлять в натуре.
2: Тут так, такая.
1: А вот такой еще. Лауреат бывших Виталиков.
2: Слушай, ну варикоз.
1: Ну, лето.
2: Это как будто, ну, в нас попали только что очень сильно.
1: Лето, булки, варикоз.
2: А кто это расшифровал-то? Как зовут?
1: Так, ну, у нас без имени человечек, но тот, который наш.
2: Ага, все.
1: Тот, который наш.
2: Ну что, поздравляем тогда.
1: Да,
2: все, игра, стоп.
1: О,
2: конечно, да. Сейчас напиши ему пока поздравляю, а я объявлю.
1: Любимая, блин, винишка, Кать, прочитали.
2: Просто как-то про алкоголь раздавать нынче не камильфо, скажем так. Так.
1: А вот кричалки возрастные, это да.
2: А пока Юля пишет победителю парварикоз с победой. Да, поздравляем. А у нас объявляется рубрика «Кинобудка».
0: Утро большого города. Кинобудка.
2: Итак, друзья, Кинобудка каждый четверг примерно в 8-10 утра здесь у нас на частоте 107.6. В ней мы обсуждаем не только то, что идет в кинотеатрах, хотя, конечно, я тот, кто ходит в кинотеатры регулярно, я вам рассказываю о различных прикольных премьерах, а мы делимся тем, что посмотрели дома в течение этой недели. Какой-то подкаст, может быть, интересную какую-то конференцию, лекцию, может, кто-то интервью какое-то нам припас, а может быть, просто посмотрели старый сериал или что-то, что долгое время откладывали, и вот, наконец-то, за это взялись.
1: Ну, я вот тот человек, который интервью посмотрел.
2: Давай, смотри, чтобы там не иноагенты, чтобы все в порядке
1: было. Там сложно, там по грани, понимаешь?
2: У нас не так много просто вариантов, какие...
1: Какие интервью посмотреть?
2: С инфо-цыганином ты посмотрел?
1: Ну, нет, там интервью с человеком, он, значит, с российским нашим паспортом, пока не иноагент, но живет во Франции, и его... Ну, пунктик, это скупает он сумочки.
2: Вот как интересно.
1: Сумочки всякие. Биркин, Шанел и вот это вот все.
2: Ну, тебе понравилось чем?
1: Нет, мне ничем не понравилось.
2: А, тогда зачем мы это обсуждаем?
1: Я возмущалась.
2: А, ты, это тот случай, когда смотришь, досматриваешь до конца, но только потому, что тебе нравится, что в тебе возбуждают вот такие негативные эмоции.
1: Да.
2: Разговор с телевизором, я называю.
1: Да, я была вот тем Дулин, или кто это возле телевизора разговаривал?
2: Да, но я вам такое событие расскажу. Дело в том, что когда-то мне посчастливилось побывать в кинотеатре «Сфера», в этих, за бугром. Что такое кинотеатр «Сфера»? Это кинотеатр, который, пространство экрана которого уходит, ну, вам под ноги, uh-huh. за боковое зрение uh-huh. и туда на потолок. То есть вы буквально в смысле оказываетесь как будто бы внутри этого экрана. И я тогда не разглядел, а потом мне сказали, я что удивился, во время просмотра там фильмы, я радовался очень сильно, меня сейчас поймут те, кто вот дома любит посмотреть и попридираться к своему телевизору, когда, знаете, черный цвет черный.
1: Да.
2: Никогда он серый, никогда он бликует.
1: А когда настолько черный, что
2: сочно,
1: ты...
2: Ага, ага. Как, сочно черный цвет. И на самом деле для нашего глаза это очень важно. Когда вы смотрите какой-то фильм или сериал на экране, который вам отображает черный цвет черным, вы моментально погружаетесь. То есть у тебя связка между сюжетом и тобой, даже если плохой фильм, быстрее происходит. Понимаешь, о чем я говорю? А когда вы видите блики, когда вы видите отражение себя, как вы едите, накидываете пельмени, да, вы как-то так неохотно, значит, погружаетесь, знаете, или когда лампа отражается в телевизоре. Вот, это все вам мешает для погружения. И вообще обычные кинотеатры, они работают в режиме серого цвета. Так как изображение растягивается из-за лазера или луча, вы видите все, вот если сесть, знаешь, там на первый, второй, третий ряд, там не только голова затекает. А голова почему затекает? Потому что ты пытаешься сконцентрировать внимание в центре изображения, чтобы как раз не попадать на эти артефакты и серый цвет. А серый цвет в кинотеатрах, он, знаешь, еще такой, такой немножко зернистый. Ты вот прям видишь, да, как он так немножко фонит.
1: Ну, это фонит как раз экран.
2: Да, да. Ага, что луч не может вам предоставить настоящий черный цвет. И даже когда свет гаснет в кинотеатре, и вы там максимально проникаетесь, если смотреть где-то с краю из близкого расстояния, вы будете видеть, что изображение киношное. И вот здесь к нам впервые в Российской Федерации привезли частичку из «Сферы», из США, и установили. Это настоящая 4К, и чему все удивлялись. Красный цвет красный, черный цвет черный. И теперь тебе не нужна будка за спиной, потому что это по факту огромная плазма. Там какая-то технология V-LED-экран называется. Так. То есть OLED есть, QLED, вы знаете, так, это все для твоих компьютерных там фишек, для ваших телеков внутренних. А теперь представьте, что экран, ну, несколько десятков метров. И это все вот этот V-LED-экран. Вам не нужен теперь работник, бобины, фильмы все с одной кнопки воспроизводятся. То есть у чувака буквально там у владельца кинотеатра флешка, и он решает, в каком зале какой фильм показывать. Причем ты можешь находиться в Казани, в Тобольске, в Перми, а с флешки у тебя могут идти фильмы, значит, в любом фильме, где у тебя есть кинотеатр. И последнее скажу. Знаете, где появился экран? Это единственный минус из всего этого. Но. Первый настоящий 4К V-LED экран появился в Карабаше.
1: О, да ты что?
2: Представляешь?
1: Карабаш?
2: То есть не в Екатеринбурге, не в Москве,
1: шок,
2: не во Владивостоке, не в большом городе-миллионнике.
1: Шок.
2: Они установили, но я так понял, чтобы протестить на людях.
1: Ну, они, кстати, вот я Карабаш проезжала,
2: да,
1: в этом году, было дело. Они, правда, изменяются.
2: Да,
1: они,
2: да,
1: как-то обновляются, освежаются. И вот, видимо, решили технически, да, идти в ногу со временем.
2: Юль, ты, смотри, я тебя останавливаю не смотреть Майкла на ноутбуке,
1: да,
2: чтобы ты себе не портила,
1: да,
2: впечатление. Потому что единственное, что дает фильм, это вот заряд вот этой бодрости и музыки. Но теперь я тебе предлагаю и не идти в обычный кинотеатр,
1: съездить
2: в Карабаш и посмотреть фильм с настоящими черными и красными цветами. Сейчас небольшая пауза, дальше расскажу о премьерах.
0: Реклама на 107.6.
3: Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни» уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+.
4: Слушай, а когда мы в последний раз вот так сидели?
5: Даже не помню.
4: Без дел, без телефонов, без спешки.
5: Без шумного города.
4: Мы как будто снова познакомились.
5: Нет, мы просто вернулись.
4: Куда?
5: Друг к другу.
6: Танхаус. Дома, где начинается жизнь. Телефон 509-50-55. Танхаус.ру.
7: 18+.
8: Вижу все четко, как видел когда-то. Как же приятно забыть катаракту.
9: Современное лечение катаракты с применением лазерных технологий в Центре рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза». Запись по телефону 231-00-11. Екатеринбург. Ясная, 31. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Утро большого города.
1: Кинобудка.
2: Мы здесь не просто полезные, интересные, мы здесь еще и немножко географические открытия, Дэн, с тобой подтверждаем. Карабаш, пишет Сергей, где это? Серег, это в Челябинской области.
3: Да.
2: Но тут недалеко, ехать-то всего-то часа два, ну три максимум.
3: Ну, два с половиной, 2:40. Ну, классно, зато отличная возможность съездить туда, там посмотреть. Там, кстати, кинотеатр-то по последним технологиям сделан.
2: Ну, если сферу они там поставили, конечно, надо думать.
3: Нет, частичку сферы.
2: Частичку.
3: Сфера, она бы слишком огромная была.
4: Частичку нашей души тоже могут они получить.
3: Да. Также из того, что посмотреть, главной премьерой вот на этой неделе стал фильм, который называется «Закулисье реальности». Это просто очень интересный и необычный фильм. Там рассказывается про работника мебельного магазина, неудачника, да. И у него, знаешь, всю мебелью заставлено вот это в таком вот американском, знаешь, стиле. Не как у нас мебельный магазин, один этаж, и ты там долго идешь, короче, от диванов до стульев. Вот. А у них как-то там вот в несколько этажей, почему-то они как будто в своем доме, значит, торгуют этой мебелью. И он вот неудачник такой, еле там, значит, сводит концы с концами. И в какой-то момент, блуждая между своей мебелью, он находит такой проем, знаешь, вот как будто в ДК Лаврова мы с тобой вот работаем, и там иногда тоже ходишь, какие-то странные проемы находишь. Ну вот представь, что как бы ничего такого. Там просто в описании фильма назван, что он находит портал, но это вас отпугнуть может. Он не находит портал. Он находит просто какую-то застенку внутри своего дома, вот в своем мебельном магазине.
2: Так.
3: Да. И он, значит, туда сначала там потихоньку заглядывает, и он удивляется, что он схемы смотрит вот этого магазинчика своего, а там нету, что какие-то туннели были, дом недавно построен. То есть это не старый, это, знаете, дом с призраками, который принято показывать в американских фильмах, там, напряженных, триллерах или ужастиках. Нет, обычный магазин, современный такой, вот еще же говорю, там несколько этажей. И вот, и он смотрит, заглядывает, а там еще и какой-то ремонт странный. Там все... Все обои одинаковые, все стены одинаковые, такого желто-зеленого цвета. И как будто, знаешь, реально закулисье какого-то театра. То есть там, вот, знаешь, вот большие такие проемы, большие проходы. Он начинает, значит, туда заглядывать. Когда он туда заглядывает, он ощущает, что там законы физики наши, ну, работают немножко не так. Это мне сложно сейчас это объяснить. Просто, ну, представьте, что вы это на каком-то вот подсознательном уровне ощущаете, что есть какое-то вот присутствие и загадочности интереса, и опасности.
2: Да.
3: Но ничего нет, там нет никакой...
2: Мы все с ребятами заинтригованы.
3: Да, да. То есть представьте, что вы куда-то заглядываете, да, вам жутко интересно, что там. Ну, вы как опасаетесь, что как будто кто-то придет и вас накажет. Вот ощущение такое тебе передает режиссер. Но при этом там нет, знаешь, какой-то чертовщины, нет каких-то там чупакабр. Вот просто коридоры желто-зеленого цвета.
2: Ну, блин, если бы я у себя в доме или в офисе условно нашла некоторый застенок,
3: да,
2: я бы, ну, в принципе, удивилась. То есть что-то, что
3: Но мы бы эфир, мы бы эфир там провели. Скорее всего, да? Не знаю, грамоту, может, какую-то получили бы за то, что нашла.
2: Так, ну чем дело-то закончилось? Он нашел эту комнату.
3: Я не буду рассказывать, чем закончилось. Там, кстати, появилась такая же скептично настроена женщина, вроде тебя. Она такая, он ей рассказывает, значит, прикинь, я нашел у себя там вот какое-то там закулисье, какие-то застенки, там какие-то большие коридоры. Я, говорит, не понимаю, это бомбоубежище. Он говорит, он еще, знаешь, там прикольно, он вырубает свет, ну, во всем своем магазине, а там свет горит. Да, и вот это начинает интриговать. Он, значит, там полиция...
2: Так, подожди, ну в целом это ужастик?
3: Нет, это вот в том-то и дело, я и пытаюсь объяснить.
2: Мистик какой-то?
3: Я для себя вот не нашел вот определения, учитывая, что я не могу сказать концовку, потому что от нее зависит...
2: Определение, какой все-таки
3: нет, какой вы получите отдачу от этого фильма. Потому что я сейчас скажу спойлер, вы такие, ну ладно, уже можно не смотреть. Нет, я не буду вам рассказывать, чем все закончится.
2: А я думала, для этого у нас рубрика.
3: Да. Я такое определение придумал. Это... Знаете, такое, это напряжонь.
2: О!
3: Напряжонь. Необычное, интересное напряжонь. Вот такое слово мы изобрели с друзьями, и она вот максимально подходит.
2: Хорошо.
3: Так вот, я быстро расскажу, значит, что усиливает эффект. Вот чем мне бесит, знаешь, фильмы, вот хорроры и триллеры, что все персонажи верят тому, что происходит. Нет сомневающегося лица, знаешь, нет того, кто

0: самом деле...
1: Паранормальный.
0: Ну, у него повод там есть, короче, то ли собаку забрать, то ли документы какие-то. Обычно такое из-за этого только и возвращаешься, конечно, в жуткие места. И она сама начинает тоже на это подсаживаться. То есть прикол в том, что ты идешь по коридорам, коридоры запоминаешь, но они хотят узнать, чем заканчиваются эти коридоры. А заканчиваются эти коридоры, ребята... Называется «Закулисье реальности», снято на палец буквально.
1: Ну, повесил, конечно, интригу.
0: Слушай,
1: в воздухе.
0: Он, этот чувак снял этот фильм, ну, знаешь, ну, буквально вот на нашу зарплату с тобой. Вот, ну,
1: что?
0: Вот на такие деньги.
1: 326 рублей?
0: А, да, а знаешь, сколько собрал уже?
1: 370?
0: Вдумайтесь, в 2000 раз больше. Фильм окупил себя 2000 раз. Это рекорд. Это даже Майкл этого не сделал.
1: Они уже окупили? То есть это какой-то старенький уже
0: фильм? Он уже две недели идет по миру. У нас только сейчас стартовал. У нас решили, видишь, день детей, день защиты детей пройти, чтобы люди нормально
1: нагрели. Так, называется как?
0: «Закулисье реальности». Пока в сети его нет, он идет только в кинотеатрах. Но имейте в виду, если хочется вот так немножко попугаться, напрячься, узнать вот, ну, вот такой вот, казалось бы, простой сюжет, который триггерит, и снято очень хорошо. Мне понравилось, как он работает.
1: Ну, круто,
0: но,
1: круто.
0: Когда тебя пугают пустыми коридорами, я считаю, это мастерство. Ну, понимаешь, тебя просто пугают пустыми коридорами за колесо реальности.
1: А есть ли что-то, где не надо пугаться? Знаешь,
0: есть.
1: Жизнь и так непростая.
0: Есть.
1: Хотелось бы, понимаешь, не только некоторого ужаса испытывать, а чего-то и любовного, приятного, какого-то добра для сердца.
0: Я посмотрел фильм, он в доступе, он 25-го года, называется «На цепи». Смотри, нет, милая, классная семья, милая, классная, добродушная семья ловит хулигана и перевоспитывает его. А как, знаешь?
1: На цепи?
0: Садит его на цепь. Не, сейчас подождите, это очень-очень тонкий черный английский юмор. Смотри, она ловит пацана, хулигана отморозка. Там очень классные актеры играют, которые вот в прошлом году в сериале одном засветились про мальчугана-то, который там натворил дел. Вот, английский, британский. И смотрите, они его садят на цепь. А семья такая, знаешь, миловидная, там мальчишка такой, он, когда его на цепь этого хулигана посадили, он спрашивает этого чувака: ну что, тебе нравится? Не, семья адекватная, прикольно, но просто вот такой способ
1: нашли. Адекватная семья, Дэн.
0: Там этот хулиган так всех доводил, что даже ты захочешь, чтобы его на цепь посадили.
1: Ну, Дэн!
0: Ну, смотри, цепь передвигается.
1: Дэн!
0: Он сделал ему рельсы. Цепи, значит, двигаются из комнаты в комнату.
1: Подожди, когда я просила что-нибудь доброе для сердца, я не имела
0: в
1: виду...
0: Ну, он хорошо заканчивается. Хулиган перевоспитывается.
1: Ну, давай так, все живы,
0: все
1: это
0: живы.
1: Действительно все хорошо,
0: живы.
1: Хороший
0: финал. Это еще
1: финал.
0: И прикинь на реальных событиях.
1: Что?
0: Да.
1: Дэн!
0: Британский такой вот.
1: Я против маньячества. А что-то, кроме вот пугалок и маньяков?
0: Не, это, кстати, я реально тебе говорю, что это не пугающий
1: так,
0: фильм.
1: Так, подожди, ну хотя бы «Колобок» уже вышел.
0: Мне
1: нужна какая-то сказочная отдушина.
0: Сказочная отдушина. Вышел «Мандалорец» и «Грогу». Но я не знаю, смотрел ли ты сериал «Мандалорец». Mm-hmm. Нет, к сожалению, «Звездные войны» не твое. Ты mm-hmm. не видел, кто такой Грогу. А Грогу — это самый милый персонаж сейчас в
1: Голливуде.
0: Это
1: который волосатый у них такой?
0: Не, он, наоборот, максимально лысый. Это. И мы его называем почему-то лысым Чебурашкой. Это мастер Йода из «Звездных войн». Ну,
1: зелененький,
0: ты знаешь. А это, представь, его очень молодого. И вот это вот прям, они этим фильмом продают игрушки. А еще там снимается Педро Паскаль.
1: Да мы на нем крест поставили, ну, Дэн. Хватит заманивать нас педрами всякими, не
0: здесь
1: надо.
0: Он еще тот Педро Паскаль, которого он давно снимался. Поэтому мы его еще любим, обожаем. Нет, короче, приключения для всей семьи. Вообще неважно, любите «Звездные войны» или нет. Тут нет лазерных мечей, нет скайуокеров. Тут просто, значит, наемник с милым, значит, вот этим Грогу путешествует по вселенной, выполняет всякие задания. Если вам понравилось что-то по типу «Стражи Галактики», если вы хотите посмеяться, отдохнуть всей семьей, мозг расслабить, отключить, пожалуйста, идите, смотрите. Фильм получает хорошие отзывы. Мне тоже, в принципе, понравился. Вот такой, знаешь, вообще, ну вот как ты говоришь, доброта добротой. И, значит, Грогу показал силу, Педро Паскаль показал усы, Сигурни Уивер показала, что ей 76 лет.
1: А она в отличной физической форме.
0: Она там прям вообще блистает, да. Друзья у меня были в восторге от экшена, я был в восторге от музыки, у меня плейлист пополнился, а дети захотели игрушку.
1: Ну, класс. Планы,
0: рекомендую.
1: Планы построены, получается. Идем в кино, сейчас послушаем новости, а после обсудим, как там дела у парка Маяковского.
2: В Екатеринбурге 8 часов 30 минут.

0: 107,6. Новости на Город ФМ.
1: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. До старта международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге осталось 100 дней. Объявил обратный отсчет до фестиваля губернатор Свердловской области Денис Паслер. С 11 сентября столица Среднего Урала на несколько дней станет центром мировой молодежной культуры, творчества, инициативы и дружбы. Конечно, сложно за это время показать все величие и красоту нашего региона. Но уверен, что ребята успеют вдохнуть уральский воздух своими глазами, увидеть наши леса и древние горы. Ждем на Среднем Урале, написал Паслер в своих соцсетях. Фестиваль пройдет с 11 по 17 сентября. Соответствующий указ ранее подписал президент России Владимир Путин. В документе говорится, в целях дальнейшего развития международного молодежного сотрудничества постановляю провести в сентябре 2026 года в Екатеринбурге международный фестиваль молодежи. Мероприятие объединит более 10 тысяч молодых людей со всего мира на инновационных площадках региона. Свердловские власти намерены актуализировать проект строительства нового зала филармонии. Об этом заявил министр культуры региона Илья Марков. Не все то, что было изначально предложено, укладывается в рамки российского законодательства. Работа будет продолжена. Будет осуществляться поиск источников финансирования, отметил он. По словам министра, без поддержки федеральных ресурсов реализовать проект будет крайне трудно. Новый зал филармонии свердловские власти намеревались открыть еще в 2023 году, к 300-летию Екатеринбурга. Проектированием занималась британская архитектурное бюро Заки Хадид. Но после начала СВО она отказалась работать в России. В июле 2024-го новую концепцию разработало екатеринбургское бюро «Архинформ». Строители запустили движение транспорта по дорожному участку улицы Комсомольская от улицы Библиотечной до съезда с транспортной развязки у здания Комсомольская 80. Также на свои прежние маршруты вернулись автобусы номер 54 и 054, которые меняли направление в связи со строительством участка на перекрестке улиц Байкальской и Комсомольской. Как напоминает портал Екатеринбург.РФ, возведение востребованного участка улично-дорожной сети стало частью реализации масштабного национального проекта «Безопасные и качественные дороги», завершившегося в прошлом году. С января ему на смену пришел национальный проект «Инфраструктура для жизни», развитие дорог и общественного транспорта.
0: О погоде.
1: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 19 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: «Утро большого города».
1: Заканчивая рубрику «Кинобудка», как раз переходя в рубрику «Присуха», я вам хочу сказать, и кому-то из вас будет сейчас страшно, потому что сегодня исполнилось 15 лет одному из самых шикарных сериалов в истории телевидения — «Игре престолов».
2: О, ну мы обсуждали с тобой пару недель назад. Да. Я как раз пересматривала, да? Свежо в памяти.
1: Да, а я как раз после тебя тоже решил там поглядеть, потому что вышли серии в 4К, отреставрированы. Не как я там далекие 15 лет назад там, в какие-то экранки смотрел, конечно, портил себе впечатление, но было все равно интересно. Вот, и тут пересмотрел в 4К вот первые два сезона, мы с друзьями. Оказалось, что у меня многие друзья вот отторгали этот сериал, потому что вокруг о нем говорили. Знаешь, когда вот наплыв вот этот, все говорят.
2: Принципиальная такой, позиция.
1: Да, ты такой, да я не буду смотреть это. В итоге в таком восторге, вот, не могут от меня отлипнуть уже вторую неделю, где книги достать, где что посмотреть, где почитать, что там с сезонами и так далее.
2: У самого сериала давай так, я не могу большого набора вспомнить вариантов, какие еще, да, есть фильмы, сериалы, но мне вот именно за это нравится смотреть кино, за изменение персонажей, за то, как,
1: они еще и сами, актеры, растут.
2: Растут, меняются, да.
1: Санса там, ух.
2: Они были детьми, да, в первом сезоне, и к финалу там становятся мужчинами, женщинами, да, то есть мы видим эти изменения.
1: Единицы, не забывай, что все умирают. Это фишка. Нет, это тоже фишка «Игры престолов».
2: Не все даже доходят до финала.
1: А Тирион так и не вырос.
2: Там и в финале тоже, конечно, все мы ждем этого. Хотя уже никакой интриги, да?
1: Нет, уже никакой интриги.
2: Но мне нравится именно этот процесс, что ты смотришь какие-то действительные изменения души, совести, головы, мыслей. Каким вот этот вот карлик, да, вначале кажется.
1: Тирион.
2: Да. Мы понимаем, что он умный с самого начала, но какой он немножко надменный, да, такой вот себе цену знает, и как, да, со временем, каким он становится, человечным, если можно использовать такое слово для этого сериала. Или вот брат его красивый, который с одной рукой, это в конце потом, который оказывается.
1: Джейми Ланнистер,
2: да. Тоже, какой вот он в начале, да, ребенка скидывает со стены,
1: И какой благородный и в конце становится.
2: Да,
1: рыцарем,
2: скажи,
1: получается. Путь рыцаря.
2: Да. И мне вот эти процессы нравятся. Я за это сериал, получается, полюбила.
1: Но там еще очень сильно подкупает политическая составляющая, то есть следить за этими перипетиями, что они всегда все линии заканчивают. Ну, понятно, что там по книге было снято, и в этом плане Джордж Мартин, который вдохновлялся столетней войной настоящей европейской, там, в принципе, просто переписывает, там ничего даже придумывать не надо, только имена персонажей меняют. Но меня в свое время это очень сильно подстегнуло. Вот так сидеть и ждать серию, пытаясь понять, кто там будет, значит, следующим правителем там Вестероса, как они друг друга подставляют, и что так не романтично по-голливудски, как с Ричардом Гиром. Вот есть серия фильмов, где он тоже рыцарь, но он там такой рыцарь, прям, знаешь, ты понимаешь, что до конца с этими белыми зубами дойдет. Нет, тут реально человек может погибнуть, да, может совершить ошибку, дружить не с теми людьми, и это очень круто сделано, поэтому «Игре престолов» 15 лет, если вы долго откладывали.
2: Ну, а они, кстати...
1: Созрело уже.
2: Вот рейтинги разные, киношные в мире существуют.
1: Да.
2: В интернете выставляют разные оценки. Mm-hmm. Восьмерки, двойки, девятки, 7.5. Вообще, кто-то получил 100% оценку, что вот этот сериал получил все 10 баллов. Или, какие там еще есть рейтинги, там, 100 оценок.
1: Ты в сумме имеешь в виду?
2: Да. Вот,
1: но есть, конечно, сериал.
2: «Игра престолов» взяла, наконец?
1: Нет, к сожалению, тоже нет. Они на 1 балл меньше получили за последнего сезона. Мы с тобой все... Тебе понравилось, например, да, кому-то не понравилось, но споров очень много было. Видишь, они с Джорджем Мартином, автором, поругались.
2: То есть даже...
1: Книги закончились, и они нафантазировали. Два сезона последних, они сами... Это вот фантазия
2: Дописали. Авторов,
1: да. И несмотря на то, что линия с бастардами и Рамзи, которые... Вот, знаете, как можно было придумать персонажа, который заставил в Екатеринбурге собрать... фан-группу, которая выходила с транспарантами и говорила: «Убейте Рамзи». Ну, что это такое вообще? Это же насколько людей нужно злить, в принципе.
2: Ну,
1: один из самых ужасных персонажей.
2: Подожди, у нас вообще в истории кинематографа есть какой-то фильм на все 10 баллов?
1: Не фильм, а сериал.
2: Сериал, да.
1: Есть.
2: Какой?
1: Я даже несколько перечислю. «Друзья», раз.
2: 10 баллов.
1: «Клан Сопрано».
2: 10 баллов.
1: «Во все тяжкие».
2: 10 баллов.
1: 10 баллов.
2: А «Игра престолов»?
1: 9. Последний сезон им подпортил статистику. У них так идет, смотри. вспомнили, первый сезон 10 из 10, второй сезон 10 из 10, третий 10 из 10, четвертый, по-моему, 9 был, потом пятый тоже сколько там заработал, а последний 4 из 10. Ну, немножко киксанули, как говорится. Но мы про что тут говорим? Мы тут второй раз продаем, как будто с тобой работаем на HBO. Мы с Юлей не работаем на HBO. Мы просто вам рассказываем о том, что 15 лет, и всегда есть люди, которые уже все пересмотрели, все потрогали, пощупали, уже начинают там по второму разу какие-то это «Ментовские войны 2» у меня тут не скидывали, посмотри, говорит.
2: Ну,
1: Дэн,
2: кстати, про «Ментовские войны». Вы, это же «Ментовские войны», где кличка у одного из героев... Ну,
1: ты должна ее произнести. Как я вам скажу?
2: Кличка.
1: Ну, подожди. «Улица разбитых фонарей» ты имеешь в виду?
2: По машинам. Это вот откуда?
1: Это «Улица разбитых фонарей».
2: А как там кличка? Убойный отдел?
1: Убойная сила еще есть. Нет, убойная лига тоже хорошая.
2: Мы опять завели этого. Извините, все.
1: Ларин!
2: Я отказываюсь от своей мысли.
1: Ну ладно, ладно. Я понял, что ты хотел сказать.
2: Там сына показали просто его. Какой он красавчик стал.
1: А, ты про это говоришь?
2: Да.
1: Пока не понимаем все равно. Если кто-то понял загадку Юли, напишите ответ.
2: Я подготовлюсь к следующему
1: четвергу. Про Казанову.
2: Ну, точно.
1: Казанова?
2: Игорь помогает. Казанова, герой какого сериала? Казанова, герой какого сериала? Убойный отдел?
1: Он и «Улица разбитых фонарей», и даже в убойной...
2: Да, но он и Казанова такой интересное лицо у него, я имею в виду, у актера. Но сейчас он
1: уже... Острый нос такой лицо.
2: Но сейчас-то он уже сильно возрастной.
1: Сильно возрастной.
2: А сын у него, там женщины с ума сошли вообще.
1: Но моделью работает сейчас.
2: Он еще сейчас снялся в экранизации «Войны и мира» Сарика Андреасяна.
1: Вот это ты зря добавила. Вот, ну, могла же не говорить, что Сарик Андреасян опять там нейросетками своими балуется.
2: Ну, это мы будем когда-то обсуждать. Мы
1: обязательно. Сразу как колобок выйдет, мы сразу все обсудим. В общем, ребятки, если вы находитесь в состоянии, что пересмотреть или что наконец-то начать смотреть, мы с Юлей и всей нашей редакцией рекомендуем вам «Игру престолов». Она в потрясающем качестве, полная вообще коллекция. Там еще, знаешь, бэкстейдж после каждого сезона сейчас можно посмотреть.
2: А, да?
1: Как ребята, значит, узнавали сценарий, что их герой погибнет в этой серии. Это очень смешные реакции. Да, как актер Джейми Ланнистер вот влюблял в себя всю аудиторию женскую, да, как он там руку потерял по сценарию. В общем, классный, большой, эпичный сериал, который вошел в историю нашей планеты. Смотрите, получайте удовольствие, ну и участвуйте в наших эфирах в рубрике «Кинободка».
0: Реклама на 107.6. Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
3: МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
4: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь.

0: утро большого города.
1: Рубрика «Пресуха». Я давай начну, стартану одной новостью. Финал Лиги чемпионов мы обсуждали здесь с Юлей, вам рассказывали. Но только вчера появилась новость, которая всем разбила сердце.
2: Ну-ка.
1: Фанат ПСЖ, а играли ПСЖ с Арсеналом, пропустил финал Лиги чемпионов. Еле достав билет, там очень сложно было достать билеты, там надо было как вот 1 апреля...
2: Фан-айди надо было получить.
1: Во-первых, да. Причем французское и английское сразу два фан-айди надо было получить. Еще нужно было успеть нажать эту кнопку. Мало того, что билеты, самый дешевый билет стоил 60 тысяч рублей.
2: Ого. А они в рублях покупают билеты? Я в шоке.
1: Как хорошо. Вот как хорошо, что Юлька не любит футбол, и я вообще без разницы такая, ну, 60 тысяч, я бы и не пошла. Ну, в общем, смотри.
2: Ну, я вчера билеты до Владивостока купила дешевле, кстати.
1: Прикинь, а тут на Лигу чемпионов, да. В общем, мало того, что билет очень дорогой был, так еще нужно было успеть его купить. Он купил этот билет, потратил кучу денег, но вместо Бухареста приехал в Будапешт. И уже оттуда не смог.
2: Пешком пришлось.
1: Ну, это вообще просто все, он там рассказывает эту историю, плачет, ревет. Там уже и ПСЖ отреагировали, и Арсенал слабо отреагировал, потому что они проиграли этот финал. В общем, все подарки прислали. Ну, как вот можно перепутать? Ну, я понимаю, когда Австрия, Австралию путают люди, там...
2: Но Бухара и Будапешт?
1: Ну, да. Ну, возможно, пишется как-то на...
2: Бухара — это вообще в Узбекистане. Я была в Бухаре в Узбекистане.
1: Не, Будапешт и Бухарест.
2: А, Бухарест.
1: Бухара — это ты что-то нам пытаешься продавить здесь. Ты нас давай в свои игры.
2: Это красивый старинный город в Узбекистане, пожалуйста.
1: Красивый очень, но именно... Вот Бухара и Бухарест...
2: Как будто где-то созвучно рядом.
1: Ну, это для нас, наверное. А Бухарест и Будапешт, мне кажется, похожи.
2: Ну, в итоге, он что, получается, погулял по Будапешту, был на берегу Буда и перешел на берег Пешт, и все, и...
1: Он приехал в Бухарест. Попросил, там самое смешное, что он попросил таксиста довести его до места, до стадиона. Так. Таксист довез его до стадиона, но на стадионе ничего не было, никаких футболов. То есть он не спросил, если бы он спросил, таксист говорит, если бы он меня спросил в финале Лиги чемпионов, сказал, ты чего, дядя, ты куда вообще приехал? А он такой, мне до стадиона. Таксист такой, поехали! И они еще потратили время, доехали до стадиона. Потом от стадиона нужно было, ну, как-то ехать, получается, уже он точно бы не улетел, дело в этом, не успел. Он, конечно, не успел на матч.
2: Ну, с одной стороны, конечно, мы сопереживаем человечку, но с другой стороны, у меня всегда вопрос возникает, а что у нас по концентрации внимания вообще? Что, вот, ну, а как, где твое внимание было, где ты мыслями находился, что не смог прочитать на табло, понимаешь, правильную надпись двух разных слов совершенно.
1: А знаешь, как это происходит? Это потому, что мы билеты все в электронном варианте получаем. И не все, вот когда они
2: у тебя
1: были...
2: вот живые на руках были.
1: Вот если бы у меня был подлинник билета на Лигу чемпионов, я бы его елозил, мне кажется, у меня бы жена его отобрала, потому что он был бы уже потный, салистый.
2: Стер вот так вот пальцами.
1: Я иду на него, я бы там все, каждую... А когда у тебя электронные, вот сами представьте, вот вы получаете электронные чеки, вы их даже не читаете иногда.
2: По факту, да.
1: А билет электронный, ну ты посмотрел уведомление, смотри, вот так вот тут тебе хоп, на смартфоне.
2: Свайпнул
1: и все.
2: И забыл.
1: Да,
2: куда,
1: я думаю, что это
2: что,
1: так.
2: Где?
1: Я думаю, что это так. А потом ты бежишь уже на какой-нибудь сервис, где покупаешь авиабилеты.
2: Получается,
1: я бы не буду тебя, кстати, спрашивать.
2: Получается, оправдан.
1: Ну, слушай, знаешь,
2: оправдан.
1: Его пригласили на базу ПСЖ. Арсенал говорит, мы тебе устроим экскурсию, пригоняй. Никто не сказал, платно это или нет. Но все за него порадовались. Ну, вроде как футболисты вошли в положение. Вот. А шейхи ПСЖ, которые владеют, вообще сказали, что они ему дадут билеты на суперкубок.
2: Ну, лаки бой тогда.
1: А знаешь, в чем интернет и чем задался вопросом? Как здорово, что он все-таки записал эту историю и рассказал.
2: Ну, в смысле, в доступ в открытый,
1: ну, да,
2: как будто бы вот...
1: Это когда вы наезжаете друг на друга и говорите, зачем ты все этому интернету рассказываешь? Ну, за тобой же ФСБ там следит, там все там тебя отсмотрят. Ну, вот ведь человек пожаловался спустя, кстати, время какое-то, не в день матча, пожаловался, расплакался по-настоящему.
2: Не, ну, круто. Круто, что история закончилась так симпатично.
1: В целом хорошо,
2: что
1: да.
2: Футболисты и, кто не, администрация, да, футбольных клубов включилась и как-то попробовали компенсировать человеку вот такой Провал.
1: Жестокие люди отправляли ему фотографию с матча Лиги Чемпионов, где пустое место его находится.
2: Хорошо.
1: Кошмар.
2: Так, я тоже принесла немножко новостей.
1: Давай.
2: Со вчерашнего дня, не знаю, следите вы, не следите, но там в Питере ПМФ начался.
1: ПМФ. Что бы это ни значило.
2: Петербургский экономический форум.
1: Кстати, многие ругают, зачем они в Питере в этом году стали проводить.
2: Они в Питере его и проводят уже много лет.
1: Не, можно же было перенести в этом году.
2: А, в какое-нибудь другое место?
1: Как Бухара конкретно?
2: Я вот что бы принесла. Там посчитали некоторые деньги. Они вчера стартовали, у них случился первый день. Ну, понятно, они там хвалятся друг перед другом разными... как они называются? Конструкциями, красивыми. Какие-то документы подписывают, обмениваются. Там уже президент что-то высказался. Но я про земное. Я про бытовое, ребят. Цена обеда...
1: Подожди, в прошлом году же мы уже обсуждали, что котлетка с пюрешкой стоила что-то там 5-700 или сколько?
2: 6,5. Это в прошлом году.
1: В прошлом году было.
2: Обед, пюре с котлетой стоили.
1: Просто пюре с котлеткой.
2: И напиток, да. В этом году 7900.
1: Питер. То есть они выводы не сделали никакие вообще.
2: Питер, как дела вообще, хочется спросить. Вообще,
1: 7900 пюрешка с котлетой.
2: 7900 за обед, то есть ну, самый обычный, стандартный, в столовке. Это ты не в Мишленовский какой-то ресторан заглядываешь.
1: Подожди, может быть, там какие-то стволовые клетки добавляют. Может, ты моложе, может быть, ты поел эту пюрешку, у тебя там родинки пропадают.
2: У меня есть предположение. Может быть, тебе этот обед, например, выносит самая красивая женщина планеты Земля. Ну, может быть.
1: А кто это?
2: Ну, меня...
1: Сложно сейчас представить.
2: Меня, кстати, там нет.
1: Ну, ты здесь, да. Ну, ты как будто и не особо хочешь. Ты что, поехала бы вот выносить, если бы ты была красивой женщиной?
2: Ну, выносить, может быть, нет, но...
1: Извини, что я давлю на это. Ты что, поехала бы, что ли?
2: Нет, я адекватно оцениваю уровень своей красоты.
1: Вот во Владивосток, мое... Туда что-то ехать, Питер какой-то.
2: Ну, у меня, если честно, шок.
1: Шок.
2: Питер, обед за 7900, ну, это 8000 рублей за пюре и котлету, ну, это, в общем...
1: Не, меня бы так жаба задавила, что я котлету бы вот нашинковал по контейнерам, и питался бы неделю ими.
2: Я, если, значит, ну, тоже поделюсь, что в соцсетях видео посмотрела некоторое такое наблюдение. Ну, безусловно, есть те, кто осваивают бюджеты, не свои карманные, значит, деньги тратят на эти обеды, они все-таки выходят, да, вот на такой вот променад и обед за 8 тысяч. Но есть те, кто приходит со своим.
1: О!
2: И вот у них костюм дорогой, понимаешь, за...
1: Но бутерброд с колбасой.
2: 3-400, понимаешь? И да, и вот бутерброд с колбасой и чай, пожалуйста, носят. Ну, потому что вариантов других нет. Да, ты на ПМЭФе...
1: Это, конечно, да.
2: Но как будто должен немножко пахнуть своей рыбой.
1: Ну,
2: получается
1: вот,
2: так.
1: Вот.
2: А, ну, еще, значит, оттуда же тоже новость.
1: Больше... Рядышком.
2: Да. Ну, во-первых,
1: подожди, тут пишут, что 7900 в часовом в Пермском крае, думаю, 2 месяца можно питаться.
2: Ну, в целом...
1: Так там в лес, Сергей, там в лес вышел. Там грибочки, ягоды.
2: Свое
1: там
2: получается,
1: насобирал. Если бы экономический форум в Чусовом проводился, я думаю, вообще никаких проблем бы не было. Вообще даже никто цены бы не публиковал. А тут в Питере там все собрали уже.
2: Ну, Питер, мы осуждающие отсюда цокаем в ваш адрес. Вот так. Я про отпуск еще короткую новость хотела с вами обсудить, что 50% россиян еще в этом году не поюзали отпуск. 32% потратили отпускные дни уже частично,
1: ага.
2: И только 5% уже отгуляли отпуск целиком.
1: Это какие?
2: 5%. Ты успели? В этом году уже был в отпуске?
1: Был. Не помню. Ну, пожалуйста, я не помню, я забыл уже.
2: Мы с тобой, получается, вот в те 5% попадаем. Я у наших радиослушателей хотела спросить. Ребят, вы-то как вообще? Полгода прошло, на секундочку.
1: А слушай, там важно, некоторые же дробят, как мы с тобой, две недели.
2: Да.
1: А кому-то нельзя, кто-то только месяц сразу можно уйти.
2: А сразу, только вот да. Так, четыре недели
1: там,
2: подряд?
1: Различные государственные службы, я знаю, что там вот две на две не поделить.
2: Я еще слышала, что у нефтяников, например, или газовиков, у них тоже такие объемные отпуски.
1: И ты сразу выгулить должен, поэтому кто был в отпуске, плюс в чат, кто собирал грибы уже, плюс в чат.
2: Кто на ПМЭФе за 7900 готов съесть пюре с котлетой? Вон, Елена пишет, так берут эту пюре с котлетой? Лен, берут, представляете?
1: Берут. Есть, захочешь, и не то возьмешь. Вы себя...
2: И не так раскорячишься, наверное, на 7900, пожалуйста, ну, да, согласишься.
1: Ну, это помните раньше, когда разницу в цирк идешь, вот в детстве, да, а у тебя, например, пирожок там с капустой на улице столько стоит, а в цирке он там в 3 раза дороже, но при этом вас не останавливает, когда, значит, прижмет там во время выступления
2: Серега,
1: верблюда какого-то.
2: Серега, он про отпуск рассказывает, что он был 7 дней в отпуске, ремонт делал.
1: Не считается. Еще берите, Сергей. Сейчас у нас блок новостей, там никогда отпусков не бывает, новости всегда поступают к нам сюда.
0: В Екатеринбурге 9 часов утра. Город FM. На 107.6. Новости на Город ФМ.
3: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Глава Чкаловского района Екатеринбурга Евгений Шипицын в эфире нашей радиостанции напомнил о ходе голосования за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Также он рассказал о территориях Чкаловского района, которые претендуют на благоустройство в следующем году. Одна из них – парк Южный. Шипицын отметил, что пространство парка является крупной рекреационной зоной для спокойного отдыха, прогулок с детьми и занятий спортом, а также проведения городских праздников, культурных и спортивных мероприятий. Поэтому его благоустройство крайне важно для жителей района. В случае победы в парке планируется обновить площадку для выгула собак, а также спортивные зоны, которых в парке несколько, и создать благоустроенную концертную площадку. Между тем, свой парк для будущего благоустройства выбрали уже более 226 тысяч екатеринбуржцев. Выбрать одну из представленных на голосование территорию можно будет до 12 июня. Сделать это можно с помощью волонтера или на портале госуслуги. Отмечу, благоустройство одного из парков Екатеринбурга за счет федеральных средств будет возможно только при участии еще не менее 64 тысяч граждан. Власти Екатеринбурга держат на особом контроле состояние контейнерных площадок и проводят регулярные проверки. Об этом рассказал замглавы города Владимир Гейко.
4: С нами в объезде спецавтобазы присутствует региональный оператор управляющей компании для того, чтобы поставить это все на систематический вывоз, уборку данных контейнерных площадок. Ну и, соответственно, кто не будет принимать меры по очистке, конечно, будут к ним приниматься меры административного характера. И скажу сразу, что в ежедневном режиме муниципальный жилищный контроль, экологический контроль проводит проверку всех контейнерных площадок города, и особенно проблемные, где наблюдаются периодические накопления мусора и несвоевременные.
3: Замглавы порекомендовал жителям, которые видят неубранные контейнерные площадки, сначала обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ. В парке имени Павлика Морозова начался капитальный ремонт баскетбольных и мини-футбольных площадок. Количество площадок для баскетбола на территории увеличится с 2 до 4 за счет переоборудования соседнего мини-футбольного поля. Размер каждой новой спортивной зоны составит 22 на 18 метров. Для болельщиков будет установлено 6 трибун. Вдоль площадок появится ограждение и освещение. Площадка для мини-футбола размером 40 на 20 метров займет место скейт-парка, находящегося в аварийном состоянии. Специалисты уложат искусственную траву с высотой ворса 40 мм, нанесут разметку, установят ворота с сеткой-уловителем, фонари и антивандальное ограждение. Планируется, что реконструкция площадок завершится к концу июля. Напомню, об устройстве спортивной площадки губернатор Свердловской области Денис Паслер поручил главе Екатеринбурга Алексею Орлову после обращения на прямую линию 9-летнего мальчика Вовы. Глава города встретился со школьником и рассказал, какими будут спортивные зоны и парк в целом после завершения благоустройства.
0: О погоде.
3: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 19 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: гости по утрам.
1: Утренние гости.
2: Ну вот он, дошел, доехал, долетел, мы дождались, ребята, мы все ждали, а он приехал. Павел Зубакин, директор Центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского. Доброе утро, Павел.
3: Доброе утро.
2: Мы вам рады, добро пожаловать. Вы прямо из парка к нам?
3: Абсолютно точно.
2: Что, серьезно?
4: Да, а откуда еще?
2: Я думала, еще пока рановато, думала, парк уже еще пока не работает.
4: Кстати, есть точка начала сезона нового? Или он всегда тоже сразу, как мы Новый год отметили, уже с января уже считается новый сезон?
2: Готовимся к лету.
4: Да, нет, просто я знаю, что некоторые, вот я был в Челябинске в парке, они там говорят, нет, у нас сезон, вот прям конкретно летний сезон.
3: 1 мая стартует летний сезон в парке Маяковского. Единственное, что между новогодними праздниками и стартом летнего сезона есть одно мероприятие, которое как всплеск активности до максимума, это Масленица.
4: Масленица, да.
3: После Масленицы...
4: Так вы там жжете жестко.
3: Да, после Масленицы вот это время подготовки к летнему сезону. Как раз примерно 2-3 месяца.
2: Но мы здесь за кадром уже начали пересчет классных и новых аттракционов. Павел, чем в этом году вы нас, присыщенных аттракционами людей, будете удивлять? Или уже удивляете?
4: Свежатина.
3: Да. Да, в этом году в парке Маяковского обновилось 2 аттракциона. Это аттракцион «Крутые виражи». Это самолеты, которые вращаются вокруг своей оси в процессе полета. И аттракцион «Crazy Dance». Наверное, миллениалам он больше известен по фильму «Трудный ребенок 2». Тоже такой очень семейный, но при этом отчасти экстремальный аттракцион заменил аттракцион «Магнетик». Честно говоря, он был самый такой старый, самый опасный. Я всегда смотрел, когда на него, когда вот там катаются, почти в отвесном формате крутится диск. Страшное дело. В общем, для того, чтобы сформировать такое более современное оборудование, у нас получилось в этом году заменить 2. Оба импортных, один итальянский, один турецкий аттракцион. Фактически мы этими двумя завершили весь процесс обновления аттракционов, начатый 5 лет назад. То есть из советских аттракционов, которые были еще 5 лет назад, наверное, их там было штук 8, 9, 10, не осталось ни одного.
4: Да, мы заметили.
3: Да, есть буквально, может быть, 1-2 аттракциона, которые, ну, можно в перспективе заменить на что-нибудь интересное. Сейчас встает вопрос о благоустройстве всей этой зоны аттракционов, то есть оборудование дорогое, новое, приятное. Но мы предполагали, что после замены всех аттракционов, всего аттракционного оборудования, мы заменим дорожное покрытие, сделаем скамейки, лавочки, освещение, наблюдение. Пока там с этим есть сложности. Но в том плане, что сейчас не очень классное благоустройство в зоне аттракционов, а сами аттракционы классные. И нужно привести все это дело к единому знаменателю. И мы думали, что после того, как последний заедет аттракцион, мы это начнем. Соответственно, в следующем году мы будем благоустраивать зону аттракционов.
4: А как, как аттракцион? Как на маркетплейсе вы выбираете?
2: Вы выбираете аттракцион, мне тоже интересно.
3: Предприниматели.
2: Вы садитесь в круг и делитесь впечатлениями от проката на каких-то аттракционах.
4: В круг ты имеешь в виду на карусель? Садимся на карусель и крутимся, пока не выясним, какой берем.
2: Как этот отбор, как это решение принимается?
3: Отбор аттракционов происходит комиссионно. У нас было 2 комиссии в прошлом году на замену аттракциона. И приходят предприниматели, говорят, мы здесь видим вот такой аттракцион, мы вот такой. Сидит комиссия и выбирает из 10 предложений.
2: Ну и какой-то вот технический получается подход. Мы-то с Даном подумали, что вдруг вы сначала катаетесь, потом, не знаю, там по 10-бальной какой-нибудь шкале выставляете от удовольствия.
4: Я представляю, что Павел Зубакин дома сидит такой, мотает маркетплейс с аттракционом, такой, о, вот это прикольно, это берем.
2: Ну конкурс проходит, то есть предприниматели предлагают, да, устанавливать.
4: А слушайте, а турецкий аттракцион не пахнет корицей?
3: Нет.
4: Специями?
3: Это на самом деле один из лучших производителей сейчас в связи с тем, что до сих пор считаются китайские аттракционы некая лотерея, то есть может очень хорошо повезти, может как бы не очень хорошо повезти.
4: С безопасностью.
3: Да, итальянские тяжело с точки зрения логистики, в силу в том числе и изоляции, а турки счастливы с тем, что что у них есть такая возможность. И у них есть... они же очень хорошие производители и машин, оборудования. То есть у них очень хорошая спецтехника у турецких производителей. Поэтому как-то вот они зашли в категорию приемлемых производителей для Российской Федерации. Достаточно много аттракционов делают для нашего рынка. Но один аттракцион, кстати, итальянский у нас.
4: Да? А как они? Они в разборном состоянии, то есть, да, приходят?
3: Да, приезжает фура, разбираются, собираются.
4: А собирают кто?
3: Собирает подрядчик производителя.
2: Они приводят каких-то итальянцев? Каких-то
3: есть один итальянец всегда, да, но местное. То есть, видимо, есть какие-то подрядчики здесь, у дилера. Но приезжает шеф-монтаж итальянский, да,
2: никогда об этом не думала, что правда, где-то же какой-то есть цех, который собирает, не знаю, колесо обозрения. И вот по миру эти колеса, да, разводят.
3: Колесо обозрения чуть проще делать. Оно есть и мировые производители, но у нас очень много и в России. Штук 8-10. И его как раз не проблема купить в России колесо обозрения, механизм проще. А вот все, что касается там тех аттракционов, которые я обозначил, Crazy Dance, крутые виражи, там...
2: Есть нюансы.
3: Да.
4: Кстати, между крутые виражи, это же мультик был 90-х, да, был.
2: Так, Сергей присоединяется к нам, говорит, давно в парке Маяковского не был. А открытый зоопарк все еще есть или давно уже нет?
3: Давно уже нет, года 3, в связи с изменением в законодательстве. В какой-то момент только зоопарк в Екатеринбурге стал валидным для посещения. Поэтому мы вынуждены были свернуть лавочку.
4: Мне кажется, там животным тяжело было.
3: Тяжело.
4: Но много внимания очень.
2: Еще комментарий есть. Помню, когда у меня был сынишка маленький, в ЦПКИО была зона картинга и багги. Сейчас есть такое или нет?
3: Да, фан-зона, очень большая зона картинга. Приходите, играйте, катайтесь.
4: А там с какого возраста можно?
3: Я так понимаю, что с школьного.
4: То есть 7 плюс нормально.
3: Думаю, да. Я, к сожалению, на память не вспомню, но мне кажется, 7 плюс.
4: Можно на сайте всегда все посмотреть.
3: Да, обязательно.
2: Парк Маяковского, он в какой-то степени, как старший брат, есть у вас еще на балансе, на совести, на ответственности.
3: Нет, летний парк Уралмаш.
2: Уралмаш, да.
3: Основинский в уме. Действительно, летний парк Уралмаш в этом году проводит первый полноценный сезон в услугах. Условиях благоустройства, то есть до этого мы владели летним парком Уралмаш в моменте, когда он благоустраивался. Сначала одна половина, потом вторая половина. В этом году обе половины одновременно благоустроены и можно эксплуатировать. Аттракционы там тоже, кстати, есть. Они были там уже, наверное, как года полтора. И, кстати, вот буквально с 1 июня мы впервые в парке Маяковского пошли по пути цифровизации билетов. У нас в парке Маяковского есть такая проблема, что нужно для того, чтобы прокатиться на аттракционе, постоять в кассе, получить бумажный билет.
4: В маленьких таких кассах.
2: Это же погружение в некоторое наше советское прошлое.
3: Подойти.
4: Когда очереди, это не погружение.
2: Давайте к этому как к интерактиву относиться.
3: Подойти с этим билетом к оператору, и потом тебе ручкой оторвут слово «контроль», и ты будешь кататься. В Уралмаше у нас впервые будет предложено, помимо и этого... архаичного способа приобретения билета онлайн. То есть можно купить онлайн-билет через QR-код, показать, не стоять в кассе, а просто со смартфона показать оператору QR-код. И при этом еще можно пакетировать. То есть можно, например, купить билет на один день.
2: И весь день кататься.
4: Да, мне бы так круто. Это удобно было.
3: На один день в контексте каких-то... Там их еще две кучки. Детская и взрослая. И вот чтобы покататься на всех, например, детских, мне иногда, вот я вот со стежкой прихожу, я вот катаюсь на какой-то части, на какой-то части не катаюсь. А тут можно на всех сразу на всех и со сразу. Скидкой.
2: Хочу сказать, что это стало возможно, такие изменения, да, в парке Уралмаш благодаря активности горожан, потому что голосовали за благоустройство парков, собственно, у нас в этом году. Все повторяется, вы тоже можете заглянуть, да, выбрать парк по душе, что называется, и в нем тоже произойдут изменения. Давайте сейчас прервемся на небольшую полезную паузу и после продолжим.
0: Реклама на 107.6.
5: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
6: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
7: Но у меня тоже работа.
6: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
8: Дело. Я тоже пошел.
7: А ты куда?
8: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
9: Студия «Вкус и Модерато» открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderato-sv.ru.
7: Как вкусно!
6: А взрослым к вам можно?
10: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: заходим в гости по утрам.
1: Утренние гости.
2: Да.
3: Мы здесь за кадром обсуждаем вообще разные возможности городских территорий. Павел Зубакин у нас в студии, директор парка Маяковского. И обсуждаем вот прямо сейчас как раз площадь нашу... Площадь на площади 5-го года. Как ее сказать?
2: Центральная площадь города.
4: Локацию на площади 905-го года.
3: Да, да. Вот тут у нас Ленин, вот тут у нас здание администрации, вот тут вот мы в центре находимся. Мы привыкшие еще как-то, да, не забыли, что здесь довольно много, ну, долго, да, много лет была парковка в летний сезон. Зимой у нас тут зимний городок. И вот сейчас мы готовимся к некоторому освежению, обновлению, изменению функционала, да, у этой площади. Паша, расскажи. Скажите, что там будет?
2: В этом году, примерно в первой декаде июля, у нас будет монтаж 4 падл-кортов. Этот спорт действительно в последнее время стал популярным. У этого есть несколько причин.
4: Дико популярным.
2: Самая главная причина – очень низкий барьер входа. То есть человек неподготовленный, неискушенный в спортивных мероприятиях может спокойно зайти и поиграть. В него играют преимущественно вчетвером. Два с одной стороны, два с другой. Это очень похоже на теннис. И, соответственно, вот будет 4 падл-корта. Мы организуем, помимо самих площадок, передевалки, охрану, все, что связано с безопасностью, видеонаблюдение и прочее. И будем, скажем так, распространять идею массового занятия спортом в центре города. Вообще, наша изначальная идея в контексте падла была не только о массовом спорте, но и о знакомствах, как раз мы разговаривали с вами в перерыве. Что мы имеем в виду? У нас не так много вариантов развития событий у вновь образовавшихся пар сходить на какое-то свидание. И мы с коллегами поразмышляли, что можно будет...
3: Парка Маяковского недостаточно?
2: Достаточно, но помимо парка Маяковского, кафе, зоопарка, куда еще можно сходить на свидание, сходить на колесо обозрения в летний парк Уралмаш, на территорию Ветра, в целом как бы все эти места уже известны. И они сопряжены с понятной механикой. Ты идешь с барышней, пьешь кофе, либо садишься в кафе и заказываешь.
4: Это какое-то богатое свидание. Да. Я просто иду.
2: Да, можно, кофе, можно просто идти.
3: А я, кстати, спортивная барышня. Мне бы хотелось бы на такое вот спортивное свидание попасть.
2: И мы
3: поиграть
2: хотим
3: в падл,
2: спровоцировать молодых людей для того, чтобы они звали на свидание девушек играть в падл, потому что там сразу все понятно. Ну, то есть, условно говоря, вы
3: какой
2: играете...
3: Какой ты человечек? Да. Сразу можно сделать выводы. Хороший напарник, компаньон?
2: Да, это безопасно. Ага. То есть, в конечном счете, ты играешь в центре города. Это никоим образом не формирует какой-то негативный сценарий. Ну и в конечном счете у нас же есть там вещи, связанные с демографией и прочего. Мы двигаемся в фарватере.
3: Прикольно, прикольно. То есть не просто спортивная площадка вот в центре Екатеринбурга, а еще и повод для знакомства.
2: Да, мы еще там долго вели переговоры с разными сервисами по знакомству для того, чтобы они смогли интегрироваться в наш сервис бронирования, чтобы вот прям какие-то конкретные часы были для тех пар, которые вновь познакомившиеся. Ну и у нас будут по традиции бесплатные часы. Этим отличаемся мы от всех частников. То есть у нас на площади будет два сеанса бесплатной игры, где может любой желающий, предварительно зарегистрировавшись, прийти и поиграть. Это по аналогии с катком.
3: Да, у нас зимой такая возможность есть на коньках со своими, прийти.
2: Мы, соответственно, транслируем эту позицию на все наши активности. Вот у нас на территории Ветра такая же с волейболом у нас есть сейчас.
3: Территория Ветра.
2: Территория Ветра — это феноменальная площадка на берегу Версинского пруда со стороны контролеров.
4: Да.
2: Она
4: обожают
2: открылась
4: ее, обожают
2: 1 мая. И там, в числе прочего, помимо песка, газона и возможности лицезреть пруд и тренирующихся кайтеров на нем, есть 4 полноценные волейбольные площадки. Их тоже можно бронировать и арендовать за деньги, но при этом есть бесплатные слоты, где можно прийти и бесплатно поиграть. В этом, ну, как бы, есть отличие небольшое частного предприятия и муниципального, что мы даем в том числе какие-то слоты для наших жителей сделать.

0: работал там в дождь.
1: И класс. Подвержен дождевым всем этим вещам. Во-первых, дождь, который вот не ливень, он усиливает многие концерты. Я вспоминаю...
2: Атмосфера.
1: Я вспоминаю концерт группы «Кватро» под дождем, инструментальная музыка. У них так еще такие блестящие голоса, они на 4 голоса мужских растягивают. И получается невероятно атмосферно. Если ливень, ну, мы перенесем. Если прям совсем... Вот мы в этом году отменили один концерт, стартовый был... ливень, шквалистый ветер, по прогнозу. Ну, зачем, да, портить людям праздник? Но если дождь окей, мы выдаем посетителям сидушки, дождевики, и смотрите, под дождем ничего страшного. Ради этого, в принципе, и создавался летний театр, чтобы некоторые моменты лицезрения того, что происходит на сцене, отличались от привычного.
2: Зачитаю несколько сообщений. Радуемся, что площадь без машин. Это правда очень круто, что площадь свободна, прекрасна, чиста. А у горожан, как минимум, появилась забытая возможность срезать угол по ней. А падал, получается, раскинут поля, уже не срезать будет.
1: Они смогут срезать угол, у них до сих пор будет такая возможность. Они просто в силу машин, машины, они такие маленькие, и из этого приходится змейкой ходить. А когда ты видишь издалека 4 падл-корта, ты в целом можешь траекторию себе сформировать сквозь них, так, чтобы попасть от Ленина до 8 марта.
2: Наши радиослушатели услышали, что вы как-то поддерживаете парк на Уралмаше, и вот предлагают вам еще: заберите в свое хозяйство Южный парк на Ботанике. Может, тоже ремонт сдвинется быстрее.
0: А Южный парк, это как-то который? Который вот...
2: А он прям там парк?
0: Давайте. До Дирижабли, это который сквер?
1: Давайте эксклюзив. Мы очень болеем за Основинский, и надеемся, что в отдаленном будущем, когда он выиграет голосование ФКГС, в этом году, видимо, уже вряд ли он занимает второе место после набережной. А еще один парк, который мы влюблены в своей командой, это как раз Южный парк. Но мы еще пока не обсуждали это ни с кем, кроме своей команды. Вот такой вот у нас прямо эксклюзив.
2: Ребят, по секрету только нам.
1: Да, это Южный парк. И нам кажется, что там был бы очень классный спортивный кластер. Парк, посвященный только спорту. Спорт, связанный с активными играми, вроде баскетбол, футбол, теннис, скалолазание. И вот появится... Уже в Москве есть такие парки, когда ты заходишь, и вот этот вайб только спорта. Ничего больше. Ни детских площадок, ничего. Только спорт.
0: Идеально.
1: И нас...
0: собак.
1: Да, воркаут, скалолазание, падл, сквош, большой теннис. Ну, в общем, все. То есть, как бы такое сообщество будет находиться. Там для этого хватит места в Южном парке. Он очень интересно расположен в очень таком спальном районе Ботаника, но при этом автовокзал рядышком, и есть рядышком метро.
0: Будущий золотой.
2: Ну, это супер,
1: В общем, у нас, да, есть такие мечты, но тут, как говорится, нужно аккуратно расчищать свои силы. Вот мы сейчас...
0: Ну, то есть с пятницы начинаем.
1: Перевариваем, да, территорию ветра, которую... А мы же никогда раньше прибрежную зону не обслуживали. И поэтому мы как-то немножечко стабилизируем, что вот себя, по крайней мере, с нашей экономикой. Снова каток у нас в этом году, третий сезон на площади, падал, тут территория ветра. И у нас мысли чуть быстрее убежали от ног.
2: Павел, нам все нравится. Мы вам ставим лайк. Спасибо огромное от всех нас.
0: Пришлите,
2: горожан.
0: Где там голосовать-то? Ну, нам скините.
2: За парки, ребята, голосование еще идет. Давайте присоединяйтесь. Там осталось-то каких-то 80 тысяч голосов.
1: Меньше.
2: Что это вообще для нас? Ничего. Это вот мы два района собрались, лайкнули один раз. И, пожалуйста, получили еще одно обновление еще одного парка. Сами делаем свою территорию классной, счастливой, кайфовой. Ребят, мы на сегодня готовы попрощаться. Павел Зубакин, Дэн Савин, да. Юля Курочкина. Целуем вас, обнимаем.
0: До завтра. Пока.
2: Пока. Да.
3: В Екатеринбурге 9 часов 30 минут.
4: На 107.6. Новости на Город ФМ.
5: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов дал официальный старт трудовому лету уральской молодежи. Открытие мероприятия прошло на площадке в парке Маяковского. Более 300 подростков из 30 трудовых отрядов вступили в ряды трудового отряда.

0: Ряда главы Екатеринбурга «Орлята» и получили трудовые путевки. Выступая с приветственным словом, Орлов отметил, что за последние 3 года в Екатеринбурге наблюдается значительный рост показателей трудоустройства несовершеннолетних. В 2022 году были трудоустроены 2604 подростка, в 2023 этот показатель увеличился до 5003 человек, в 2024 году составил 5500 человек, а в 2025 – 6600 человек. В рядах трудовых отрядов вы сможете попробовать себя в новой роли, получить бесценные опыт и, возможно, определиться с выбором будущей профессии, а также найти новых друзей и единомышленников, сказал градоначальник. Предприятия и компании уральской столицы предоставляют подрастающему поколению шанс попробовать себя в разных направлениях деятельности и получить ценный опыт. В этот летний сезон МБУ «Город молодежи» планирует занять не менее 6500 подростков. Зарплата в трудовых отрядах при 2-часовом рабочем дне составит 9680 рублей в месяц, при 4-часовом – 15290 рублей. Замглавы Екатеринбурга Владимир Гейко рассказал об итогах объезда по дворам уральской столицы, которые были благоустроены по программе формирования комфортной городской среды.
1: В плане на 2026 год в ремонт попали 6 дворов. Железнодорожный район, 2 двора, Кировский, Октябрьский район, Ленинский район еще один двор. Значит, сегодня мы в объезде посмотрели объекты Октябрьского района, 2 двора, и Кировского района, 1 двор. По Октябрьскому району один из дворов там высокой степени, потому что готовности.
0: Общая сумма благоустройства составила 128 миллионов рублей, из которых 110 миллионов составляют средства городского бюджета и 18 миллионов средства собственников. С учетом этого года по городу будет благоустроено 199 дворовых территорий. Музыкантов из рок-группы «Чайф» выдвинули на присвоение почетного звания «Заслуженный артист Российской Федерации». Предложение озвучили в ходе заседания комиссии Екатеринбургской гордумы по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью. К награждению будут представлены действующие участники музыкальной группы Владимир Шахрин, Владимир Бегунов, Вячеслав Двинин, Валерий Северин. Предложение будет рассмотрено на очередном заседании Екатеринбургской городской думы, сообщает пресс-служба представительного органа. Почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» присваивается по указу президента России. Это звание предназначено для выдающихся артистов, балетмейстеров, дирижеров, композиторов, режиссеров, хормейстеров и музыкантов, которые внесли значительный вклад в развитие культуры и искусства.
2: О погоде.
0: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 19 градусов. Это были новости на Город FM. Оставайтесь с нами.

0: «Тайм-аут» с Борисом Оболиным.
1: Доброе утро, физкульт, привет! Этот выпуск нельзя не начать с побед, да еще и с побед прекрасной дамы. Поехали! На открытом чемпионате Франции по теннису определились полуфиналисты, в том числе в женском одиночном разряде. И здесь в четверку пробились две россиянки, а могли быть и три. Анна Калинская накануне играла со своей почти однофамилицей Майей Хвалинской из Польши. 114-й ракеткой мира, пробившейся в сетку из квалификации. В первом сете Аня, 24-й номер мирового рейтинга, уступая 1-5, сравняла счет 6-6, но тайбрейк все же проиграла, после чего во втором сете взяла всего 3 гейма. По аналогичной схеме разворачивался матч второй нашей соотечественницы Дианы Шнайдер с первой ракеткой мира, прошлогодней финалисткой Парижа, Ариной Соболенко из Беларуси. Уступая 5-1, россиянка сделала 3-5 и чуть не взяла четвертый гейм, но на больше-меньше сильнее оказалась соперница. Во втором сете Соболенко вела 4-1 и 5-2. Казалось, все. Но тут Шнайдер взяла 5 геймов подряд 7-5, а затем под 0 вынесла фаворитку в решающей партии 6-0. Первый полуфинал Дианы на турнире Большого шлема. Как раз сегодня она сыграет с Хвалынской, а могла бы с Калинской. А кто же вторая полуфиналистка от России? Подруга Дианы и ее напарница по серебряному тандему Олимпиады 2024 Мира Андреева. Причем вице-чемпионками игр девушки стали именно в Париже, именно на кортах Ролан-Гарос. Впервые с 2009 года в полуфинале открытого чемпионата Франции две россиянки. Тогда Динара Сафина и Светлана Кузнецова встретились и в решающем матче, который выиграла Кузнецова. И как же нам хочется, чтобы именно Миди, Мира и Диана оспорили титул. Но Шнайдер сегодня еще нужно справиться с сенсационной полячкой. А у Андреевой на пути Марта Костюк из Украины. Без комментариев. Оба матча сегодня вечером. Ждем и болеем за наших девчонок, не жалея эмоций. Далее о настоящих мужчинах. Настоящее звездное приобретение обнародовал накануне екатеринбургский хоккейный автомобилист. Клуб заключил соглашение с нападающим Антоном Слепышевым. Спортсмену 32 года, он родился в Пензе, дважды становился призером молодежного чемпионата мира, выступал в НХЛ за Эдмонтон. В 2021 году на чемпионате мира, последним на сегодня для сборной России, был капитаном. Год спустя стал вице-чемпионом Олимпиады в Пекине, забросил две шайбы, в том числе самую первую Швейцарии и единственную в полуфинале шведам. В составе ЦСКА выиграл 3 Кубка Гагарина, в прошлом сезоне выступал за московское «Динамо». Контракт рассчитан до 31 мая следующего года. Напомню, ранее стало известно о переходе в автомобилист нападающего Александра Кадейкина. Исполнительный комитет Международной федерации фехтования снял ограничения с российских спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба организации. Решение вступит в силу с чемпионата мира, который пройдет в Гонконге с 22 по 25 июля. То есть с этого момента все спортсмены и официальные лица с белорусским и российским паспортом будут допущены к участию во всех индивидуальных и командных соревнованиях под своими национальными аббревиатурами, в национальной форме, с флагами и гимнами, говорится в заявлении Международной Федерации. Что ж, самое время вспомнить, а кто и как вообще принес нашей стране первые международные медали в фехтовании.
0: Интересный факт.
1: Истории чемпионатов мира по фехтованию уже больше 100 лет. Но за это время только одна команда выигрывала золотые медали 8 раз подряд. Раперистов Советского Союза. Французы, итальянцы случалось задерживались на верхней ступени мирового пьедестала по 3, максимум 4 года, но 8. И что самое удивительное, состав той уникальной советской победной команды почти не менялся. Ну, за редким исключением, основной квартет, а на командный бой от страны в те годы выходило по 4 бойцов, так вот, он-то оставался одним и тем же. С 1959 по 1966 победные годы четверку мушкетерскую составляли, за редким исключением, Марк Мидлер, Герман Свешников, Юрий Сисикин и Виктор Жданович.
2: Нас будет трое, из которых один раненый. При даче неопытный юноша. А скажут, что нас было четверо.
3: Атос, ну отступать как-то...
4: Я предлагаю драку.
5: Возьмите меня, господа, вы не пожалеете.
1: Самый возрастной, если по-мушкетерски Атос, Марк Мидлер, родился в 1931 году и участвовал еще в самой первой для СССР Олимпиаде в Хельсинки, где наши, мягко говоря, выступили неудачно. Зато в 1957-м в Варшаве на фестивале молодежи и студентов именно Мидлер завоевал первое историческое для отечественного фехтования международное золото. В том же году с чемпионата мира в Париже вернулся опять-таки с личной медалью, правда серебряной, но это была первая награда советских мужчин-раперистов в официальных соревнованиях Международной федерации фехтования. Прошел еще год, и в американской Филадельфии наши впервые выиграли командное серебро в рапире, уступив в финале французам. И со следующего чемпионата мира началась беспроигрышная, 8-летняя, почти что бесконечная серия побед советских рапиристов во главе с капитаном Марком Мидлером.
2: Их много, а нас только трое.
3: Вот именно, трое. И мы опять потерпим поражение, или...
5: Разрешите поправить вас, господа. Нас четверо.
4: Но вы же не мушкетер.
5: На мне нет одежды мушкетера, но душой я мушкетер. Сердце мое, сердце мушкетер!
1: Если продолжать мушкетерские аналогии, то Д'Артаньян однозначно Виктор Жданович. Самый молодой, 1938 года рождения, почти в один день с Владимиром Высоцким 27 января, и единственный, кто до сих пор жив. Более того, именно Жданович – первый олимпийский чемпион от нашей страны. Это произошло в 1960 году в Риме, где финал у раперистов впервые получился чисто советским. Ленинградцу Ждановичу противостоял Юрий Сисикин из Саратова. Он вел по ходу финала 4-1, но за секунду до конца Виктор сравнял счет, после чего в дополнительной схватке до первого укола оказался сильнее. Произошло это уже после полуночи, а посему на традиционное утреннее награждение в Олимпийской деревне и вручение значков заслуженный мастер спорта СССР, новоиспеченный чемпион был не в состоянии встать. Еще из-за сильной боли в ступне, растяжение, которое накануне не почувствовал в пылу борьбы. Но никакие отказы от церемоний, даже объективные, в то время не принимались. Кто-то из комсомольцев при сборной даже требовал не присуждать Ждановичу почетное и вполне заслуженное звание за неуважение к товарищам. И если бы не победа команды, случившаяся через день, возможно, так бы и поступили. Но врачи целый день колдовали над ногой чемпиона, и в команде он также выступил достойно. И ЗМСом стал, а потом еще и орден Трудового Красного Знамени получил за 2 римских золота. Впрочем, даже такого подвига через «не могу» было недостаточно. Для выбора правильного пути к победе нужен был кое-кто еще. О ком поговорим далее. Продолжение следует. До встречи.

ночью делал то, за что мне утром стыдно. Я будто был во сне, я был во сне. И каждый такой раз мне все очевидно. Я ночью был на дне.

ночью любил тех, кого не люблю днем. И фото в телефоне скажет об одном. Все дело ведь не в них, дело все во мне. Я ночью был на дне,

0: Реклама на 107.6.
1: Что для вас самое важное? Радость детей, здоровье, безопасность. Эти ценности Синара Девелопмент закладывает при строительстве района Новокольцовский.
2: Для спорта бассейн мирового уровня. Для детей игровые и спортивные площадки. В Новокольцовском уже работает новая поликлиника и строится детский сад.
1: Скидки 20% на квартиры с ремонтом. Переезд уже этим летом.
3: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
4: 18+.
5: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
6: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о набережной Исети от декабристов до Белинского. Факт первый. Береговая линия Исети от декабристов до Белинского – часть исторического центра города. Однако из-за отсутствия здесь набережной, пешеходной связи с другими территориями вдоль воды и стихийного озеленения, она не воспринимается как часть городской инфраструктуры. Факт второй. Еще в 18 веке на этой территории сформировалась купеческая заимка, на месте которой видные деятели Екатеринбурга возвели свои усадебные комплексы. Сады и огороды этих усадеб выходили на берег Исети. Крупнейшим подобным объектом этого района стал архиерейский сад при резиденции екатеринбургского епископа. Факт третий. Площадь территории, которую занимает этот участок набережной Исети, почти 5 гектаров. Ее протяженность вдоль воды составляет 600 метров. Архитекторы совместно с городскими властями разработали проект благоустройства зеленой зоны с сохранением купеческих традиций ландшафтного дизайна. Но включением этой территории в общую планировку набережной Исети в Екатеринбурге от низа до виза, создание которой идет все последние годы. А сейчас мы напомним, что набережная от декабристов до Белинского является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Проголосовать можно через платформу обратной связи портала «Госуслуг» или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Программа подготовлена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Итак, внимание. Если хочешь стать гуру грува, прочувствуй грува эту культуру. Ты будь хмурым и много думать, если хочешь стать гуру грува.

0: купила САП, но боюсь на него встать. Кто-нибудь, поучите. Встретимся на плотинке.
1: Вы готовы, дети?
0: Это лето в Екатеринбурге.

0: В Екатеринбурге 10 часов утра.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Профориентационный курс «Россия. Мои горизонты» охватил более 240 тысяч школьников Свердловской области. Курс проводится для школьников с 6 по 11 класс. За текущий учебный год он охватил 8,5 миллионов учащихся по всей стране. Всего прошло 34 занятия, из которых 22 были отраслевыми и проводились вместе с компаниями-партнерами. Внеурочные учебные занятия реализуются в рамках единой модели профориентации «Билет в будущее». Благодаря «Билету в будущее» в каждом регионе страны были сформированы перечни приоритетных профессий. В Свердловской области это профессии энергетической, машиностроительной, металлургической, туристической, образовательной и других отраслях. Напомню, что профориентационный проект «Билет в будущее» реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер неоднократно отмечал важность реализации федерального проекта «Профессионалитет на Среднем Урале». Глава региона сообщил, что в 2027 году количество кластеров в Свердловской области вырастет до 23. Первый замглавы Екатеринбурга проинспектировал ход работ на нескольких участках улично-дорожной сети уральской столицы. Особое внимание он уделил улице Амундсена.
3: Несколько объектов проехали. Это и строительство улицы Вавилова, вдоль которой уже активно ведется жилищное строительство. Это и улица Парина, протяженностью 1 километр. И вот как раз где мы сейчас находимся, это улица Амундсена. 2, 4, 5 этап с перспективой пробивки этой улицы и соединением с ЕКАДом, что очень необходимо и важно для этого района, потому что, по сути, каждое утро возникают проблемы с выездом. И, конечно же, эту улицу хочется в ближайшее время начать строить, что позволит вывести огромное количество автомобилистов на ЕКАД. Я думаю, что это очень хорошо разгрузит транспортную сеть Академического района.
2: Галямов добавил, что соединить улицу Амундсена с ЕКАДом планируется в 2028-2029 годах. Зарплатные предложения в сфере производства в Свердловской области за год выросли в среднем на 15-20%. Высокая конкуренция среди работодателей позитивно сказывается на предлагаемых доходах соискателей. Такой вывод сделали аналитики сервиса «Зарплата.ру» по итогам анализа вакансий в сфере производства. Заметнее остальных увеличилась медианная предлагаемая зарплата у сварщиков с 65 до 80 тысяч рублей. Начальникам смены и мастерам участка обещают почти 95 тысяч рублей против 82 тысяч годом ранее. Предлагаемый заработок механиков, а также операторов производственных линий и котельных вырос с 70 до 80 тысяч рублей. Инженерам-конструкторам и проектировщикам теперь готовы платить 80 тысяч вместо 75. Прорабы и мастера строительно-монтажных работ приблизились к 100 тысячам рублей, поднявшись с 97 тысяч. С начала этого года почти половина всех производственных вакансий в Свердловской области приходится на три ключевые роли. На первом месте разнорабочие. Для них открыто 35% всех вакансий в производстве. На втором – слесари и сантехники. Техники 13%, на третьем электромонтажники 9%.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 19 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на 107.6.
1: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
2: Национальные проекты России.
3: Вижу все четко, как видел когда-то. Как же приятно забыть катаракту.
4: Современное лечение катаракты с применением лазерных технологий в Центре рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза». Запись по телефону 231-00-11. Екатеринбург. Ясная, 31. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

Соседи по академу, давайте организуем детский велозаезд. Нарисуем станции, скинемся на призы, а заодно и подружимся. Такое лето в Екатеринбурге.

0: Екатеринбурге 10 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город-ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. До старта международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге осталось 100 дней. Объявил обратный отсчет до фестиваля губернатор Свердловской области Денис Паслер. С 11 сентября столица Среднего Урала на несколько дней станет центром мировой молодежной культуры, творчества, инициативы и дружбы. Конечно, сложно за это время показать все величие и красоту нашего региона. Но уверен, что ребята успеют вдохнуть уральский воздух своими глазами, увидеть наши леса и древние горы. Ждем на Среднем Урале, написал Паслер в своих соцсетях. Фестиваль пройдет с 11 по 17 сентября. Соответствующий указ ранее подписал президент России Владимир Путин. В документе говорится, в целях дальнейшего развития международного молодежного сотрудничества постановляю провести в сентябре 2026 года в Екатеринбурге международный фестиваль молодежи. Мероприятие объединит более 10 тысяч молодых людей со всего мира на инновационных площадках региона. Свердловские

0: Власти намерены актуализировать проект строительства нового зала филармонии. Об этом заявил министр культуры региона Илья Марков. Не все то, что было изначально предложено, укладывается в рамки российского законодательства. Работа будет продолжена. Будет осуществляться поиск источников финансирования, отметил он. По словам министра, без поддержки федеральных ресурсов реализовать проект будет крайне трудно. Новый зал филармонии свердловские власти намеревались открыть еще в 2023 году, к 300-летию Екатеринбурга. Проектированием занималась британская архитектурная бюро Заки Хадид. Но после начала СВО она отказалась работать в России. В июле 2024-го новую концепцию разработало екатеринбургское бюро «Архинформ». Строители запустили движение транспорта по дорожному участку улицы Комсомольская от улицы Библиотечной до съезда с транспортной развязки у здания Комсомольская 80. Также на свои прежние маршруты вернулись автобусы номер 54 и 054, которые меняли направление в связи со строительством участка на перекрестке улиц Байкальской и Комсомольской. Как напоминает портал Екатеринбург.РФ, возведение востребованного участка улично-дорожной сети стало частью реализации масштабного национального проекта «Безопасные и качественные дороги», завершившегося в прошлом году. С января ему на смену пришел национальный проект «Инфраструктура для жизни», развитие дорог и общественного транспорта.
1: О погоде.
0: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 19 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Ищу компанию для прогулок с коляской на вторчермете. Дети спят, взрослые общаются, темы сериалы, детская психология, мужья.
1: Я так хочу, чтобы лето не кончалось.
0: На Город ФМ.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, меня зовут Бразис, я из Екатеринбурга. Слушайте мою песню на радио города.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: 6-9 июля, Екатеринбург. Международная промышленная выставка «Иннопром». Ключевая площадка для торгово-промышленного сотрудничества. Регистрация на официальном сайте expo.innoprom.com. ООО «Формика Ивент». Реклама 12+.
2: Дорогие родители, не дайте травмам и неприятным происшествиям испортить долгожданный летний отдых. Обязательно напомните детям о соблюдении правил дорожного движения и научите их правилам поведения на природе и в воде. Подробности на сайте profilaktika.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
3: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
4: Самая старая школа Екатеринбурга – это гимназия номер 9. Она расположена в самом сердце города, между площадью 1905 года и Плотинкой. Школа была основана в 1861 году, как Екатеринбургская мужская гимназия. И вот уже почти 150 лет работает как учебное заведение. Только в годы Великой Отечественной войны здесь находился госпиталь.

0: Билет на концерт филармонии в парке Маяковского отдам за лимонад и компанию для музыкального вечера. Такое лето в Екатеринбурге.
1: Раз, два, три, свет, звук, камера, мотор, начали. У нас все было схвачено, каждый мой мотив, как

0: В Екатеринбурге 11 часов утра.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Глава Чкаловского района Екатеринбурга Евгений Шипицын в эфире нашей радиостанции напомнил о ходе голосования за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Также он рассказал о территориях Чкаловского района, которые претендуют на благоустройство в следующем году. Одна из них – парк «Южный». Шипицын отметил, что пространство парка является крупной рекреационной зоной для спокойного отдыха, прогулок с детьми и занятий спортом, а также проведения городских праздников, культурных и спортивных мероприятий. Поэтому его благоустройство крайне важно для жителей района. В случае победы в парке планируется обновить площадку для выгула собак, а также спортивные зоны, которых в парке несколько, и создать благоустроенную концертную площадку. Между тем, свой парк для будущего благоустройства выбрали уже более 226 тысяч екатеринбуржцев. Выбрать одну из представленных на голосование территорию можно будет до 12 июня. Сделать это можно с помощью волонтера или на портале госуслуги. Отмечу, благоустройство одного из парков Екатеринбурга за счет федеральных средств будет возможно только при участии еще не менее 64 тысяч граждан. Власти Екатеринбурга держат на особом контроле состояние контейнерных площадок и проводят регулярные проверки. Об этом рассказал замглавы города Владимир Гейко.
3: С нами в объезде спецавтобазы присутствует региональный оператор управляющей компании для того, чтобы поставить это все на систематический вывоз, уборку данных контейнерных площадок. Ну и, соответственно, кто не будет принимать меры по очистке, конечно, будут к ним приниматься меры административного характера. Скажу сразу, что в ежедневном режиме муниципальный жилищный контроль, экологический контроль проводит проверку всех контейнерных площадок города, и особенно проблемные, где наблюдаются периодические накопления мусора и несвоевременные.
2: Замглавы порекомендовал жителям, которые видят неубранные контейнерные площадки, сначала обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ. В парке имени Павлика Морозова начался капитальный ремонт баскетбольных и мини-футбольных площадок. Количество площадок для баскетбола на территории увеличится с 2 до 4 за счет переоборудования соседнего мини-футбольного поля. Размер каждой новой спортивной зоны составит 22 на 18 метров. Для болельщиков будет установлено 6 трибун. Вдоль площадок появится ограждение и освещение. Площадка для мини-футбола размером 40 на 20 метров займет место скейт-парка, находящегося в аварийном состоянии. Специалисты уложат искусственную траву с высотой ворса 40 мм, нанесут разметку, установят ворота с сеткой-уловителем, фонари и антивандальное ограждение. Планируется, что реконструкция площадок завершится к концу июля. Напомню, об устройстве спортивной площадки губернатор Свердловской области Денис Паслер поручил главе Екатеринбурга Алексею Орлову после обращения на прямую линию 9-летнего мальчика Вовы. Глава города встретился со школьником и рассказал, какими будут спортивные зоны и парк в целом после завершения благоустройства.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 19 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: свидетельство СМИ город ФМ 107.6 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотце 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
3: Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни», уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+.
4: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
5: Но у меня тоже работа.
4: Ничего не знаю до вечера. С вас ужин.
6: Дело. Я тоже пошел.
5: А ты куда?
6: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
7: Студия «Вкусы Модерато» открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderato-sv.ru.
5: Как вкусно!
4: А взрослым к вам можно?
8: 6+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: В Екатеринбурге 11 часов 30 минут.
2: Город FM. На 107.6. Новости на Город FM.
3: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов дал официальный старт трудовому лету уральской молодежи. Открытие мероприятия прошло на площадке в парке Маяковского. Более 300 подростков из 30 трудовых отрядов вступили в ряды трудового отряда главы Екатеринбурга «Орлята» и получили трудовые путевки. Выступая с приветственным словом, Орлов отметил, что за последние 3 года в Екатеринбурге наблюдается значительный рост показателей трудоустройства несовершеннолетних. В 2022 году были трудоустроены 2604 подростка, в 2023 этот показатель увеличился до 5003 человек. В 2024 году составил 5500 человек, а в 2025 – 6600 человек. В рядах трудовых отрядов вы сможете попробовать себя в новой роли, получить бесценный опыт и, возможно, определиться с выбором будущей профессии, а также найти новых друзей и единомышленников, сказал градоначальник. Предприятия и компании уральской столицы предоставляют подрастающему поколению шанс попробовать себя в разных направлениях деятельности и получить ценный опыт. В этот летний сезон МБУ «Город молодежи» планирует занять не менее 6500 подростков. Зарплата в трудовых отрядах при 2-часовом рабочем дне составит 9680 рублей в месяц, при 4-часовом – 15290 рублей. Замглавы Екатеринбурга Владимир Гейко рассказал об итогах объезда по дворам уральской столицы, которые были благоустроены по программе формирования комфортной городской среды.
4: В плане на 2026 год в ремонт попали 6 дворов. Железнодорожный район, 2 двора. Кировский, Октябрьский район, Ленинский район еще один двор. Значит, сегодня мы в объезде посмотрели объекты Октябрьского района, 2 двора, и Кировского района, 1 двор. По Октябрьскому району один из дворов там высокой степени.

0: хорошей готовности.
1: Общая сумма благоустройства составила 128 миллионов рублей, из которых 110 миллионов составляют средства городского бюджета и 18 миллионов средства собственников. С учетом этого года по городу будет благоустроено 199 дворовых территорий. Музыкантов из рок-группы «Чайф» выдвинули на присвоение почетного звания «Заслуженный артист Российской Федерации». Предложение озвучили в ходе заседания комиссии Екатеринбургской гордумы по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью. К награждению будут представлены действующие участники музыкальной группы Владимир Шахрин, Владимир Бегунов, Вячеслав Двинин, Валерий Северин. Предложение будет рассмотрено на очередном заседании Екатеринбургской городской думы, сообщает пресс-служба представительного органа. Почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» присваивается по указу президента России. Это звание предназначено для выдающихся артистов, балетмейстеров, дирижеров, композиторов, режиссеров, хормейстеров и музыкантов, которые внесли значительный вклад в развитие культуры и искусства.
2: О погоде.
1: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 19 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

для семейной съемки. Мы, взрослые и дети, дружные, живем на Урамаше, готовы к безумным идеям и веселью. Эх, лето в Екатеринбурге.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Всем привет! Это Левицкая. Слушаем мои песни на радио «Город ФМ».

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: 18+.
3: Слушай, а когда мы в последний раз вот так сидели?
4: Даже не помню.
3: Без дел, без телефонов, без спешки.
4: Без шумного города.
3: Мы как будто снова познакомились.
4: Нет, мы просто вернулись.
3: Куда?
4: Друг к другу.
5: Танхаус. Дома, где начинается жизнь. Телефон 509-50-55. Танхаус.ру.
6: 18+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
8: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.
9: Исторически для уральского рока 1986 год начался 11 января в Институте Уралтехэнерго, концертом, в котором приняли участие Флаг, Чайф, Наутилус Помпилиус и Урфин Джюс. У лидера последних Александра Пантыкина на следующий день был день рождения. Вот и решил Сан Саныч преподнести себе подарок. Тем более группа уже полгода не то что не гастролировала, почти не репетировала. По этой или по иной причине выступление было просто потрясающим, по крайней мере, зрителям понравилось. Алексей Могилевский, только что выступавший в качестве сессионщика-саксофониста с наутилусами, переоделся обратно в тельняшку директора сельского клуба и на песне «Лишняя деталь» присоединился к Урфину. К сожалению, записи нет, поэтому остается слушать студийный вариант и фантазировать.

А вот выступление Чайфа многие признали провальным, хотя справедливости ради отметим, группе тогда не было и года. В тот вечер на сцене вместе с двумя Владимирами на бас-гитаре впервые играл Антон Нефантьев, на барабанах, вызванный прямо из зала и чуть ли не на лестнице, во всех смыслах на коленке, ознакомившийся с материалом, Владимир Маликов из музыкального училища. Не помогли ни капитанская фуражка Шахрина, ни детская панамка Бегунова. К тому же на середине выступления отказала аппаратура, сгорел усилитель, пришлось досрочно покинуть сцену. Расстроенные музыканты даже подумывали отказаться от участия в первом фестивале, но не отказались и правильно сделали. Именно Чайфы станут тогда настоящей сенсацией, о чем совсем скоро расскажем подробно. А сейчас о другом.

0: несогласии с таким положением дела, в смысле с возрождением концертов, высказали в обкоме комсомола. На разрешившего выступление в Уралтехэнерго инструктора Кировского райкома Андрея Глухих завели персональное дело. Но рокеры не собирались с этим мириться, а говорят, что они всегда против власти. Инициативная группа, в которую вошли в том числе Николай Грахов, Игорь Скрипкарь и Евгений Горенбург, составила текст срочной телеграммы и письма в ЦК ВЛКСМ с копией в «Комсомольскую правду». Под письмом подписались почти 150 человек. Правда, так до сих пор и неизвестно, повлиял ли этот смелый поступок на судьбу опального комсомольца. А вот власти взяли на карандаш и 24 февраля перед самым началом отменили очередной концерт в ДК «Компрессорный», где, кстати, тоже должен был выступать «Урфин Джюс». Собрались 500 зрителей. После этого многие усомнились, а дадут ли вообще открыть рок-клуб. Но 15 марта историческое событие состоялось. Мы подробно рассказывали об этом в 29-м, 30-м, а также с 35 по 37 выпуски проекта. Весь он целиком доступен на странице Город FM ВКонтакте и на Рутюбе. Там есть видеоверсии с уникальными архивными материалами, как это интервью Владимира Шахрина.
1: Я думаю, что создаваемый Свердловский рок-клуб может помочь восстановлению контакта между молодежью, музыкантами, между нами. Но хотелось бы, чтобы это была более открытая организация, широкая, чтобы туда каждый мог прийти, и чтобы каждый из нашей, в общем-то, хорошей молодежи, которая нас сейчас, как-то раскрыть свою индивидуальность.
2: Трудно осознать, зачем нужен здесь я.
0: Открыть рок-клуб открыли, правда, об этом почти никто не знал. Однако оперативная и отличная реклама подоспела неожиданно и одновременно помогла и навредила городским кинотеатрам. Еще никогда в Свердловске так не ходили в кино, как в конце весны, начале лета 1986 года. Продолжение следует.

0: горный велосипед в отличном состоянии, поменяю на шоссейник и детское велокресло. Я теперь...
1: Папа.
0: Такое лето в Екатеринбурге.

0: В Екатеринбурге полдень.
1: На 107,6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловская область принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме, который проходит в Санкт-Петербурге. Традиционно его площадка объединяет представителей органов власти, бизнеса, институтов развития и экспертного сообщества для обсуждения ключевых вопросов экономического развития страны. Как отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер, высокий уровень инвестиционной активности Свердловской области подтверждается реализацией инновационных проектов в разных сферах. Промышленность Свердловской области занимает большую долю в экономике России. Предприятия региона реализуют масштабные инвестиционные программы, которые укрепляют потенциал Среднего Урала и всей страны. Петербургский международный экономический форум – серьезная площадка для расширения деловых связей региона. В программе запланированы встречи с представителями российских регионов и крупных компаний, подписание соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной, цифровой, туристической и других сферах. Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Он проводится с 1997 года, а с 2006 проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. Второй этап гидравлических испытаний для подготовки к новому отопительному сезону пройдет в Екатеринбурге с 10 по 8 июня. Специалисты ЕТК проведут диагностику магистральных, распределительных и квартальных сетей повышенным давлением через обратный трубопровод без отключения горячей воды. Работы запланированы в ночное время с 23.00 до 6 утра. Гидравлические испытания пройдут без отключения горячей воды. В это время владельцам зданий, теплопунктов и теплосетей будет необходимо отключить системы теплоснабжения от испытываемых трубопроводов и следить за их состоянием. Кроме того, собственники складских и подвальных помещений с материальными ценностями должны будут организовать дежурство и принять меры по предотвращению затопления в случае разрыва теплотрасс. Напомню, испытание теплосетей – одно из обязательных мероприятий по подготовке к отопительному сезону. Это позволяет энергетикам оценить способность сетей нести необходимые нагрузки, определить неблагоприятные зоны и оптимально организовать программу капитального ремонта и реконструкции трубопроводов в межотопительный период. В Екатеринбурге обновят въездную стелу на Новомосковском тракте. Как следует из конкурсной документации на сайте госзакупок, на месте прежнего установят новый объект, а прилегающую территорию благоустроят. Стела была установлена еще в советское время и сейчас сильно обветшала. Согласно смете в конкурсной документации, подрядчику предстоит демонтировать старую бетонную конструкцию вместе с буквами и металлическим ограждением. После этого на площадке установят новый железобетонный фундамент, на котором будет размещена надпись «Екатеринбург» из оцинкованного и эмалированного металла, а ниже надпись «Город трудовой доблести», под которой на гранитной глыбе можно будет увидеть реконструированный орден Ленина. Архитектурную подсветку обеспечат 24 светодиодных светильника. Отдельно прописаны работы на прилегающей территории. Ее укрепят скальным грунтом и оснастят бетонными ступенями. Рядом разместят парковку на 10 мест, пешеходную зону с малыми архитектурными формами и элементами озеленения. Стартовая стоимость выполнения контракта составляет 30 миллионов рублей. Работы должны быть выполнены до 31 августа.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 19 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Кто со мной в бадминтон по вечерам на ЖБИ? У меня есть ракетки, первый юношеский. Когда-то хочу тряхнуть стариной. Лето в Екатеринбурге.
1: Я не знал, что как.

0: Реклама на 107.6.
1: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. Люмисфера приглашает на концерты в Летнем театре в парке Маяковского 27 и 28 июня. Симфония в парке и мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 12 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Управление ФСБ России по Свердловской области опровергло двойной фейк о сетках на здании администрации Екатеринбурга. Неизвестные распространяли информацию о том, что они предназначены для защиты от БПЛА. В ведомстве повторно подчеркнули, что это не соответствует действительности, передает телеграм-канал «Антитеррор Урал». По данным ФСБ, распространители фейков начали использовать многоступенчатую схему дезинформации населения Свердловской области. Ее целью стала дискредитация работы по опровержению ложных сведений. Так, сначала в региональных каналах появилась информация о сетках против беспилотников, которую быстро опровергла администрация Екатеринбурга. После этого началась новая волна дезинформации. В новых сообщениях утверждалось, что первоначальная новость якобы была правдой, а официальные опровержения являются ложью. Чтобы придать правдивости фейкам, их распространители размещают информацию от имени УФСБ России по Свердловской области и региональной антитеррористической комиссии с поддельных аккаунтов. Городские власти подписали договор о поставке 53 секционных трамваев в лизинг с победителем аукциона «Сберлизинг». Как отметил глава Екатеринбурга Алексей Орлов, приобретение 50 современных низкопольных трамваев – важный шаг в обновлении подвижного состава. 20 вагонов должны быть доставлены в уральскую столицу до 30 сентября этого года, остальные – до 25 декабря. В ходе аукциона первоначальную стоимость удалось снизить на 2,2 миллиарда рублей. Отмечу, обновление подвижного состава является важной частью транспортной реформы уральской столицы. Инициированной главой Екатеринбурга Алексеем Орловым. Возможность произвести закупку появилась благодаря решению губернатора Свердловской области, секретаря регионального отделения «Единой России» Дениса Паслера о софинансировании лизинговой программы. Напомню, помимо 50 трамваев, в этом году парк общественного транспорта пополнит 55 троллейбусов с увеличенным автономным ходом и 15 автобусов особо большого класса. В Екатеринбурге с 5 по 7 июня пройдет третий фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». В программе «Мотопробег», выступления мотоциклистов и экстремалов. Все три дня в центре города будет работать музыкальная сцена. Из-за фестиваля улицы в центре уральской столицы перекроют, а общественный транспорт изменит маршруты. На время фестиваля будут запрещены проезд и парковка на центральных улицах с полуночи 5 июня до 5 утра 8 июня, по 8 марта от Ленина до Малышева с 22.00 5 июня до 23 часов 6 июня. Июня по Горького от Пушкина до Малышева. С 6 утра 5 июня до 23 часов 7 июня по Воеводина. С 6 утра до 23.40 6 июня по переулку Химиков от 8 марта до набережной рабочей молодежи. Также с полудня 6 июня на время проведения мотопробега от музейного комплекса в Верхней Пышме до центра Екатеринбурга будут закрыты проспект Космонавтов от Якада до Челюскинцев, Челюскинцев от Космонавтов до Свердлова, Свердлова от Челюскинцев.

0: проспекта Карла-Либнихта, Карла-Либнихта от Свердлова до проспекта Ленина, проспект Ленина от Свердлова до 8 марта. Открывать движение обещают оперативно по мере прохождения колонны байкеров.
1: О погоде.
0: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 19 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

на ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

0: Реклама на 107.6.
1: Что для вас самое важное? Радость детей, здоровье, безопасность. Эти ценности Синара Девелопмент закладывает при строительстве района Новокольцовский.
2: Для спорта бассейн мирового уровня. Для детей игровые и спортивные площадки. В Новокольцовском уже работает новая поликлиника и строится детский сад.
1: Скидки 20% на квартиры с ремонтом. Переезд уже этим летом.
3: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
4: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: полезные подробности с Максимом Клейменовым.
1: Полезные подробности от компании «Пенетрон».
2: «Пенетрон» – это система материалов для решения самых разных задач в области гидроизоляции бетона. В этой системе есть специальная смесь, которая применяется на этапе строительства и делает бетон абсолютно водонепроницаемым. Это добавка «Пенетрон Адмикс».
1: «Пенетрон Адмикс» очень прост в применении. Смешайте его с водой, добавьте в бетономешалку, а дальше укладывайте бетон, как обычно. Вы получите бетон, который не боится ни воды, ни мороза, ни коррозии. «Пенетрон Адмикс» придает бетону способность к самозалечиванию небольших трещин, которые неизбежно появляются в любых конструкциях. Если в такую трещину поступает вода, «Пенетрон Адмикс» провоцирует рост особых кристаллов. Они заполняют трещину и останавливают протечку. «Пенетрон Адмикс» абсолютно безопасен и подходит для применения в питьевом водоснабжении. Добавка «Пенетрон Адмикс» применяется при строительстве сложных гидротехнических объектов – плотин, дамб, резервуаров с химическими реагентами, широко используется и в частном строительстве для гидроизоляции фундаментов, цокольных этажей и бассейнов. «Пенетрон Адмикс» – просто, выгодно, навсегда.
2: Нужна консультация? Требуется техническое решение для гидроизоляции на вашем объекте? Заказ и доставка материалов? Заходите на сайт penetron.ru.

приглашаю к себе на дачу. У меня в компрессорном роскошный цветник, душистый чай на травах, благодать. Только гостей не хватает. Лето в Екатеринбурге.

0: В Екатеринбурге час дня.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Основной темой Иннопрома, который пройдет летом в Екатеринбурге, станет индустрия 360, производство без границ. Об этом сообщили организаторы выставки. Планируется, что на мероприятии состоится более 100 сессий по 15 темам. На участие в Иннопроме заявились уже около 900 крупнейших компаний со всего мира. В этом году международная выставка пройдет с 6 по 9 июля. Главной стороной-партнером выставки станет Индонезия. По словам программного директора выставки Антона Атрашкина, в Индонезии и России сейчас происходят похожие процессы. Содержательное наполнение программы Международного фестиваля молодежи стало одной из ключевых тем в рамках заседания Координационного совета по патриотическому воспитанию граждан. Замгубернатора министра здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова отметила, что программа фестиваля должна включать патриотические мероприятия и способствовать укреплению диалога между культурами, сообщает Департамент информполитики региона. Одна из главных задач в рамках Международного фестиваля – влюбить иностранных гостей в нашу страну и наш регион. Для этого важно познать не только красоту и гостеприимство России, но и ее богатую историю, культурное многообразие, достижения и возможности для молодежи, чтобы наши участники увезли с собой искренний интерес и уважение к нашей стране, подчеркнула Савинова. Напомню, губернатор Денис Паслер объявил обратный отчет до Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. До старта события осталось уже менее 100 дней. Ожидается, что его гостями станут представители более чем 190 стран. В начале лета свердловские работодатели чаще всего искали специалистов в сферах продаж, рабочего персонала и транспорта. Об этом сообщают аналитики платформы HeadHunter. В целом компании открыли в регионе вакансии по 111 профессиям. Наиболее востребованными из них стали менеджеры по продажам и работе с клиентами. На них пришлось 9% всех предложений. Также в топ-5 вошли продавцы, консультанты и кассиры 7%, разнорабочие 5%, водители-экспедиторы 4% и сварщики 3%. Эксперты также назвали и медианную предлагаемую зарплату самых востребованных специалистов. Так, разнорабочим готовы платить в среднем 102 200 рублей, продавцам, консультантам и кассирам 56 400 рублей, разнорабочим 112 000, водителям и экспедиторам 113 000 рублей, сварщикам 260 000.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 19 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Ваша недвижимость.
1: Рекламно-информационная программа.
2: Дорогие наши радиослушатели, добро пожаловать к нам на прямой эфир. Это город ФМ 107.6. Вы на правильной волне, на правильной частоте, на нужной. Наша традиционная программа «Ваша недвижимость». Сегодня мы хотим говорить о новостройках без ошибок. Какие вопросы задать застройщику, чтобы избежать рисков? О чем поговорить? Что выяснить? Вопросов много, нюансов еще больше. Ну и сегодня будем разбираться со всем этим, с нашими дорогими гостями. Перед этим я хочу напомнить, что эфир прямой. Если у вас какие-то будут вопросы, какие-то комментарии, мнения, все это можете отправлять к нам в мессенджер +7 99 15 15 107.6. Ну и давайте знакомиться, представляться, радоваться гостям в студии. Александр Валерьевич Щепкин, заместитель коммерческого директора, директора проектов гражданского строительства компании Синара Девелопмент. Александр Валерьевич, Добрый день. И в гостях также у нас Наталья Сергеевна Приходько, руководитель отдела по разработке продукта компании Синара Девелопмент. Здравствуйте, Наталья Сергеевна.
3: Добрый день.
2: Ну, сегодня мы о чем будем, в какую сторону мы хотим уйти? Потенциальному покупателю новостроек. Вот в нашем, в нынешнем, в текущем, 2026 году, нужно учесть, ну, очень много составляющих. Современные рыночные тенденции, изменения в законодательстве, финансовые какие-то условия. Ну и, конечно, что немаловажно, качество проектов, да, от застройщиков в том числе. Ну, хотелось бы, да, и иметь возможность приобрести, и как-то заехать в классное место, в классное жилье. Итак, вопросы, которые помогут всесторонне оценить ситуацию на рынке новостроек, принять взвешенное решение о покупке того или иного объекта, мы, в общем, сегодня и будем обсуждать. Давайте начнем с чего-то базового, понятного, финансового, то есть продукта в том числе. Александр Валерьевич, я думаю, первый вопрос будет к вам. А вообще, какие изменения на сегодняшний день мы наблюдаем, ну вот, например, в ипотечных программах? Что актуально, что изменилось? Ну, не знаю, давайте, хотите, начнем с семейной ипотеки.
4: Давайте начнем, но... Последнее время, наверное, ипотека не самый простой вопрос.
2: Согласна. Я вслух это произнесла, но уже поздно было.
4: Да. Вот. Что касается ипотеки, тренд пока един. То есть, если говорить о рыночной ипотеке, то она постепенно снижается одновременно с падением ключевой ставки, собственно, и многие ждут, когда она наконец-то там, при какой ключевой ставке она станет доступной. Да? А что касается семейной ипотеки, то тоже от нашего правительства тренд задан единый, идет постепенное ужесточение. Да? То есть тот период, когда был, ну, как многие называют, аттракцион невиданной щедрости.
2: Вольность, свобода,
4: пьянящий дух свободы. Когда ипотека давалась практически каждому и в неограниченных количествах, мы все дальше и дальше отходим от этого тренда, и все последние изменения, которые вносили в семейную ипотеку, это и ужесточение. И, собственно говоря, сейчас ожидание следующего ужесточения, то есть он, как все говорят, планируется на 1 июля, вот, и мы ожидаем, что еще сократится там возможность взять семейную ипотеку. То есть будут, ну, самое популярное мнение из того, что сейчас есть, это ужесточение условий, то есть
2: распределение,
4: да, процентной ставки, назначение процентной ставки в зависимости от количества детей. То есть, соответственно, там делается предположение, что базово там при одном-двух детях там будет условно 10-12%, а я напомню, что сейчас, например, 6%. Поэтому, ну, вот я думаю, что сейчас июнь месяц как раз пройдет под знаком очередной раз успеть и забрать вот эту 6% ипотеку для очень многих.
2: Если честно, я на 2 риэлторов подписано в соцсетях. Именно об этом они и записывают рилсы, видео, что, ребята, успевайте, иначе потом все будет сильно иначе. Готовимся. Хорошо, а что касается требований к заемщикам, вот к лимитам, то есть это вот тренд, который вот мы наблюдаем, что... Ну, давайте так, мы же не утверждаем, да? Мы предполагаем, да? Вот это вот ожидание.
4: тут можно гадать бесконечно. Угу. То есть могут попытаться увеличить первоначальный взнос. Могут сделать... Ну, там, собственно говоря, банки последние там, 2 года периодически в это игрались. То есть все же прекрасно понимают, что это субсидирование этих программ идет из федерального бюджета. Угу. И куча взаимоотношений банков и Центробанка, да, которая там даже за пределами видимости застройщиков находится. То есть маятник может качнуться в любую сторону, поэтому, говорю, сейчас вот период есть определенности, а с 1 июля мы вступим в какой-то mm-hmm. новый период. А проще точно не будет с точки зрения приобретения квартиры. А, наверное, с точки зрения работы будет сильно интересней.
2: Ну, тогда я задам простой вопрос, человеческий, вам, вот как застройщикам. Uh-huh. Стоит ли покупать сейчас новостройку? Вот мы сейчас в эфире с вами в прямом разговариваем, ну, условно, до конца рабочего дня время еще есть. Стоит ли поторопиться, поспешить, дать какую-то рекомендацию профессиональную, а может быть даже человеческую?
4: Давайте я, наверное, с человеческой угу. все-таки зайду, потому что как застройщик я скажу, что, конечно надо покупать здесь и сейчас. Я в рынке давно, и мне задавали этот вопрос там и 20 лет назад, и 15 угу. лет назад, и сейчас часто задают. Если тебе нужна квартира, ты должен идти и думать, как ее купить. Uh-huh. Потому что инструментов великое множество. На все случаи жизни, на все прогнозы, которые сейчас там дают, считая, что можешь семейную ипотеку сейчас взять, а подумай, как ее взять сейчас. Нет первоначального взноса, думай, что с этим можно сделать. Если считаешь, что ключевая ставка упадет, есть рассрочки на достаточно продолжительный период времени. Если считаешь, что ключевая ставка не упадет, хотя я считаю, что все-таки она там неизменно снижается, да, есть варианты субсидирования ипотечной ставки. Ну, там можно, наверное, чуть позже об этом поподробнее остановиться, но все варианты, которые сейчас, по сути дела, все сценарии, которые могут возникнуть у человека, они покрываются инструментарием, который дают застройщики. Мы в данном случае не исключение. У нас есть как штатные единицы отдельные специалисты по ипотеке, то есть к нам люди приходят со своими проблемами, мы их, по сути дела, помогаем решать, найти оптимальное решение для человека.
2: Угу. Ну вот, что касается каких-то других льготных программ, IT-специалисты, военнослужащие...
4: Безусловно, есть IT-ипотека, и она никуда не делась, причем буквально вот перед выездом с менеджерами. То есть это достаточно редкий, ее тоже в свое время сильно ужесточили, достаточно редкий запрос, но тем не менее, вот как раз вот менеджеры делились перед выездом к вам в студию, что пришел человек как раз-таки по IT-ипотеке, угу. мы начинаем работать над его одобрением. Военная ипотека — это традиционный инструмент, который есть для военнослужащих, он практически не изменен последние там... лет под 10, да, мы активно с ним работаем, тоже помогаем военнослужащим оформить документы, то есть тут вопросов нет, то есть эти программы по-прежнему есть и по-прежнему пользуются спросом.
2: Uh-huh. Ну, мы здесь, в студии, вообще даем рекомендации, советы, друзья, вы тоже присоединяйтесь, может быть, у вас есть какой-то вопрос нашим гостям. Про ставки по рыночной ипотеке хочется поговорить еще, есть ли какие-то специальные условия от застройщиков, ну, про Екатеринбург. Конечно, говорим про Екатеринбург. Нас интересует наш родненький, миленький. Жить хотим здесь.
4: Безусловно. То есть есть, я уже говорил, угу. что так называемое субсидирование. То есть когда клиент приходит, он видит ставку по рыночной ипотеке 18-19%.
2: Легкий тремор на руках появляется сразу.
4: Да, чуть-чуть сердечный приступ. На самом деле, да. ставка 19%, она может и пугать, да, вот там месячный угу. платеж, который придется платить, вот тут уже тремор начинается. Вот. Есть программы, так называемые, субсидирования ипотечной ставки, когда застройщик платит банку комиссионное вознаграждение за клиента, и де-факто за счет этого снижается процентная ставка, по которой клиент может взять квартиру. Купить квартиру. Mm-hmm. Традиционно кто-то перекладывает частично либо полностью это в цену квартиры закладывает, но глобально, если считать там, месячный платеж, то нагрузка, там, несмотря там, на частичный рост mm-hmm. стоимости квартиры, месячный платеж очень сильно уменьшается. У нас тут была акция, которая буквально там вчера, например, закончилась. Так получилось.
2: Ну, давайте про счастливчиков тоже
4: поговорим.
2: Давайте
4: про счастливчиков поговорим, когда люди могли на полный срок взять ипотеку под 13,9%, при этом они стоимости квартиры не получали. То есть здесь и сейчас 13,9%, хочешь на 15 лет, хочешь на 20 лет, насколько я помню. Вот такая ситуация. Такие есть. Мы продолжаем точно так же работать с субсидированием, поэтому если кто-то там захочет, опять же, welcome к нам, там, с клиентами готовы работать индивидуально, всегда, пожалуйста.
2: Ну вот, раз уж сейчас мы находимся в беседе, в этом направлении финансово-ценном, хочется, конечно же, динамику цен на новостройки в Екатеринбурге обсудить. Вообще, как цены изменились за последние, год, я не знаю, актуально это для застройщиков? Вот какой хронометраж мы берем? Год плюс-минус?
4: Ну, за последний год, наверное, год, да? Ага. Можно за год. Если я помню там официальную статистику квартир, условно, в предложении, да, то есть цена выросла на 7%.
2: На
4: 7%, да. То есть
2: я пока не знаю, как к этому относиться. Ну, то есть это много, это шок.
4: Вот давайте. Очень популярное мнение, что сейчас все умрет, и цены резко-резко упадут.
2: Да, да. Каждый год мы об этом говорим.
4: Каждый год, да. Ага. А при этом нужно понимать, что, давайте по-честному, там, экономики в последнее время не очень хорошо, а цены продолжают расти. Да, они растут не так быстро, как росли раньше, да, но, в принципе, там, если мы говорим там, об официальном уровне инфляции, где-то они сейчас на этом. При этом нужно понимать, что цены на недвижимость, они растут не постепенно. То есть это всегда определенный скачкообразный рост. Mm-hmm. И мы все прекрасно понимаем, что когда деньги на депозитах хранить станет невыгодно,
2: их нужно будет куда-то, конечно же.
4: Львиная доля людей понесет их недвижимость. Угу. И там не нужно быть 7 пядей во лбу, чтобы понять, что в этот момент произойдет очередной рывок.
2: И изменятся ли цены на квартиры в ближайшей перспективе? Мы продолжим эту беседу, но в студию вернемся через пару минут.
0: Реклама на 107.6.
3: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город-ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
5: Дорогие родители, не дайте травмам и неприятным происшествиям испортить долгожданный летний отдых. Обязательно напомните детям о соблюдении правил дорожного движения и научите их правилам поведения на природе и в воде. Подробности на сайте profilaktika.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: Рекламно-информационная программа.
1: Это программа «Ваша недвижимость». Добро пожаловать к нам на прямой эфир. Плюс 7 99 15 15 107 6. Наш студийный мессенджер. Мы сегодня говорим о новостройках. Как не ошибиться, не прогадать, как вот эти вот свои денежки принести, сберечь, вложить. Ну или, может быть, да, найти какие-то возможности новые для себя открыть, чтобы все-таки квартира состоялась в том числе. Продолжаем разговор. Александр Валерьевич, все-таки ожидается ли на ваш профессиональный взгляд, ну, некоторая коррекция цен, ну, в краткосрочной перспективе, но, опять же, вот мы в середине года с вами встречаемся, шестой месяц у нас на календаре, вообще стоит ли чего-то ждать?
2: Я думаю, что глобального какого-то изменения рынка в сторону понижения не будет.
1: Просто вдруг вы чего-то знаете, сейчас нам скажете, ребята, в сентябре случится.
2: В сентябре что-то случится, но что, я точно не знаю. Нет, я не верю в кардинальное снижение рынка, то есть акционные предложения, они периодически возникают, и так или иначе у всех застройщиков там есть свои планы, и точечные предложения, они иногда возникают. За примером, опять же, далеко ходить не надо. Наш проект «Тихий центр», да, то есть буквально сегодня мы запустили под окончание семейной ипотеки по специальным ценам пул квартир, так, чтобы люди могли что-то купить в проекте с использованием семейной ипотеки.
1: То есть какое-то количество квартир,
2: какое-то количество квартир по специальным ценам, там же лимит есть 6 миллионов, соответственно, там, условно, первоначальный взнос 20% плюс 6 миллионов, чтобы получилось плюс-минус там стоимость квартиры. Чтобы добавить, нужно было там определенное количество денег, а не много-много. Это дорогие проекты. На том же самом Новокольцовском, например, мы запустили специальную акцию, там, дополнительная скидка в 200 тысяч рублей для покупателей квартир, там, условно, по семейной ипотеке. То есть, и такие решения, они есть. Но давайте по-честному, на общую тенденцию оно глобально оно не влияет.
1: Давайте объясним как-то разницу и мне, и некоторым нашим радиослушателям. В чем вообще разница между массовым и вот премиальным сегментом? То есть она вот... Чувствуется ли прям сразу на входе в парадную? Как мы можем оценить это, может быть, не знаю, взглядом своим? Какие вот здесь ощутимые различия присутствуют? Ну и про цены, конечно, про динамику цен, вот если мы говорим про массовые и премиальные сегменты.
3: Ну, конечно, есть множество параметров, которые определяют класс жилья. Один из важнейших таких параметров — это всегда будет локация, то есть где будет располагаться жилой комплекс. Следующим параметром будет, ну, помимо... То есть локация, она изначально уже определяет класс жилья и притягивает другие какие-то параметры, да, там наличие там коммерческих помещений, наличие каких-то дополнительных помещений. А также определяется за счет стоимости, понятно, и определяется набор дополнительных помещений, площадь двора. И также архитектурный облик. Вот. А у нас, например, представлено два проекта, которые мы сейчас продаем. Это Новокольцовский. Он находится в сторону аэропорта, то есть там, где у нас СУНС и общежитие, и дворец водных видов спорта Экспо. А также у нас есть Тихий центр. Это центральная локация, то есть это находится рядом с ЖД-управлением, на улице Челюскинцев. То есть поэтому это два абсолютно...
1: Но в центре, с видом, да, сразу...
3: Да, шаговой доступности к плотинке, к Олимпийской набережной. Поэтому, конечно, это два диаметрально абсолютно противоположных проекта. Если Новокольцовские... Но при этом есть базовые параметры, которые у них одинаковые. То есть у них есть наличие входной группы, есть там дворовое пространство для всех разных категорий детей там, или жителей. Есть функциональные планировки, потому что люди живут, в принципе-то, одинаково. Им нужно место для общения, спать, гардероб и так далее. Просто вопрос площадей и каких-то эксклюзивных решений, которые есть, например, в Тихом центре. То есть у нас там есть планировки двухуровневые, есть планировки с антресолями, есть планировки больших квартир, там больше там, 120 метров квадратных с террасами, например. То есть уже этим определяется более дорогой сегмент. сегмент эксклюзивность. Вот. Mm-hmm. А если брать Новокольцовский, там планировки выверены. Они, это не говорит о том, что они плохие или хорошие. То есть они
1: другой подход к этому, да, процессу.
3: Они, там правит балом эргономика и функциональность. То есть человек должен расставить весь свой базовый минимум, да, вещей, наполнить квартиру. Ну и есть квартиры, где у него есть какие-то дополнительные также и интересные моменты. Mm-hmm. Например, у нас были квартиры, в окно ванная было даже в Новокольцовском. Да, то есть были такие лоты. Вот, поэтому мы всегда ищем какую-то возможность разнообразить наши планировочные решения, чтобы у всех была возможность mm-hmm. какой-то эксклюзивной mm-hmm. квартиры.
1: А, знаете, о чем хочу поговорить, коллеги? О репутации застройщика. Как вот она сейчас влияет на выбор новостроек? То есть, ну, на наш выбор, я имею в виду, mm-hmm. вот наш как покупатели себя, да, вот так вот постукиваю, что я теперь захотела ванну, в ванной, чтобы было окно, если честно. Думаю об этом. А, ну, вообще, как будто бы мы ведь уже ушли от каких-то опасных, сложных, я имею в виду, времен, когда, ну, не, страшно было наткнуться mm-hmm. на какой-то обман. Мне кажется, уже сейчас нас так государство так защищает с точки зрения, ну, вот, что государству свои взаимоотношения с застройщиками, или я ошибаюсь? Ну, то есть мы вот об этих репутационных каких-то, ну, нюансах мы говорим все еще? Это все еще актуально для нас, вот, как для покупателя?
3: Ну, однозначно, я думаю, что это всем актуально, но тут Александр Валерьевич меня поддержит, что сейчас эскроу-счета, то есть и вообще, ну, насколько я знаю, политика такая, что вы защищены, все верно.
2: Тут, тут на самом деле двоякий вопрос, потому что, ну, мы проводим регулярно социологические исследования и смотрим, а что жителям там районов важно при выборе квартиры. И неожиданно там последние 4-5 месяцев полез очень жесткий тренд на то, что жителям снова стало важно, что застройщик надежный.
3: А, кстати, да.
2: Вот. Причем это начинает перекрывать там по потребности. То есть, если раньше у нас всегда есть цена, есть локация, да, а дальше шел двор, места общего пользования, планировка, да, то там на второе-третье место сейчас вылезает надежный застройщик.
1: А как мы тогда эту надежность можем определить?
2: А тут вопрос. Сейчас ведь с введением эскроу-счетов не стоит речь о том, что достроят, не достроят. Вопрос, когда достроят и что достроит. То есть, и в данном случае для жителей, наверное, особо важно, что будет построено то, что застройщик заявляет. Потому что, и в данном случае, опять же, очень важно, что человек может посмотреть, а что застройщик уже строил.
1: Кстати.
2: И мы всегда...
1: Буквально пройтись по городу можно, да, да, в некоторых
2: то
1: случаях.
2: То есть, буквально в прошлом году, по-моему, мы закончили наш проект «Ботаника Гринхаус», собственно говоря, и всех туда отправляем. Пожалуйста, вот мы там показываем фотографии, ожидание, реальность было, стало, то есть, что обещали, что построили. И мы гордимся этим проектом. И, собственно говоря, для посетителей Тихого центра, покупателей Тихого центра, мы показываем, по сути дела, товар лицом. А для Новокольцовского, ну, мы просто ведем людей, мы специально оставляем в предыдущих сданных домах одну-две квартиры, просто людей ведем туда, чтобы они понимали, что они покупают. А, соответственно, в текущей ситуации далеко не все застройщики могут похвастаться тем, что они могут показать товар лицом и свою историю лицом. Ну, и да. Вот и сейчас это для многих и многих покупателей становится очень-очень важным.
1: Ну и тут еще, да, такая ситуация, что и объекты сдаются в срок, и крупный холдинг, да, ну то есть...
3: Да, нам более 20 лет, то есть в любом случае мы уже давно на рынке, и это не первые, скажем так, штормовые истории на нашей, истории, и поэтому мы стабильно стоим на ногах, очень уверенно.
1: Ну вот про Тихий центр заговорили, давайте чуть-чуть здесь постоим, полюбуемся, что называется, да, как будто мы на этой экскурсии в город. Вообще, сегодня на каком этапе строительства находится жилой квартал «Тихий центр»?
3: А на данном этапе сегодня мы строим первую очередь большой квартальной застройки «Тихий центр». Первая очередь делится на два этапа. Первый этап у нас сейчас состоит из трех секций. Секция самая ранняя, она на шестом этаже, вторая секция на пятом этаже и третья секция, по-моему, на третий-четвертый этаж. А второй этап, который мы недавно стартовали с продажами, сейчас выведен на ноль, то есть минус два, второй этаж паркинга и минус нас первый этаж паркинга уже залит. То есть мы приступаем, поднимаем домик. Вот, поэтому его уже буквально скоро будет видно с улицы Челюскинцев. Будет уже заметно, что настройка у нас ведется.
1: Домик. Как-то так тепло сразу стало. Как будто мы все туда переезжаем. Да. Хорошо, вот вы отметили по поводу инфраструктуры, уже сказали, Наталья Сергеевна. Но еще разок, да, чуть подробнее в комплексе. Паркинги, детские площадки, коммерческие помещения. Это, ну, как-то норма в современном мире, конечно, мы понимаем, да, что при желании, при возможности особенно. У вас какая-то есть любимая деталь в инфраструктуре комплекса?
3: Разумеется. Мы этот комплекс создавали довольно долгое время, анализировали его. То есть это не проект одного года. Uh-huh. Перед тем, как мы с ним стартовали, мы давно уже его проектируем, рассматриваем со всех сторон. В первую очередь, основная звездочка такая у нас в проекте — это бульвар, который будет проходить посередине жилой застройки. Это пешеходный бульвар, на котором не будет машин. Это будет бульвар с разной функцией, и спортивной, и местами отдыха, и детской площадкой, и фонтанами. То есть это еще одна точка притяжения в городе, куда вы можете
1: прийти.
3: То есть
1: это общая территория, да, будет? Я имею в виду общегородская территория.
3: Общегородская, да, открытая для всех жителей города и гостей города Екатеринбурга.
1: Мы такое любим, нам такое нравится.
3: Да, да. Причем это вот продолжение, опять же, популярного пешеходного маршрута с

0: рассказывали о том, что они, ну, помимо своей эстетики, они еще наполняют детей физикой, развивают их, помогают
1: им. Этим обезьянкам надо, конечно, энергию куда-то свою скидывать.
0: Да, обязательно. Не только энергию, но и то, чтобы мозг развивался, то есть они росли. Там есть понятие умеренный риск, это когда, то есть дети не должны расти в системе, когда за них все решили, то есть они должны все равно немножко быть смелее, уметь рисковать, обдумывать, а могу ли я это сделать или нет, или для меня это опасно. Так у них там причинно-следственные связи вырабатываются.
1: Подождите, мы это закладываем во время строительства площадки формирования?
0: Конечно, во время проектирования в любом
1: такую
0: случае.
1: Такую мысль мы закладываем?
0: Да, да.
1: Что?
0: Да, то есть раньше...
1: Подождите, это что, например, это, не знаю, там какая-нибудь будет, не знаю, прыгнуть в ямку, то есть это вот что-то...
0: Или, например, канаты. Вот мы, опять же, тоже разговаривали, был у нас такой интересный момент с жителями в предыдущем жилом комплексе, встретилась, просто гуляла один раз и встретилась с чьей-то мамой, ребеночка, и вот ребенку, наверное, лет 5. И она говорит, ну как вы так, вот у нас здесь, чтобы подняться на второй уровень, надо лезть по сетке.
1: Ага.
0: Вот. Я говорю, ну вы поймите, что если просто была бы лесенка, он бы легко залез, но он не ощутит, то есть не проживет этого момента с точки зрения риска, с точки зрения, а могу ли я, его мозг не поймет свое тело, то есть что мне надо сделать, мне надо подтянуться, мне надо силы, а если я не могу, значит, я еще не готов, значит, мне нужно там еще подрасти, и вот в тот момент, когда он сможет это сделать, во-первых, он получит там свой дофамин, да, мозг порадуется.
1: Я в шоке!
0: Да,
1: ну есть... ладно, квартира, вот это там 4 стены, потолок у тебя, а тут еще вот что закладывается.
0: Конечно.
1: Какая глубокая мысль. Да. Радиослушатели наши присоединяются. Вот Сергей пишет, не сначала слушаю, представители какой компании пришли. А, понял, Синара, пожалуйста. Ребят, мы сейчас прервемся на новости, узнаем, что случилось в Екатеринбурге. Вернемся в студию через пару минут и еще поговорим, как, где взять деньги, чтобы вот на такую площадку заехать и зажить новой жизнью.
2: В Екатеринбурге 13 часов 30 минут.
3: Город FM на 107,6. Новости на Город FM.
4: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловская область вошла в топ-5 российских регионов по объему лесов. Почти 70% площади субъекта покрыта деревьями, сообщает пресс-служба Рослесхоза. Лесистость – это показатель, который отражает отношение площади лесных массивов к общей территории региона или страны. На этот показатель влияют различные факторы, включая площади лесовосстановления, лесоразведения, а также частоту лесных пожаров и распространение вредных организмов и болезней. Бюджетная комиссия Екатеринбургской гордумы со второй попытки согласовала отмену туристического налога для хостелов. Налоговую льготу для гостиниц с невысокой стоимостью размещения предлагается установить на 2 года. Как сообщила директор департамента финансов администрации города Юлия Медведева, при принятии льготы выпадающие доходы для городского бюджета составят 9 миллионов рублей в 2026 году и 12 миллионов рублей в 2027. Напомню, туристический налог на территории Екатеринбурга действует с 2025 года. За прошлый год бюджет города за его счет пополнился на 144 миллиона рублей. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории для строительства магистральной сети водоснабжения в Чкаловском районе. Новые коммуникации обеспечат водой перспективную застройку Академического 2. Магистральная сеть водоснабжения будет проложена подземным способом от проектируемого водопровода по улице Академика Курчатова до ранее запроектированного водопровода по улице Лучистой. Трасса пройдет в границах улиц Лучистой, Чемпионов, Полевского тракта, Перспективной и ЕКАДа, а также затронет улицу Академика Курчатова и улицу Нескучную. Зона планируемого размещения объекта займет 11,5 гектаров. Ориентировочная протяженность нового водопровода, состоящего из 2 труб диаметром по 0,5 метра каждая, достигнет 3,7 километра. Отмечу, в Екатеринбурге ведется планомерная работа по модернизации инженерной инфраструктуры, муниципальная программа развития жилищного и коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности, утвержденная до 2030 года, предполагает ежегодную перекладку не менее 28 километров сетей водопровода и 8 километров канализационных сетей. Кроме того, до 2030 года запланировано обновление 10 насосных станций водоснабжения и 15 канализационных насосных станций, реконструкция и строительство инженерных сетей и коммуникации в отдаленных территориях.
2: О погоде.
4: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 19 градусов.

0: Рекламно-информационная программа.
1: Компания Sinara Development строит Екатеринбург для нас с вами. И вот мы сегодня в том числе, да, обсуждаем новостройки, какие вот вопросы задать застройщику, чтобы избежать каких-то ошибок, поменьше было рисков, и можно было с удовольствием, да, заехать в новую квартиру. Ну, в частности, мы задержались на жилом квартале Тихий Центр, обсуждаем, как для, все продумано для детей, даже, да, вот эта возможность некоторого интеллектуального роста, эмоционального роста. Я, если честно, впервые с точки зрения застройки, да, вот этот вопрос обсуждаю. Но давайте вернемся к все-таки квартирам. Помимо детей, которые, значит, на площадке как-то взрослеют, формируются и превращаются в классных людей, ведь есть же еще какие-то планировки, отделка. Это же ведь тоже супер важные детали, да, выбор супер важный на стадии покупки. Ну вот кто, наверное, Наталья Сергеевна, наверное, да, к вам давайте этот вопрос. Ну, с отделки давайте начнем. Какой тип отделки предусмотрен? Дайте нам какие-то пояснения. Черновая, чистовая? И вообще, как это влияет на бюджет, на сроки переезда в новую квартиру?
2: Да, когда мы начинаем проектирование и решаем, будет у нас отделка чистовая, черновая или предчистовая отделка, мы всегда, опять же, опираемся на аналитику. И аналитика нам показывает о том, что последнее время целевая аудитория это семьи с детьми, это молодежь, это люди, которые пока одни, допустим, они все очень ценят чистовую отделку. Почему? Потому что это время, то есть это сокращение сроков переезда, это деньги, потому что в любом случае наша отделка будет, им выйдет дешевле, нежели они будут сами самостоятельно ездить, покупать, нанимать бригады. Вот. То есть это их комфорт. А люди сейчас ценят свой комфорт и свое время. Поэтому чистовая отделка у нас всегда находится на первом месте. И вот мы,
1: в приоритете.
2: В приоритете, да. Хорошее слово. И мы используем это как в нашем проекте Новокольцовске, так и в Тихом Центре. Отделка у нас немного отличается от двух этих проектов. В основном она отличается набором сантехники, которая есть в квартире. Если в Новокольцовском, но при этом отделка в любом случае она нейтральных как оттенков, так и фактур. То есть вы, житель, который туда заезжает, может использовать любые свои предпочтения в дизайне, реализовать их. У него есть эта возможность окрасить стены, то есть нейтральные цвета дверей, полов. И ванны мы обычно делаем с минимальной отделкой, потому что тут мы опираемся уже на пожелания.
1: Минимальная отделка — это вот покрашенные
2: стены? Да, это покрашенные стены. На полу у нас простая самая плитка. Но для чего это сделано? Потому что мы все равно видим запрос и понимаем, что жители сами будут это пространство под себя реализовывать. И сейчас много разных предложений. Поэтому тут мы им отдаем на их усмотрение это помещение. А остальные комнаты, они у нас в нейтральных... То есть нейтральные стены, нейтральный цвет пола. В Тихом Центре мы продолжили наш эксперимент, он у нас был на Ботанике, гринхаус, когда мы наполняли санузлы инсталляции европейских марок вместе с и сантехникой. Значит, у нас были акриловые ванны и раковины с тумбами. И мы увидели хороший отклик. Мы видим, что это не выбрасывают, это тоже важно. Мы смотрим, анализируем, что люди это применяют. Это применяют как семьи, опять же, с детьми, то есть оставляют эту сантехнику, так и инвесторы оставляют дальше. То есть это быстрее для того, чтобы переехать, не переехать, а квартиру сдавать уже,
1: например,
2: в аренду. Да, то есть ускоряется время. Вот. Поэтому мы остаемся пока с чистовой отделкой.
1: Ну, то есть мы когда говорим про чистовую отделку, то есть это, в принципе, с этим жить можно.
2: Да.
1: Да? То есть
2: да.
1: Это не то, что временность какая-то, пару недель, и все вдруг как-то сильно изменится внешний вид. Нет же?
3: Мы специально в свое время прорабатывали именно подбор материалов, которые с минимальными усилиями, то есть те же самые обои под покраску могут краситься в любой цвет. Мы ушли, например, к белым межкомнатным дверям, потому что они сочетаются практически с любым цветом. Мы пришли к определенной колеровке ламината, потому что он тоже практически там, ну, чтобы подходил к максимальному количеству стилистики. И несмотря на то, что человек купил готовую квартиру с чистовой отделкой, он все равно сам себе художник и может финальные штрихи внести те, которые ему нужны, именно под себя. себя, но при этом, чтобы это укладывалось условно в выходные. Чтобы выходных ему хватило на то, чтобы довести, доделать квартиру непосредственно до себя. До своего требования.
1: Некоторые ведь даже удовольствие от этого получают. Безусловно. То есть вот взять кисть, да, краску, все вот здесь вот. Ну и как-то дать свою энергию пространству тоже. Хочется порадоваться, конечно, за этих прекрасных людей, которые переедут. Скоро, кстати, когда мы Тихий центр ждем?
2: У нас заканчивается 27-м году, в конце 27-го года.
1: Осталось-то всего-то ничего. Но о планировках я еще хотела бы чуть-чуть задержаться здесь. Я все еще думаю про окно в ванной.
2: Да, оно у нас есть. Есть еще постирочные, есть еще кабинет с окном, есть квартира. Значит, у нее, ну, она просто очень большой площади, у нее есть две террасы. Есть квартира с антресолями. У нас интересные лоты. Мы любим такие варианты, когда вы можете, то есть в кухне-гостиной есть возможность подняться на второй этаж.
1: Наталья Сергеевна, понимаете, я вот тот человек, у кого антресоль, это вот, знаете, у бабушки вот такой шкаф был под потолком.
2: Поняла. Антресоль — это открытое пространство второго уровня. То есть это не закрытый второй этаж, а именно открытое пространство. То есть у вас внизу обычно под плитой перекрытия есть кухонный гарнитур, а наверху это зона, допустим, для кабинета или спальни. Да, или зона там отдыха.
3: Ну, и соответственно, вот эта часть первого этажа, это там порядка 5-6 метров высотой. То есть второй свет.
2: Со вторым светом.
1: Комната, да? То есть действительно там в полный рост встанешь, поживешь.
3: Это абсолютно полноценный. То есть мы же все равно берем за базу этажи, которые у нас есть, поэтому это полноценные два этажа.
1: Звучит, конечно, круто. Не завидуем, радуемся, получается.
2: Да.
1: Радиослушатели наши присоединяются. Вот пишет Сергей, спроси, пожалуйста, может, знают гости, когда ставка по ипотеке на вторичку будет примерно 15-16%. Но мы сегодня, во-первых, не про вторичку. Мы сегодня исключительно про вот это вот счастье заехать в новую квартиру.
2: Они взаимосвязаны.
3: Да, что первичка, что вторичка примерно на одном уровне. И я думаю, тогда, когда будет ключ в районе 10-11. А дальше мы снижаемся по 0,5% раз, там, в 1,5-2 месяца, как бы, считайте сами.
1: Ну вот мы вернулись, если в такие инструменты финансирования, предлагаю еще их обсудить. Вообще, предлагает ли застройщик рассрочку, субсидированную ипотеку, другие программы? Давайте еще разок.
3: Еще раз. Ну, я говорил, что субсидированные программы, да. То есть мы продолжаем с ними работать. Это скорее такой практически индивидуальный продукт, потому что там, во-первых, банков много, банки предлагают очень большие матрицы, и мы пытаемся периодически какой-то унифицированный продукт выставить, да, но вообще как бы с человеком нужно... Человек должен понимать, что он хочет, и чтобы мы ему максимально смогли помочь. А что касается рассрочек, это инструмент очень, скажем так, востребованный. Для кого он востребован? То есть есть рассрочки, когда у человека есть вся сумма, да, но он хочет похоронить деньги на депозите. И мы, например, там достаточно просто идем на рассрочку 50-50, когда 50% мы забираем себе, 50% у человека еще лежит на депозите, как вариант. Есть рассрочки, у нас минимальный платеж по рассрочке есть от 15% вход. То есть это там есть несколько вариантов, есть 20, есть 30%. То есть сейчас набор очень большой. Большой именно под необходимый человеку сценарий. Но, как правило, там для кого-то это... Кто-то за ребенком идет. Это один сценарий, да? То есть так, чтобы получить право на семейную ипотеку, как бы квартиру и цену зафиксировать сейчас. А есть сценарии, когда человек понимает, что у него либо продастся квартира через год, и у него будут эти деньги, либо он понимает, что там через год-полтора будет ниже ставка по ипотеке.
1: Например.
3: И опять же, он фиксирует цену сейчас, вносит какие-то средства и ждет этой ставки по ипотеке.
1: Ну, а можно использовать материнский капитал?
3: Обязательно нужно. При этом можно его использовать даже в первоначальный взнос по ипотеке.
1: О, и девчонки, семьи приходят?
3: Конечно.
1: Используют?
3: Мы всегда традиционно во всех своих жилых комплексах ориентируемся прежде всего на семейную аудиторию.
1: Ну да, я потому что и по инфраструктуре, да, вот смотрю, у нас детские площадки, про которые мы сегодня говорили, какие-то паркинги, прогулочная зона, опять же, бульвар. за это вообще сразу в сердечко в наше, да, попадает жилой квартал, тихий центр. А бульвар, кстати, будет, вот вы, то есть сначала поднимется жилой квартал, тихий центр, и потом бульваром будем заниматься? Или они как-то параллельно проходят?
2: Они вот параллельно проходят, они не могут... Ну, с точки зрения строительства мы не можем их разделять друг между друг другом, то есть в любом случае они идут параллельно друг с другом. Вот у нас будет довольно длинный бульвар, несколько площадей на них, и вот одни будут игровые, другие фонтан.
3: Просто мы сейчас говорим, что, в принципе, вот тихий центр, вот этот район, он очень большой. То есть площадь тихого...
1: Вот этой застройки,
3: но
1: да?
3: Мы строим только первую очередь. У нас еще впереди целых 4.
2: 300 тысяч у нас вообще метров квадратных.
1: Ого.
2: Площадь застройки.
1: Ну, мы желаем,
2: 300.
1: Да?
3: Мы тут спорим, выясняем, сколько же площадь. По-моему, 400.
1: Ну, давайте так. Главное, чтобы было комфортно, да, чтобы люди жили с радостью, и, конечно, и городу было красиво, и жителям, которые, да, уже внутри будут находиться, тоже все это было радость и удовольствие. Я напомню, что у нас в гостях был Александр Щепкин, заместитель коммерческого директора, директора проектов гражданского строительства компании Синара Девелопмент, и Наталья Сергеевна Приходько, руководитель отдела по разработке продукта компании Синара Девелопмент. Вся информация по акциям, планировкам есть на сайте. Прямо сейчас можете заглянуть sinara-development.ru.
3: А лучше звонить, потому что сейчас даже я уже начинаю в этих акциях путаться. Потому что, еще раз, есть проблемы, с ней нужно прийти к менеджеру, как к врачу, чтобы диагностировать и вылечить.
1: Проверим немножечко, шеф, помнит ли телефон, по какому звоните?
3: Нет, не помню.
1: Но на сайте точно есть.
3: На сайте точно есть,
1: заглядывайте. Ну что, спасибо вам большое. Эфир наш подходит к завершению. Я напомню, что сразу после, буквально через несколько минут, к Боре Аболину придет Татьяна Булаева, начальник отдела промышленной политики и развития предпринимательства Департамента промышленной и инвестиционной политики администрации Екатеринбурга, а также заместитель директора Екатеринбургского центра развития предпринимательства. Поэтому далеко не уходите, немного музыки для вас. Ну и дальше наш эфир продолжится.

0: Реклама на 107.6.
1: 6-9 июля, Екатеринбург. Международная промышленная выставка «Иннопром». Ключевая площадка для торгово-промышленного сотрудничества. Регистрация на официальном сайте expo.innoprom.com. ООО «Формика Ивент». Реклама 12+.
2: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
3: 18+.
4: Слушай, а когда мы в последний раз вот так сидели?
5: Даже не помню.
4: Без дел, без телефонов, без спешки.
5: Без шумного города.
4: Мы как будто снова познакомились.
5: Нет, мы просто вернулись.
4: Куда?
5: Друг к другу.
6: Танхаус. Дома, где начинается жизнь. Телефон 509-50-55. Танхаус.ру.
7: 18+.
8: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
9: Но у меня тоже работа.
8: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
10: Дело. Я тоже пошел.
9: А ты куда?
10: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
11: Студия «Вкус и Модерато» открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
9: Как вкусно!
8: А взрослым к вам можно?
12: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере Дружбы народов в Орджоникидзевском районе. Факт первый. Сквер Дружбы народов расположен между памятником труженикам тыла на проспекте Космонавтов и входом на станцию метро Машиностроителей. Свое наименование эта зеленая территория получила в 2019 году. Факт второй. В 2019 году в сквере Дружбы народов состоялась церемония открытия памятного камня, от которого отходят аллеи этого сквера. Камень символизирует единство 160 народностей, проживающих в Екатеринбурге. Напомним, что в 2026 году в нашей стране отмечается Год единства народов России. Факт третий. Свой вклад в создание сквера Дружбы народов внесли представители более 50 народностей. На аллеях сквера ими были высажены деревья, и каждое деревце было промаркировано табличкой, напоминающей о народе, представители которого его посадили. Украшением сквера стала беседка, однако сквер нуждается в дальнейшем развитии и благоустройстве. А сейчас мы напомним, что сквер Дружбы народов является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Программа подготовлена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

0: Зона. Йоги и йогини. Собираемся с ковриками в полдень в зеленой роще. Асаны простые, люди приятные. Ищите нашу лужайку.
1: Посмотри, какое лето.
0: В Екатеринбурге.

0: В Екатеринбурге 2 часа дня.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловская область принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме, который проходит в Санкт-Петербурге. Традиционно его площадка объединяет представителей органов власти, бизнеса, институтов развития и экспертного сообщества для обсуждения ключевых вопросов экономического развития страны. Как отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер, высокий уровень инвестиционной активности Свердловской области подтверждается реализацией инновационных проектов в разных сферах. Промышленность Свердловской области занимает большую долю в экономике России. Предприятия региона реализуют масштабные инвестиционные программы, которые укрепляют потенциал Среднего Урала и всей страны. Петербургский международный экономический форум – серьезная площадка для расширения деловых связей региона. В программе запланированы встречи с представителями российских регионов и крупных компаний, подписание соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной, цифровой, туристической и других сферах. Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Он проводится с 1997 года, а с 2006 проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. Второй этап гидравлических испытаний для подготовки к новому отопительному сезону пройдет в Екатеринбурге с 10 по 8 июня. Специалисты ЕТК проведут диагностику магистральных, распределительных и квартальных сетей повышенным давлением через обратный трубопровод без отключения горячей воды. Работы запланированы в ночное время с 23.00 до 6 утра. Гидравлические испытания пройдут без отключения горячей воды. В это время владельцам зданий, теплопунктов и теплосетей будет необходимо отключить системы теплоснабжения от испытываемых трубопроводов и следить за их состоянием. Кроме того, собственники складских и подвальных помещений с материальными ценностями должны будут организовать дежурство и принять меры по предотвращению затопления в случае разрыва теплотрасс. Напомню, испытание теплосетей – одно из обязательных мероприятий по подготовке к отопительному сезону. Это позволяет энергетикам оценить способность сетей нести необходимые нагрузки, определить неблагоприятные зоны и оптимально организовать программу капитального ремонта и реконструкции трубопроводов в межотопительный период. В Екатеринбурге с 5 по 7 июня пройдет третий фестиваль мотокультуры, музыки и спорта движения. В программе мотопробег, выступления мотоциклистов и экстремалов. Все три дня в центре города будет работать музыкальная сцена. Из-за фестиваля улицы в центре уральской столицы перекроют, а общественный транспорт изменит маршруты. На время фестиваля будут запрещены проезд и парковка на центральных улицах с полуночи 5 июня до 5 утра 8 июня. По 8 марта от Ленина до Малышева с 22.00 5 июня до 23 часов 6 июня. Июня по Горького от Пушкина до Малышева. С 6 утра 5 июня до 23 часов 7 июня по Воеводина. С 6 утра до 23.40 6 июня по переулку Химиков. От 8 марта до набережной рабочей молодежи. Также с полудня 6 июня на время проведения мотопробега от музейного комплекса в Верхней Пышме до центра Екатеринбурга будут закрыты проспект Космонавтов от Якада до Челюскинцев, Челюскинцев от Космонавтов до Свердлова, Свердлова от Челюскинцев до Карла Либнихта, Карла Либнихта от Свердлова до проспекта Ленина, проспект Ленина от Свердлова до 8 марта. Открывать движение обещают оперативно по мере прохождения колонны байкеров.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 19 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Екатеринбург в галстуках.
1: Здравствуйте, вы слушаете радио «Город ФМ» на 107.6. Это программа «Екатеринбург в галстуках». У микрофона ведущий Борис Оболин. И сегодня у нас в гостях Татьяна Булаева, начальник отдела промышленной политики и развития предпринимательства Департамента промышленной инвестиционной политики администрации Екатеринбурга. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: И Марина Михеева, заместитель директора Екатеринбургского центра развития предпринимательства.
3: Добрый день.
1: А поговорим мы сегодня о конкурсе «Предприниматель года» города Екатеринбурга, который в этом году проводится уже аж в пятый раз. Радиослушателям сообщаю, что мы в прямом эфире, поэтому, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Эфирный мессенджер Макс работает. Его номер +799 15 15 107.6. Телефон прямого эфира 227 107.6. Видеотрансляция доступна на странице Город ФМ ВКонтакте и на портале Екатеринбург РФ. Итак, как мы уже сказали, пятый раз проводится конкурс, и можно ли говорить, что он уже стал значимым событием для предпринимательского сообщества города?
2: Да, безусловно. За 5 лет конкурс прошел путь от нового проекта городского до одной из наиболее узнаваемых площадок общественного и профессионального признания предпринимателей. Идея возникновения конкурса зародилась у нас в 2021 году. Тогда департамент еще был комитетом промышленной политики и развития предпринимательства. Мы искали инструмент, где могли бы больше узнавать о наших успешных предпринимателях, их проектах и индивидуальных предпринимателях, и, соответственно, эту информацию доносить до жителей нашего города. Мы изучали опыт других городов, каких-то аналогичных конкурсов объединений предпринимателей, и пришли вот к такому решению, что в городе Екатеринбурге обязательно должен быть свой конкурс «Предприниматель года». Таким образом, у нас шла подготовительная работа в 2021 году, и первый конкурс мы провели в 2022 году. По итогам и по результатам кампании за 2021 год. На первом конкурсе у нас было 30 заявок. Это мы проводили силами комитета еще без центра. Есть, были номинации, которые попросту не состоялись из-за того, что не пришло минимальное количество заявок. Их необходимо было как минимум 3. И вот сейчас уже за 5 лет ежегодно демонстрируется рост участников конкурса, заявителей. Это говорит о том, что конкурс востребован, конкурс интересен, конкурс дает результат. И по итогам 2025 года, который мы провели совсем недавно, у нас зафиксировано число заявок более 450. То есть это раз в 15 раз увеличение
1: заявителей. И это всего за 4 года. Менее чем за 5 лет. Результат более чем достойный. И, может быть, даже и неожиданный. В хорошем смысле слова.
2: Да, да, мы согласны. Поэтому этот конкурс проводится у нас в рамках муниципальной программы ежегодно. Мы его планируем проводить. И главная эта цель — выявить, как я уже говорила, успешные предпринимательские практики, поддержать наиболее результативные компании, ну и способствовать популяризации предпринимательства в городе Екатеринбурге.
1: Чем вы больше всего довольны? Вот сейчас. Потому что, вот, когда вы что-то начинаете, какое-то дело, вы же всегда хотите к чему-то прийти. Вот насколько уже достигнутые цели, они соотносятся, совпадают с вашими, так сказать, мечтами стартовыми?
2: Ну, главная цель, которую мы перед собой ежегодно ставим, это прирост числа участников конкурса. И мы этого достигаем. И это самое, наверное, главное и радостное из того, что происходит. Ну и, конечно, мы ставим для себя цель провести самую главную торжественную церемонию всегда на самом высоком уровне. Поэтому, ну, об этом, наверное, расскажем подробнее. Вот. Я думаю, мы достигли той цели, которую мы ставим.
1: Вот вы сказали, как только присоединился центр, сразу же заявок стало больше. Марина, расскажите, это пожалуйста, да, тогда о роли вашей организации и по каким вопросам, может быть, в нее стоит обращаться, тем же предпринимателям. Но это уже с прицелом на будущие конкурсы, на будущие годы.
3: Ну, вообще, Екатеринбургский центр развития предпринимательства существует с 2010 года. Он был создан администрацией города Екатеринбурга как учреждение поддержки предпринимательства в городе. На самом деле наш Екатеринбургский центр осуществляет достаточно большой спектр услуг бесплатных для предпринимателей, для действующих, так и для начинающих, а также просто для физических лиц, которые планируют открыть свое дело. Это консультации на любом этапе бизнеса по любым вопросам, например, составление бизнес-плана. Очень популярна сейчас услуга у нас консультирование для физических лиц, которые планируют получить поддержку от государства, субсидии на открытие собственного дела. То есть любой человек может позвонить к нам, записаться на консультацию и получить по интересующей его теме какие-то компетентные советы. Мы действительно являемся исполнителем муниципальной программы, организуем конкурс. И каждый год очень серьезная конкуренция, она наращивается. Как сказала Татьяна Евгеньевна, в этом году уже было подано 451 заявка на участие в конкурсе. Всего 190 претендентов были допущены к основному этапу, к этапу голосования. И это говорит о том, что конкурс становится более престижным. Мы прикладываем много усилий к популяризации данного конкурса для того, чтобы все более большее количество предпринимателей принимали в нем участие, для того, чтобы они могли рассказать о себе, заявить о своих успехах и получить награду из рук главы города. Наверное, это такое серьезное признание успехов для предпринимателей за их заслуги.
1: Люди понимают, что к вам нужно обращаться? Вот насколько активны они в плане заявок?
3: Ну, как мы уже сказали, количество заявок из года в год увеличивается. Поэтому мы только рады и ставим себе планку ежегодного увеличения не менее чем на 15%. Мы также призываем не только предпринимателей участвовать в конкурсе, но у нас есть такая номинация, как «Народный выбор», где любой житель Екатеринбурга может поучаствовать и проголосовать за предпринимателя, которого хочет поддержать. Уже в этом году проголосовало около 5000 жителей города за своих предпринимателей. Поэтому призываем всех поддерживать свои любимые компании, свои любимые фирмы.
1: А если в целом говорить о тенденциях 2026 года, то насколько высокой была в этом году конкуренция и какие сферы бизнеса наиболее активно участвовали в конкурсе?
3: Ну, на самом деле конкуренция была, как я уже сказала, высокой. По сравнению с прошлым годом на 7% увеличилось количество заявок, которые были допущены к основному этапу. Наиболее заметную положительную динамику у нас показали торговые предприятия. Количество участников выросло на 44%. Увеличилось также и представительство в сфере образования, в социальной сфере. И это может свидетельствовать об активности предпринимателей в социальных, образовательных, культурных и различных медицинских проектах. Очень нас радует то, что в этом году большое увеличилось количество предпринимателей, которые занимаются поддержкой определенных слоев населения. То есть это услуги, которые оказываются для пожилых людей, услуги для людей с ограниченными возможностями.
1: Скажем так, социальные направленности.
3: Совершенно верно, да. То есть это прямо очень радует, что эти предприятия тоже находят время, силы заявить о себе, рассказать о себе, и они становятся победителями также в конкурсе, то есть получают признание. В этом году также хотела бы отметить номинации «Рестораны и кафе», «Туризм и гостиничный сервис». И количество заявок от этих предприятий удвоилось. То есть что это говорит о развитии внутреннего туризма в Екатеринбурге, положительной динамике.
1: Ну, о другой динамике конкурса мы поговорим чуть позже. А пока я напомню радиослушателям, что вопросы нашим гостям можно задавать с помощью эфирного мессенджера «Макс». Номер прямого эфира +7 99 15 15 107 6. Также можно звонить по телефону прямого эфира 227 107 6. И видеотрансляция доступна на нашей странице ВКонтакте и на портале Екатеринбург РФ. Более того, если вы пропустили наши прямые эфиры, наши программы, программы или, наоборот, хотите еще раз послушать, пересмотреть, поделиться с друзьями, такая возможность у вас есть. Все программы «Город ФМ» и «Екатеринбург в галстуках», и «Ваша недвижимость», которая была часом ранее, и «Екатеринбургский тест-драйв», который, как всегда, по четвергам в 17.00 вас сегодня также ждет, все это публикуется на нашей странице ВКонтакте и на нашем канале на Рутьюбе. Подписывайтесь, заходите, и радио «Город ФМ» будет с вами в этом случае не только круглосуточно, но и в том порядке, в каком вам это удобно. Мы продолжим нашу беседу после небольшой полезной паузы.
0: Реклама на 107.6.
1: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотце в 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
4: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Национальные проекты России. Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: Мы продолжаем программу «Екатеринбург в галстуках» и продолжаем подводить итоги конкурса «Предприниматель года», который состоялся в Екатеринбурге. Ну, его финальная торжественная церемония состоялась как раз 1 июня. Итоги подвели победителей. Мы назовем чуть позже в нашей студии по-прежнему Татьяна Булаева, начальник отдела промышленной политики и развития предпринимательства Департамента промышленной инвестиционной политики администрации Екатеринбурга, и Марина Михеева, заместитель директора Екатеринбургского центра развития предпринимательства. Для начала предлагаю ответить на вопрос радиослушателя, который нам написал в МАКС на номер +7 99 15 15 176. Сергей спрашивает, а если денег дадут, а бизнес не пойдет, то что с субсидией делать?
1: Так, это вопрос.
2: Ну, на самом деле, да? Это фонд, если речь о том, что я сказала про меры поддержки, что поддержку в форме субсидии предоставляют Центр занятости населения, Управление социальной политики. То есть у фонда такой меры поддержки нет. И там есть определенные правила и критерии, по которым претендент может получить эту меру поддержки. То есть все подробности лучше уточнить там. И, соответственно, последствия, если бизнес не пойдет.
0: Есть ли вообще какое-то отличие вот этого конкурса от других предпринимательских премий? Ведь аналоги какие-то все равно существуют.
3: Да, аналоги существуют, и даже здесь у нас, в Свердловской области, их и не одна, и не две. Поэтому хотелось бы назвать главную особенность в том, что у нас оцениваются не какие-то идеи или проекты, бизнес-проекты предпринимателей, а уже конкретные результаты за предыдущий календарный год. Прежде всего, оцениваем экономические показатели компаний. Ну, к ним относятся рост выручки, динамика заработной платы, динамика численности сотрудников, конечно же, налоговая дисциплина, а также ведение экспортной деятельности. Есть и дополнительные критерии, такие как наличие патента, зарегистрированного товарного знака, использование современных каналов продаж. Приветствуется осуществление благотворительной шефской спонсорской деятельности на территории муниципального образования города Екатеринбурга. Ну и, конечно же, участие в каких-то выставочных мероприятиях либо общероссийского, регионального или даже местного уровня. В этом году мы в систему оценки дополнительно включили показатель позиции компании в рейтинге ЭКГ. Это национальная система оценки благонадежности, социальной и экологической ответственности бизнеса. Так, по данному показателю максимальную оценку, ну, наверное, это логично, показали представители компаний социальной сферы. То есть 37% показали уровень как лидер или продвинутый уровень рейтинга. Ну и также креативной индустрии тоже неплохо. У них 25%, то есть 3 заявки из 12 у нас показали максимальный рейтинг. Это говорит о том, что наши предприниматели уделяют все больше внимания не только экономическим результатам, но и отвечают принципам ответственного ведения бизнеса. Таким образом, значит, конкурс позволяет увидеть не просто успешные проекты, а компании, которые реально вносят вклад в развитие городской экономики. Оценивают наших претендентов в два этапа. Это рабочая группа и жюри конкурса. Конечно, мы хотим поблагодарить всех наших членов жюри конкурса «Предприниматель года». В жюри входят у нас представители органов власти, руководители самых крупных предпринимательских объединений. Это УТПП, Свердловский областной союз промышленников предпринимателей, «Опора России», «Деловая Россия». Ну, также представители институтов развития бизнеса, образовательного, экспертного сообщества. Всех мы благодарим. Это, безусловно, все профессионалы. Они с глубоким пониманием современных бизнес-процессов, с значительным управленческим опытом, ну и знанием отраслевой специфики. Поэтому всем большое спасибо за работу и подведение итогов в конкурсе.
0: Итоги — это ведь не только выявление победителя, кто занял первое место, кого поддержали. Это ведь и такое своеобразное зеркало, отражение того, что происходит в современном предпринимательстве. И каждый год это такой своеобразный, может быть, портрет предпринимателя этого года. Ну, понятно, что какой-то из них может быть характерен двум, трем годам. Но вот средний какой-то вот портрет предпринимателя современного мы можем сейчас обозначить? Кто он? Может быть, это не мужчина, может быть, это женщина даже доминирует или какую-то такую серьезную определенную роль занимает, определенную роль играет?
2: Ну, если смотреть в разрезе конкурса, то можно составить такой обобщенный портрет, что в основном возраст бизнеса — это около 9 лет, возраст участия в конкурсе. Каждый четвертый ведет деятельность из участников более 13 лет, и при том среди участников есть как предприятия с 30-летней историей, так и компании, которые были зарегистрированы в 2006 году, в 2025. Это показывает, что конкурс открыт как для начинающих предпринимателей, так и для тех, кто уже давно находится в бизнесе. Отрадно видеть, что все более заметное место в предпринимательском сообществе занимают женщины. По анализу заявок процент составляет около 40 от общего числа участников. Небольшой прирост есть среди участников, среди индивидуальных предпринимателей, из которых половина, чуть больше половины занимают женщины. Это также говорит о том, что женщины в нашем городе занимают активную бизнес-позицию, активно занимаются бизнесом.
0: И активность эта выражается, проявляется в том числе и в том, что они в конкурсе участвуют. Не просто работают, но и таким образом, еще таким способом о себе заявляют.
2: Совершенно верно.
0: Ну, а вам только в радость, надо полагать. Итак, заявки поданы, жюри все огласило. Насколько это было сложно? Насколько в этом году, что называется, упорная была борьба? Ведь наверняка при определении победителя еще и какой-то там эмоциональный, субъективный фактор играет роль.
3: Значит, в этом году у нас были некоторые изменения. Изначально мы на этапе внесения изменений в положение у нас были внесены изменения в две номинации. И номинация, например, «Строительный бизнес». У нас была расширена, например, преобразована, добавлена недвижимость и строительство. Сюда мы включили компании, работающие с недвижимостью, архитектурно-строительным проектированием и обслуживанием зданий. Также номинация у нас ранее была в прошлом году «Бизнес в сфере образования». Ее мы укрупнили и назвали «Бизнес в социальной сфере». Сюда мы включили проекты социального блока. Это касается здравоохранения, культуры, спорта, социальной политики. Тем самым мы разгрузили категорию, номинацию «Бизнес в сфере услуг». Она у нас была переполнена. Но в этом году, конечно, много заявок в ней, но тем не менее мы привлекли новые направления в другие номинации. Кроме того, в этом году мы четко привязали все номинации к конкретным АКВЭДам. АКВЭДы — это коды экономической деятельности, для того, чтобы у нас прослеживалось направление компаний, соответствовали нашим заявленным номинациям. Сложности были, конечно, были сложности с этим. Не у всех компаний АКВЭД был заявлен, соответствовал фактической деятельности. Ну вот в этом году и на будущее мы призываем предпринимателей, чтобы они привели в соответствие свои записи в едином реестре и спокойно могли заявиться без всяких сложностей в наш конкурс на будущий год. Также просим компании проследить заблаговременно о том, чтобы у них не было налоговой задолженности. Ведь было очень нам неприятно, жалко отказывать тем компаниям, которые имели задолженность. Причем были такие случаи, когда компания даже не подозревала, что у них есть налоговая задолженность, а эта задолженность была в виде там пений, штрафов, совершенно незначительных, копеечных. И, соответственно, вот такие неприятности у нас проявлялись. Вот.
0: Ну, хорошо, если они не знали, а если они представление имели, но рассчитывали, что участие в конкурсе, может быть, как-то их позволит от этого избавить, тем более, если не просто участвуют, а еще и победят.
3: Нет, напрасно они так надеялись. Конечно, были компании, кто сиюминутно...
0: То есть в основном, если выяснялось, что есть задолженность, то это недоработка была исключительно. Не проверили.
3: Да, да.
0: Неосознанно,
3: да, все-таки. Неосознанно, да, неосознанно. У многих, я не знаю, да, многие надеялись на какое-то чудо, и что мы пропустим их в номинанты. Но большинство компаний, это были незначительные суммы, и, соответственно, это если бы было... Мы не могли перепроверить до начала, то, я думаю, все это можно было своевременно исправить.
0: Плюс 7-99-15-15-107-6. Еще раз напоминаю номер нашего мессенджера Макс. Если у кого-то есть вопросы, то, пожалуйста, присылайте их сюда, в прямой эфир. Ну и теперь мы уже подходим постепенно к тому самому подведению итогов. Безусловно, те, кто следит за предпринимательской жизнью Екатеринбурга и конкретно за конкурсом «Предприниматель года», о котором мы уже неоднократно рассказывали, мы его анонсировали, мы его предваряли, то сейчас, пожалуй, самое приятное. Кто же у нас в итоге победил? Ну, тем более, что конкурс давно уже вышел за рамки исключительно профессионального сообщества. С 2022 года введена специальная номинация для общественного признания заслуг предпринимателей. И вот тут могли участвовать все допущенные к участию в конкурсе номинанты. Голосовать мог каждый житель Екатеринбурга, имеющий доступ к аккаунту в госуслугах. Ну и вот тут результаты, пожалуйста. Что там произошло?
3: Да, но торжественная церемония, да, у нас состоялась 1 июня. Были все приглашены номинанты. Естественно, присутствовал глава города Алексей Валерьевич Орлов, председатель городской думы Гура Ариана Дмитриевна, ну и заместитель главы Екатеринбурга Ноженко Дмитрий Юрьевич непосредственно вручал награды. Интрига по имени победителя у нас сохранялась до самого вручения. То есть на сцену приглашались номинанты, да, номинации, то есть это 3-4 компании, кто был отобран жюри. И на сцену выносился конверт с заветным наименованием компании и произносился уже только на сцене. Я с удовольствием могу сейчас назвать победителей наших во всех номинациях. И так, номинация «Бизнес в социальной сфере» у нас победила компания «Детская восстановительная медицина», предприниматель «Казахстан».

0: Екатеринбурге 15:30.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Свердловская область вошла в топ-5 российских регионов по объему лесов. Почти 70% площади субъекта покрыта деревьями, сообщает пресс-служба Рослесхоза. Лесистость – это показатель, который отражает отношение площади лесных массивов к общей территории региона или страны. На этот показатель влияют различные факторы, включая площади лесовосстановления, лесоразведения, а также частоту лесных пожаров и распространение вредных организмов и болезней. Бюджетная комиссия Екатеринбургской гордумы со второй попытки согласовала отмену туристического налога для хостелов. Налоговую льготу для гостиниц с невысокой стоимостью размещения предлагается установить на 2 года. Как сообщила директор департамента финансов администрации города Юлия Медведева, при принятии льготы выпадающие доходы для городского бюджета составят 9 миллионов рублей в 2026 году и 12 миллионов рублей в 2027. Напомню, туристический налог на территории Екатеринбурга действует с 2025 года. За прошлый год бюджет города за его счет пополнил на 144 миллиона рублей. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории для строительства магистральной сети водоснабжения в Чкаловском районе. Новые коммуникации обеспечат водой перспективную застройку Академического 2. Магистральная сеть водоснабжения будет проложена подземным способом от проектируемого водопровода по улице Академика Курчатова до ранее запроектированного водопровода по улице Лучистой. Трасса пройдет в границах улиц Лучистой, Чемпионов, Полевского тракта, Перспективной и Якада, а также затронет улицу Академика Курчатова и улицу Нескучную. Зона планируемого размещения объекта займет 11,5 гектаров. Ориентировочная протяженность нового водопровода, состоящего из 2 труб диаметром по 0,5 метра каждая, достигнет 3,7 километра. Отмечу, в Екатеринбурге ведется планомерная работа по модернизации инженерной инфраструктуры, муниципальная программа развития жилищного и коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности, утвержденная до 2030 года, предполагает ежегодную перекладку не менее 28 километров сетей водопровода и 8 километров канализационных сетей. Кроме того, до 2030 года запланировано обновление 10 насосных станций водоснабжения и 15 канализационных насосных станций, реконструкция и строительство инженерных сетей и коммуникации в отдаленных территориях.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 19 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на 107.6.
1: Что для вас самое важное? Радость детей, здоровье, безопасность. Эти ценности Синара Девелопмент закладывает при строительстве района Новокольцовский.
2: Для спорта бассейн мирового уровня, для детей игровые и спортивные площадки. В Новокольцовском уже работает новая поликлиника и строится детский сад.
1: Скидки 20% на квартиры с ремонтом. Переезд уже этим летом.
3: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
4: 18+.
5: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на концерты в Летнем театре в парке Маяковского 27 и 28 июня. «Симфония в парке» и мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
6: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.
7: Исторически для уральского рока 1986 год начался 11 января в Институте Уралтехэнерго, концертом, в котором приняли участие Флаг, Чайф, Наутилус Помпилиус и Урфин Джюс. У лидера последних Александра Пантыкина на следующий день был день рождения. Вот и решил Сан Саныч преподнести себе подарок. Тем более группа уже полгода не то что не гастролировала, почти не репетировала. По этой или по иной причине выступление было просто потрясающим, по крайней мере, зрителям понравилось. Алексей Могилевский, только что выступавший в качестве сессионщика-саксофониста с наутилусами, переоделся обратно в тельняшку директора сельского клуба и на песне «Лишняя деталь» присоединился к Урфину. К сожалению, записи нет, поэтому остается слушать студийный вариант и фантазировать.

А вот выступление Чайфа многие признали провальным, хотя справедливости ради отметим, группе тогда не было и года. В тот вечер на сцене вместе с двумя Владимирами на бас-гитаре впервые играл Антон Нифантьев, на барабанах, вызванный прямо из зала и чуть ли не на лестнице, во всех смыслах на коленке, ознакомившийся с материалом, Владимир Маликов из музыкального училища. Не помогли ни капитанская фуражка Шахрина, ни детская панамка Бегунова. К тому же на середине выступления отказала аппаратура, сгорел усилитель, пришлось досрочно покинуть сцену. Расстроенные музыканты даже подумывали отказаться от участия в первом фестивале, но не отказались и правильно сделали. Именно Чайфы станут тогда настоящей сенсацией, о чем совсем скоро расскажем подробно. А сейчас о другом.

0: несогласии с таким положением дела, в смысле с возрождением концертов, высказали в обкоме комсомола. На разрешившего выступление в «Уралтехэнерго» инструктора Кировского райкома Андрея Глухих завели персональное дело. Но рокеры не собирались с этим мириться, а говорят, что они всегда против власти. Инициативная группа, в которую вошли в том числе Николай Грахов, Игорь Скрипкарь и Евгений Горенбург, составила текст срочной телеграммы и письма в ЦК ВЛКСМ с копией в «Комсомольскую правду». Под письмом подписались почти 150 человек. Правда, так до сих пор и неизвестно, повлиял ли этот смелый поступок на судьбу опального комсомольца. А вот власти взяли на карандаш и 24 февраля перед самым началом отменили очередной концерт в ДК «Компрессорный», где, кстати, тоже должен был выступать «Урфин Джюс». Собрались 500 зрителей. После этого многие усомнились, а дадут ли вообще открыть рок-клуб. Но 15 марта историческое событие состоялось. Мы подробно рассказывали об этом в 29-м, 30-м, а также с 35 по 37 выпуски проекта. Весь он целиком доступен на странице «Город ФМ» ВКонтакте и на Рутюбе. Там есть видеоверсии с уникальными архивными материалами, как это интервью Владимира Шахрина.
1: Я думаю, что создаваемый Свердловский рок-клуб может помочь восстановлению контакта между молодежью, музыкантами, между нами. Но хотелось бы, чтобы это была более открытая организация, широкая, чтобы туда каждый мог прийти, и чтобы каждый из нашей, в общем-то, хорошей молодежи, которая у нас сейчас, как-то раскрыть свою индивидуальность.
2: Трудно осознать, зачем нужен здесь я.
0: Открыть рок-клуб открыли, правда, об этом почти никто не знал. Однако оперативная и отличная реклама подоспела неожиданно и одновременно помогла и навредила городским кинотеатрам. Еще никогда в Свердловске так не ходили в кино, как в конце весны, начале лета 1986 года. Продолжение следует.

На веранде возле «Динамо» забыта книга в синей обложке. Кто найдет, прочитайте и скажите, чем там у них все закончилось. Лето в Екатеринбурге.

0: В Екатеринбурге 4 часа дня.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловская область принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме, который проходит в Санкт-Петербурге. Традиционно его площадка объединяет представителей органов власти, бизнеса, институтов развития и экспертного сообщества для обсуждения ключевых вопросов экономического развития страны. Как отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер, высокий уровень инвестиционной активности Свердловской области подтверждается реализацией инновационных проектов в разных сферах. Промышленность Свердловской области занимает большую долю в экономике России. Предприятия региона реализуют масштабные инвестиционные программы, которые укрепляют потенциал Среднего Урала и всей страны. Петербургский международный экономический форум – серьезная площадка для расширения деловых связей региона. В программе запланированы встречи с представителями российских регионов и крупных компаний, подписание соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной, цифровой, туристической и других сферах. Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Он проводится с 1997 года, а с 2006 проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. Второй этап гидравлических испытаний для подготовки к новому отопительному сезону пройдет в Екатеринбурге с 10 по 8 июня. Специалисты ЕТК проведут диагностику магистральных, распределительных и квартальных сетей повышенным давлением через обратный трубопровод без отключения горячей воды. Работы запланированы в ночное время с 23.00 до 6 утра. Гидравлические испытания пройдут без отключения горячей воды. В это время владельцам зданий, теплопунктов и теплосетей будет необходимо отключить системы теплоснабжения от испытываемых трубопроводов и следить за их состоянием. Кроме того, собственники складских и подвальных помещений с материальными ценностями должны будут организовать дежурство и принять меры по предотвращению затопления в случае разрыва теплотрасс. Напомню, испытание теплосетей – одно из обязательных мероприятий по подготовке к отопительному сезону. Это позволяет энергетикам оценить способность сетей нести необходимые нагрузки, определить неблагоприятные зоны и оптимально организовать программу капитального ремонта и реконструкции трубопроводов в межотопительный период. В Екатеринбурге с 5 по 7 июня пройдет третий фестиваль мотокультуры, музыки и спорта движения. В программе мотопробег, выступления мотоциклистов и экстремалов. Все три дня в центре города будет работать музыкальная сцена. Из-за фестиваля улицы в центре уральской столицы перекроют, а общественный транспорт изменит маршруты. На время фестиваля будут запрещены проезд и парковка на центральных улицах с полуночи 5 июня до 5 утра 8 июня. По 8 марта от Ленина до Малышева с 22.00 5 июня до 23 часов 6 июня. Июня по Горького от Пушкина до Малышева. С 6 утра 5 июня до 23 часов 7 июня по Воеводина. С 6 утра до 23.40 6 июня по переулку Химиков. От 8 марта до набережной рабочей молодежи. Также с полудня 6 июня на время проведения мотопробега от музейного комплекса в Верхней Пышме до центра Екатеринбурга будут закрыты проспект Космонавтов от ЕКАДа до Челюскинцев, Челюскинцев от Космонавтов до Свердлова, Свердлова от Челюскинцев до Карла-Либнихта, Карла-Либнихта от Свердлова до проспекта Ленина, проспект Ленина от Свердлова до 8 марта. Открывать движение обещают оперативно по мере прохождения колонны байкеров.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 19 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: летчиков для поездок по Уралу.
1: Мы уже приехали.
0: Кому-то придется быть штурманом и запевалой.
1: А теперь?
0: За рулем, конечно, я.
1: А сейчас-то приехали?
0: В Екатеринбурге лето.

0: 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Реклама на 107.6.
2: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
1: Национальные проекты России. Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: купила САП, но боюсь на него встать. Кто-нибудь, поучите. Встретимся на плотинке.
1: Вы готовы, дети?
0: Это лето в Екатеринбурге.

0: Здравствуйте. Управление ФСБ России по Свердловской области опровергло двойной фейк о сетках на здании администрации Екатеринбурга. Неизвестные распространяли информацию о том, что они предназначены для защиты от БПЛА. В ведомстве повторно подчеркнули, что это не соответствует действительности, передает телеграм-канал «Антитеррор Урал». По данным ФСБ, распространители фейков начали использовать многоступенчатую схему дезинформации населения Свердловской области. Ее целью стала дискредитация работы по опровержению ложных сведений. Так, сначала в региональных каналах появилась информация о сетках против беспилотников, которую быстро опровергла администрация Екатеринбурга. После этого началась новая волна дезинформации. В новых сообщениях утверждалось, что первоначальная новость якобы была правдой, а официальные опровержения являются ложью. Чтобы придать правдивости фейкам, их распространители размещают информацию от имени УФСБ России по Свердловской области и региональной антитеррористической комиссии с поддельных аккаунтов. Городские власти подписали договор о поставке 53 секционных трамваев в лизинг с победителем аукциона «Сберлизинг». Как отметил глава Екатеринбурга Алексей Орлов, приобретение 50 современных низкопольных трамваев – важный шаг в обновлении подвижного состава. 20 вагонов должны быть доставлены в уральскую столицу до 30 сентября этого года, остальные – до 25 декабря. В ходе аукциона первоначальную стоимость удалось снизить на 2,2 миллиарда рублей. Отмечу, обновление подвижного состава является важной частью транспортной реформы уральской столицы. Инициированной главой Екатеринбурга Алексеем Орловым, возможность произвести закупку появилась благодаря решению губернатора Свердловской области, секретаря регионального отделения «Единой России» Дениса Паслера о софинансировании лизинговой программы. Напомню, помимо 50 трамваев, в этом году парк общественного транспорта пополнит 55 троллейбусов с увеличенным автономным ходом и 15 автобусов особо большого класса. В Екатеринбурге обновят въездную стелу на Новомосковском тракте. Как следует из конкурсной документации на сайте госзакупок, на месте прежнего установят новый объект, а прилегающую территорию благоустроят. Стелла была установлена еще в советское время и сейчас сильно обветшала. Согласно смете в конкурсной документации, подрядчику предстоит демонтировать старую бетонную конструкцию вместе с буквами и металлическим ограждением. После этого на площадке установят новый железобетонный фундамент, на котором будет размещена надпись «Екатеринбург» из оцинкованного и эмалированного металла, а ниже надпись «Город трудовой доблести», под которой на гранитной глыбе можно будет увидеть реконструированный орден Ленина. Архитектурную подсветку обеспечат 24 светодиодных светильника. Отдельно прописаны работы на прилегающей территории. Ее укрепят скальным грунтом и оснастят бетонными ступенями. Рядом разместят парковку на 10 мест, пешеходную зону с малыми архитектурными формами и элементами озеленения. Стартовая стоимость выполнения контракта составляет 30 миллионов рублей. Работы должны быть выполнены до 31 августа.
1: О погоде.
0: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 19 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на 107.6.
1: 6-9 июля, Екатеринбург. Международная промышленная выставка «Иннопром». Ключевая площадка для торгово-промышленного сотрудничества. Регистрация на официальном сайте expo.innoprom.com. ООО «Формика Ивент». Реклама 12+.
2: Вижу все четко, как видел когда-то. Как же приятно забыть катаракту.
3: Современное лечение катаракты с применением лазерных технологий в Центре рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза». Запись по телефону 231-00-11. Екатеринбург. Ясная, 31. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Что для вас самое важное? Радость детей, здоровье, безопасность. Эти ценности Синара Девелопмент закладывает при строительстве района Новокольцовский.
5: Для спорта – бассейн мирового уровня, для детей – игровые и спортивные площадки. В Новокольцовском уже работает новая поликлиника и строится детский сад.
4: Скидки 20% на квартиры с ремонтом. Переезд уже этим летом.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
6: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.

0: Полезные подробности с Максимом Клейменовым.
1: Полезные подробности от компании «Пенетрон».
2: «Пенетрон» – это система материалов для решения самых разных задач в области гидроизоляции бетона. В этой системе есть специальная смесь, которая применяется на этапе строительства и делает бетон абсолютно водонепроницаемым. Это добавка «Пенетрон Адмикс».
3: «Пенетрон Адмикс» очень прост в применении. Смешайте его с водой, добавьте в бетономешалку, а дальше укладывайте бетон, как обычно. Вы получите бетон, который не боится ни воды, ни мороза, ни коррозии. «Пенетрон Адмикс» придает бетону способность к самозалечиванию небольших трещин, которые неизбежно появляются в любых конструкциях. Если в такую трещину поступает вода, «Пенетрон Адмикс» провоцирует рост особых кристаллов. Они заполняют трещину и останавливают протечку. «Пенетрон Адмикс» абсолютно безопасен и подходит для применения в питьевом водоснабжении. Добавка «Пенетрон Адмикс» применяется при строительстве сложных гидротехнических объектов – плотин, дамб, резервуаров с химическими реагентами, широко используется и в частном строительстве для гидроизоляции фундаментов, цокольных этажей и бассейнов. «Пенетрон Адмикс» – просто, выгодно, навсегда.
2: Нужна консультация? Требуется техническое решение для гидроизоляции на вашем объекте? Заказ и доставка материалов? Заходите на сайт penetron.ru.

Кто хочет в августе пожить в однокомнатной берлоге на Пионерке бесплатно? С вас полив цветов, уход за кошкой и хорошие отношения с соседями. Такое лето в Екатеринбурге.

0: В Екатеринбурге 5 часов дня.
1: Город ФМ на 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Более 4200 электронных писем направил Свердловский филиал «Энергосбыт Плюс» своим клиентам ТСЖ, УК и другим юридическим лицам, в чьем видении находится жилфонд. В них энергетики напомнили о необходимости подготовки внутридомовых систем к отопительному сезону 26-27 годов. Рекомендации для жилищных организаций по подготовке систем теплопотребления и тепловых сетей к осенне-зимнему периоду включают в себя ряд технических мероприятий, закрепленных законодательно. Они позволяют качественно подготовить многоквартирники к холодам и подаче тепла. Это и промывка, и опрессовка, и гидравлическая настройка внутренних систем. Все это необходимо для проверки надежности систем, удаления отложений внутри труб, настройки гидравлического и температурного режима. Специалисты «Энергосбыт Плюс» призывают жителей контролировать подготовку управляющих организаций к осенне-зимнему периоду. Согласно законодательству, компании обязаны предоставлять отчеты о проведенных в домах мероприятиях. В Свердловской области вновь выросли цены на огурцы. За последнюю неделю они подорожали почти на 6%, а за год примерно на 20%. Об этом сообщает Свердловскстат. Сейчас килограмм огурцов в среднем стоит 151 рубль 56 копеек. Год назад этот показатель составлял около 126 рублей. За неделю также выросли цены на помидоры, лук и капусту. По сравнению с прошлым годом томаты подорожали незначительно, а лук и капуста, наоборот, остаются дешевле прошлогоднего уровня. В список подорожавших продуктов также вошли колбаса и курица. Средняя стоимость килограмма вареной колбасы приблизилась к 595 рублям, что на 10% больше, чем год назад. Цены на курицу за год практически не изменились. Полукопченая колбаса, напротив, сейчас стоит немного дешевле, чем летом прошлого года. Цены на фруктовое детское питание. Средняя стоимость килограмма достигла 579 рублей. Овощное детское питание за неделю, наоборот, подешевело, однако по-прежнему стоит примерно на 10% дороже, чем год назад. Творческий марафон «Мой город будущего» стартовал в Екатеринбурге. Центр управления региона предлагает юным уральцам до 18 лет нарисовать Екатеринбург таким, каким они хотели бы видеть его в будущем. Творческие работы необходимо отправить до 21 июня на почту tsur66@yandex.ru. В заявке необходимо указать имя и фамилию ребенка, возраст, город и контактный телефон одного из родителей. После завершения приема рисунки участников станут основой мультфильма, который увидят пользователи в интернете и на телевидении. Творческий марафон «Мой город будущего» проходит при информационной поддержке Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия».
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 18 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Екатеринбургский тест-драйв.
1: Дамы и господа, добро пожаловать. Это екатеринбургский тест-драйв на 107.6 город ФМ. Добро пожаловать. Зовут меня Юля Курочкина. У меня в студии прекрасные, замечательные гости. Присоединяйтесь к нашей беседе. Я пока представлю с удовольствием. Дмитрий Верников, руководитель Федерации мото-джимханы Свердловской области. Дмитрий.
2: Привет, любимый город, привет мотоциклистам, на связи в радиоэфире Федерация мото-джимханы Свердловской области.
1: Вот это представился, так представился. И Евгений Девятко, главный судья соревнований Федерации мото-джимханы Свердловской области. Евгений.
3: Привет, привет, уважаемые слушатели.
1: Супер. А у меня, кстати, вопрос. Я же на четырех колесах передвигаюсь. У меня, конечно, радио работает в машине. А вот мотоциклисты, вы вообще что-то, вот, ну, какой-то эфир, волна, музыка, что-то есть у вас во время движения? Или вы в тишине?
2: Вообще мы слушаем звук потока автомобилей.
1: Ага.
2: Есть мотоциклисты, которые действительно ездят с музыкой. Мы не рекомендуем это делать, потому что на мотоцикле ты должен быть сконцентрирован, понимать дорожную ситуацию, ориентироваться по звукам. Поэтому мы ездим исключительно под звук потока.
1: И под мысли под собственные. Получается так. Хотя где-то я видела, что уже припаркованные байки стоят, и что-то вроде радиоприемника.
2: Это уже культура. Это уже целая культура. Есть мотоциклисты с медиа-системой, аудио, то есть разного уровня. Кстати, к нам на тренировку такие ребята приезжают и иногда включают роковую музыку, это смотрится стильно.
1: Для настроения.
3: Чтобы прокачать тренировку.
1: Но мы на самом деле, конечно, сегодня не про звучание, не про то, что в наушниках. Давайте так, все мотоциклисты остановились, включили волну, послушали. Или посмотрели нас уже, да, например, в нашей трансляции в группе ВК. Мы сегодня хотим говорить про официальные областные соревнования Федерации Свердловской области, да, Федерации мото-джимханы. Поправьте меня, это первые такие у нас крупные, масштабные, вот масштабная такая большая встреча?
2: Соревнования мы проводим ежегодно, но в этом сезоне у нас формат тот же, так скажем, но подход к документам, он изменился. У нас есть правовая форма технического организатора, плюс подача документов. Сейчас это все, правда, в тестовом режиме, это впервые мы это делаем. Нарабатываем, так скажем, пакет документов и опыт. И задача, чтобы в июле провести уже четко по документам официальные соревнования. И в августе. Сейчас мы проводим два этапа. Это чемпионаты Свердловской области, соревнования Свердловской области. А в августе у нас будут межрегиональные российские соревнования. Мы будем это проводить с Федерацией России. К нам приедут ребята на подмогу. То есть вся вот подготовка именно больше к августу. Сейчас мы обкатываем, тестируем. Но сама гонка будет у нас проходить в нашем стандартном режиме. Но мы об этом скажем позже.
1: Для понимания людей, далеких от джимханы или, может быть, от мото, да, вот движения такого. Что это вообще дает спортсменам, вот такие соревнования такого масштаба? Они что, медали получают? Может быть, не знаю, звание мастера спорта? Просто крутое признание все на руках начинают носить.
2: Вот как минимум участие в соревнованиях. Екатеринбург славится количеством новичков. Ребята 1-2 раза приезжают на тренировку, мы их уже сразу загоняем на соревнования.
1: А
2: потому что соревнования — это лучшая тренировка. Когда спортсмен, новичок стоит на старте, ему надо собраться эмоционально со своими мыслями, выполнить трассу, которую мы заложили, и побороться с самим собой.
1: И с собой в первую очередь, конечно, с волнением, да, вот с этим.
2: Да, нас и вот эти соревнования, которые мы проводим уже ежегодно, это поддержка нашего региона, поддержка города, поддержка партнеров, которые занимаются автомобильной химией, одеждой, наши екатеринбургские бренды, областные бренды. То есть есть возможность приехать, получить классные призы.
1: Ну, а по... И не только признание.
2: По разрядной системе эта система, она пока не обкатана. Вот мы сейчас заходим в этот этап. Система связана с подачей документов, там есть алгоритмы. Сейчас с этим совсем разбираемся. В идеале, когда если мы придем и уже прям все четко сделаем, то будет возможность у ребят получать разряды кандидатов в мастера спорта, но это будет связано с Федерацией России. Поэтому пробуем. Страна двигается, Москва двигается, Казань двигается, Екатеринбург был, точно должен быть в этом списке.
1: Хорошо, о соревнованиях. Евгений, ну вы главный судья.
3: Да.
1: Вот если коротко, опять же, ну давайте, для меня, да, я вот такая забывчивая, значит, соревнования по мото-джимхане. Это происходит, ну, некоторое выполнение элементов, то есть нужно проехать трассу, да, да, из точки А в точку Б вернуться. А мы что оцениваем вообще? Какие могут быть на вот, казалось бы, ну ты же один, ты ведь, или там они в парами выезжают?
3: Нет, один человек
1: на трассе. Ну ты вроде один. Ты эти все шашечки объезжал, разворачивался, поворачивался, ножками вот так вот по земле, значит, не перебираешь.
2: Вот сейчас Евгений скажет по поводу ножек.
3: Да-да-да. Смотрите, ситуация такая, то есть спортсмен, во-первых, должен грамотно проехать трассу, то есть затратить как можно меньше времени на это все. Не задеть элементы трассы, ну и, соответственно, не упасть. Падение, это не считается штраф, но пока он поднимет мотоцикл, пока он встанет, запустит,
1: это
3: все время идет его личное. Потому что, поэтому много факторов для спортсмена, которые мешают ему выполнить все идеально.
1: Для примера, какой самый вот скоростной проезд трассы? Это секунды, это минуты?
3: Это минуты, скорее всего. Ну, и все зависит от трассы. У нас каждое соревнование новая трасса. У нас есть люди специальные, которые рисуют, придумывают трассы. И чем сложнее и интереснее, тем лучше. Ведь спортсмену не только надо проехать трассу, но еще и запомнить ее перед этим.
2: Когда он ждет своей попытки, мы выдаем трассу на регистрации. Им дается 40 минут на запоминание.
1: Вы даете трассу?
2: Да.
1: Они это картинка какая-то?
2: Да, картинка. Это схема. Они ее запоминают, потом проходят ногами. У них есть 40 минут на это дело. И ждут своего старта. То есть он, когда выходит на старте, некоторые топчики, уже спортсмены, они, вот видите, человек с закрытыми глазами стоит, что-то где-то там ездит, они ее так вот прогоняют. И когда ты выходишь на старт, если ты еще там, например, спортсмен топового уровня, ты борешься за траектории, борешься за секунды, за сотые секунды у них борьба идет. А новичку задача проехать, не забыть.
1: Выжить.
2: Любители. Начинаются амбиции, когда класс любителей, там уже начинается гонка, борьба. Тоже там не сотые уже секунды, где-то просто секунды. Ну, то есть...
1: Слушайте, я вспоминаю такой вид спорта, марафон лыжный в Ханты-Мансийске, и как-то мы, значит, присутствовали на этом мероприятии спортивном. И, ну, все спортсмены, всякие Бьерн Даллин и другие наши ребята, они, ну, сколько? Ну, час, полтора, ну, два, ну, в общем, пробежали свой марафон. И мы как-то ждали, я помню, наши 5 часов, парнишку, который приехал к нам как участник, значит, команды африканской какой-то, значит, страны, но мы его всем стадионом, значит, все, кто вот присутствовали тогда, аплодировали, поддерживали, чтобы он все-таки добрался до финиша, он добрался, но 5 часов. Интересно, вот здесь вот в мото-джимхане какой может быть, ну, отрицательный рекорд, то есть сколько могут ползти по трассе?
3: Ну, у нас бывают такие случаи, когда спортсмен упал, у него что-то там вытекло, что-то еще, потом после поднятия мотоцикл не запускается, он руки опускает, и у нас также весь стадион его поддерживает, и мы медленно и верно укатываемся к финишу. Ну, то есть, если мотоцикл не запустился, то попытка считается незасчитанной, но все равно все поддерживают, у нас очень дружная команда и очень дружные фанаты.
2: У нас позитивчик такой, и мы такие моменты всегда поддерживаем. Это случается у класса новичков, например, когда кто-то долго едет трассу, там есть номинация специальная какая-нибудь, и пусть весь мир подождет. Либо если кто-то упал, там что-то у него сломалось, то есть он король асфальта. То есть мы всегда самое долгое...
1: Ты лучший среди последних.
2: Награждается номинация «Самое быстрое время гонки», и смотрим, кто дольше всех проехал, чтобы поддержать человека, чтобы он приехал. И король времени, например.
1: Потрясающе. Жень, ну все-таки хочется некоторых подробностей от вас. Мы все, ну, примерно, да, опять же, плюс-минус, сравнивая с другими какими-то видами спорта вообще, ну, человеческими, вот я вспоминала сейчас вот за кадром, да, футбол, как, например, судьи, или в хоккее, скажем, да, там скорость шайбы такая бешеная, что, ну, необходимо видео, некоторая фиксация, чтобы можно было, да, посмотреть, туда ли она вылетела, законно ли она залетела в ворота, например. А вы, как судья, что оцениваете, что отсматриваете? Ну, в конце концов, трасса, ну, сколько она, кстати, по длине? 500 метров.
2: Метров 700 у нас сейчас трасса.
1: Метров 700. Но 700 метров едет человек на мотоцикле. Это довольно, ну, в целом объемная ситуация, да, и мужчина взрослый, или женщина. Плюс мотоцикл занимает какой-то вот объем в пространстве. Ну, что там чуть-чуть колесом подзадел, может быть, какую-то фишку? Ну, что, прям придираться будете?
3: Да, мы будем придираться, потому что это секунды. А для каждого спортсмена очень важны секунды. И тут еще плюс конкуренция. Раньше мы, конечно, использовали только свои глаза, но сейчас у нас есть видеотрансляция, конкретно в ВК, которую и мы используем, и спортсмены, для того, чтобы оценивать ту или иную ситуацию. То есть у нас возникают спорные ситуации, это бывает довольно-таки часто, и спортсмены приходят со своими видео, с нашими видео, с трансляцией, и мы разбираем это все, смотрим и показываем ошибки, которые спортсмен совершил.
1: Ну, вообще, как это устроено? Ну, спортсмен же за рулем, он же сам себя снимать не может.
3: Ну, то есть наша видеотрансляция, либо фанаты этого спортсмена, они тоже, бывает, видео записывают и приносят нам как доказательство.
1: То есть камера следит за каждым проездом, получается?
3: Да, конечно, у нас несколько камер.
1: А это бегущий какой-то оператор? Опять же, вспоминая, например, легкоатлетические забеги, знаете, когда оператор бежит, как будто, ну, такая шутка. А у вас как вот уже за мотоциклом бежит живой человек?
3: Нет, у нас трасса хоть и, ну, 700 метров, но она компактная очень, и мы ставим на возвышенность оператора, и оператор следит за каждым
1: как
3: спортсменом.
1: Как раз отлавливает, да?
3: Да, да, конечно.
1: Но спорить часто приходится со спортсменами?
3: Я уверен, что каждое соревнование это будет у нас.
1: Всегда находится кто-то...
3: Ага. Конечно, конечно. Потому что все не увидишь. У нас, конечно, судьи, у нас судьи на трассе, это так называемые флагмаршалы. Я постоянно слежу за трассой, за спортсменам конкретно. Но бывает, что-то упускаешь, потому что отвлекающих факторов очень много на соревнованиях.
1: Один отвлекающий фактор в нашем эфире, знаете, какой?
2: Реклама?
1: Да. Небольшой полезный перерыв. Вернемся в студию через пару минут.
0: Реклама на 107.6. Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни» уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+. Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
4: 18+.
5: Слушай, а когда мы в последний раз вот так сидели?
6: Даже не помню.
5: Без дел, без телефонов, без спешки.
6: Без шумного города.
5: Мы как будто снова познакомились.
6: Нет, мы просто вернулись.
5: Куда?
6: Друг к другу.
7: Танхаус. Дома, где начинается жизнь. Телефон 509-50-55. Танхаус.ру.
8: 18+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: Стартуй по готовности, у нас говорят.
1: Вы слышите голос организаторов больших соревнований Федерации мото-джимханы Свердловской области. Это Дмитрий Берников и Евгений Девятко тоже находятся здесь рядом с нами, главный судья соревнований. Мы вот знакомимся, ну, в целом, да, как будто с мото-джимханой. Дим, скажи, мы в этом году с тобой познакомились или в прошлом, и я вот еще впервые, да, а что такое мото-джимхана, расскажи, а как это работает. Я навсегда запомнила, что можно определить человека на мотоцикле, который проходил мото-джимхану, вот по этим ножкам, которые, значит, перебирают, да-да-да-да, ножки, которыми он перебирает, например, на перекрестке. Но вот в целом за это время, ну это я год знакома с тобой и с мото-джимханой, ты-то, конечно, вы-то погружены в процесс уже много лет, но какое-то наблюдение можете вы отметить? Становится ли больше желающих заниматься? Вообще, как эти тренировки сейчас у вас организованы? Давайте вот в этом направлении поговорим. Количество желающих пройти мото-джимхану, получить этот опыт, становится больше?
0: Очень. Это стало популярным. У нас больше 300 человек тренирующихся. Мы проводим тренировки в трех городах. Это Екатеринбург, Мега, это музей автомобильной техники Верхней Пышмы. Сейчас для нас новое открытие. Это «Береза Карт» у нас есть. «Джимхана Трек Дэй».
1: Подождите, а что насчет русского языка?
0: А я по-русски?
1: Как вас понять, пожалуйста, Дмитрий?
0: Русский язык, фигурное управление мотоциклом на трассе для картинга.
1: То есть это вот трек, когда вот по кругу, да, асфальтированная,
0: да,
1: такая трасса.
0: В общем, это что-то похоже на шоссе, на кольцевые мотогонки, но это другая дисциплина. Мы это все-таки делаем с джимханой. То есть мы не даем спортсменам, новичкам разгоняться, мы там ставим свои элементы, все равно базовые там вращения, зависания где-то, то есть такие вот, мы сохранили это дело, но формат получился комбинированным. Мото-джимхана и шоссейно-кольцевые мотогонки. И честно сказать, не хватает нам уже организаторов на проведение тренировок.
1: Да,
0: потому
1: столько
0: что
1: желающих попасть?
0: Вчера было Березовский 50 человек. На Меге у нас сегодня тренировка новичков, там у нас Никита ими занимается тоже. Задача, чтобы было их не больше 20, но они едут, мы никого не выгоняем, то есть это очень популярно. Плюс в городе ребята тоже занимаются, проводят тренировки. Это стало, по крайней мере, в Екатеринбурге так же популярно, как в Москве, в Казани, в Челябинске. Очень большое движение.
1: Но все мы знаем, что это в первую очередь полезно для безопасности.
2: Да, конечно.
1: То есть в езды. Мото-джимхана — это не про скорость, это вот как раз про навык владения, да, своим телом, своим байком, вот, взаимодействие, да, вот, с собой в пространстве. Но мне интересно, как тренировки устроены. Вот я, например, плаваю, у меня вот есть шапочка, очки и купальник. Мне, по сути, больше ничего не надо. Вот я время освободилась, пошла, наплавала свои, там, не знаю, там, километра полтора. А как у вас? Это же все равно это байк привезти, наверное, форму, да, приобрести. Шлем обязательно нужен. Тут еще тренер стоит, ругается, а там жара или дождь какой-нибудь. Как это происходит?
2: Ну, смотрите, для того, чтобы заниматься мото-джимханой, не обязательно какое-то специальное оборудование, нужен только мотоцикл. То есть ты как мотоциклист сдал на права, у тебя есть мотоцикл, шлем, это все, что по правилам необходимо, и ты приезжаешь к нам, остальное мы дадим. Вот помню, в прошлом году на тренировке, к сожалению, у нас тренер опоздал или не приехал вообще, для новичков. И я пошел с новичками заниматься. Знаете, какое удовольствие в конце тренировки получать от них благодарность? Они настолько благодарны, они прям готовы чуть ли не кланяться, но спасибо, большое спасибо. Я говорю, да за что? Это вам спасибо, что вы приходите, вы нас поддерживаете, и это в первую очередь для вас. Вы учитесь грамотно управлять мотоциклом, чтобы не попадать в аварийные ситуации на дороге.
0: Процесс тренировок у нас разный, рассчитан на разный уровень мотоциклистов. И форматы тоже отличаются. В понедельник в Верхней Пышме мы проводим общую тренировку. Туда приезжают все на том мотоцикле, который у них есть. Он должен быть зарегистрирован. У человека должна быть категория, защитная экипировка. А во вторник у нас тренировка на Меге для любителей и спортсменов. Это уже ребята, которые опытные. Это уже ребята, которые готовятся к соревнованиям. В среду у нас тренировка общего характера. Проводим на Меге, чтобы было территориально людям удобно, и в Березовске.
3: Ага.
0: А в четверг у нас тренировка специфическая, она только для новичков. наш тренер Никита тренирует один блок, второй блок элементов, зависание, вращение, развороты, посадка на мотоцикле, взгляд, там, маневрирование.
1: Взгляд?
0: Да, так, тренировка полного интенсива, 2 часа, люди просто не отдыхают, нет времени на постоять, Никита их просто...
1: Аккуратно.
0: Никита их просто тренирует.
1: Приличное слово.
0: Очень, очень интенсивно, и когда люди уже готовы с новичковой тренировки, они приезжают на общие, и дальше соревнования, и тренировка любителей спортсменов. И,
1: Дим, у меня вот такой вопрос. А в какой момент звание новичка снимается с человека? То есть в какой момент он переходит в категорию условно-опытного?
0: Есть два момента. Есть у нас люди, которые классно катаются, но не участвуют в соревнованиях, но уже прогрессируют. А они уже приезжают на тренировку, где более динамично проходит весь процесс. А новичком ты перестаешь быть, когда ты заявился на соревнования, по времени получил квалификацию, тогда ты уже любитель. Но ты, тем не менее, даже если ты уже не новичок, а любитель, но купил новый мотоцикл, обычный, например, дорожник, ты можешь приехать на новичковую тренировку, его прикатать, протестировать. Меняются сейчас тенденции, кстати. Вот мы за это время... Сначала мода была на спортивные мотоциклы.
1: Uh-huh.
0: Чопперы, понятно, это классика, это железо. Это стиль, это направление, которое будет жить, наверное, вечно. Вот, то есть сначала тенденции были в пользу спортивных мотоциклов.
1: Ну, хотелось это всем так вот низко, да, нагнуться, поза, креветки, да, и лететь.
0: Быстро, газ в палас и поехали. А потом начали люди покупать некиды. Некиды — это уже более укороченные мотоциклы, городские, легкие. Сейчас мы замечаем, что появляются тур-эндуро мотоциклы. Это уже для путешественников высокие. И мы прямо отслеживаем, что люди меняют. К нам он несколько лет назад пришел на одном мотоцикле, на некиде. Сейчас у него большой. Он говорит: Дим, можно на новичковую тренировку? Надо технику прикатать. Все, велкам к Никите. Никита знает секреты.
1: Хочется пламенный привет передать, да, Никите, да, да, пожалуйста.
0: А только дальше потом он начал быстро ездить. Велкам к Андрюхе. Андрюха — это спортики, любители. Очень сурово.
1: Дим, ты отметил, что меняется, да, вот вы наблюдаете тенденцию, как меняется интерес вот к размеру, к объему, да, мотоциклов. А у меня немножко такой девчачий вопрос. У меня подружка ездит на красивой итальянской, как-то веспа, что ли, это называется. Ну, что-то так. Есть такое?
2: Да.
1: Ну, это даже не байк, это...
2: Скутер.
1: Скутер, да. А вопрос, а вот таким человечкам, которые вот на скутере, или вот эти, знаете, вот доставщики наши сейчас катаются на этих электрических табуретках в одну, в другую сторону, а таким людям надо ли проходить Джимхану? Как вы думаете?
2: Я думаю, обязательно, потому что они тоже участвуют в потоке, и к нам на тренировку приходили ребята на скутерах. То есть и они тоже остаются довольными, потому что даже с такой маленькой легкой, да, простой техникой нужно уметь совладать. И гораздо красивее, когда ты вот этот убираешь беговел, и красиво все машинки в пробочке объезжаешь. На тебя приятно смотреть.
1: Ну, моя подружка чисто фоткается на нем, знаете.
0: Пусть приезжает к нам на тренировку фоткаться.
2: Научим ездить.
0: Мы научим. На самом деле, да, она является участником дорожного движения. Она должна владеть вот этими навыками. А люди, которые не тренируются, можно ездить 10-20 лет за рулем мотоцикла. Но когда они приезжают на тренировку, элементы выставлены, построены так, что если у вас есть вопросы по технике управления, по посадке на мотоцикле, будет выполнить сложно. И когда ты развиваешь свои навыки управления, тренируешься, на дороге ты себя чувствуешь плюс к скиллу там, на 10-20%. Точно. Ну и тренировка у нас всегда стандартно начинается все-таки с лекции, с пропаганды безопасности дорожного движения. Mm-hmm. Вас ждут дома, берегите себя, не гоняйте.
1: Я еще хотела, раз мы здесь пока обсуждаем тренировки, формы, чуть-чуть о площадке. Вот что она новая в Березовском, что это именно какой-то трек. Дайте пояснение, то есть есть чем это полезнее, что ли, или сложнее, или интереснее для тех, кто вот пойдет тренироваться на джимхане? То есть почему именно этот самый карт мы используем?
0: Это интересный формат. Диме Сторожеву спасибо большое за то, что нашел эту площадку, договорился о встрече. Мы встретились с Сергеем, который, вот, ну, собственно, руководитель «Береза карт». Посмотрели нестандартный формат, то есть это трек, но в Японии раньше, по крайней мере, катались по парковым дорожкам, то есть это есть что-то похожее на японское, и формат интересный, но мы оставляем виражи некоторые, это имитация маневрирования, входа в поворот, виадуки прохождения, то есть там нужно правильно занять положение на мотоцикле, то есть это уже... Где-то оставляем более скоростные элементы, чем мы можем себе позволить, но, тем не менее, все равно скорость там 20-25 километров в час, ну, это не быстро, но, тем не менее, отточить навык захода в поворот, выбор траектории. И это формат... Екатеринбург, у нас площадки маленькие, мы славимся тем, что мы тренируемся на затычных элементах, руль в отбойник и так далее. То есть приезжаем куда-то в другой город, где более ходовые, более скоростные моменты, там Челябинск, Москва, и мы не привыкшие к этому.
1: Куски вот эти вот, да? Трасс, этому... каких-то шоссе, что-то.
0: Да. Ага. А почему вот, лично я поддержал эту идею? Потому что мы ездили на соревнования в Пермь, на картодром Камская долина, выступали там на соревнованиях по мото-джимхане, но на треке. И это вызвало восторг. Это интересно. Это выход за рамки стандартных.
2: Хочу еще от себя добавить. У любого мото-джимханиста спросите, что главное на треке. Он вам скажет зацеп. И вот именно на картодроме там очень хороший зацеп асфальта, потому что мы до этого тренировались на парковках, на различных, и там постоянно пыльно, что-то пролито, что-то... Ну, разметка вот эта, она тоже скользит. Колеса выскальзывают, и все, и человек падает. А здесь у нас идеальный трек, идеальный асфальт, идеальный зацеп.
0: Вообще, мы считаем, что чем хуже условия для тренировок, тем лучше. Это дождь, это разметка, это масляные пятна. Но для Березовской...
1: Это не, подождите, это не шутка.
0: Да, да, серьезно.
1: То есть действительно, чтобы было пожестче вот
0: так. Да, побороться со страхом, то есть, чтобы люди не боялись. Мы тренируем экстренное торможение, маневры на разметки, там, какие-то разные, чтобы человек, если упал, то он упал это на безопасной скорости, но практически на ходу, чтобы он знал, что падать... можно правильно, грубо говоря. Вообще лучше не падать.
1: Желательно.
0: Конечно, да. Но, тем не менее, чтобы страха, разметки не было. Страх твой главный враг. Всегда там, ну, в любом, наверное, виде.
1: Ну, слушай, ну, это же некоторое спасение жизни, что если конечно. Ты совсем без страха, ну, это вопросики у некоторых, у некоторых остаются к психике.
0: Я не знаю, как это

0: Новости на Город-ФМ.
1: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Почти 200 тысяч доз вакцины против клещевого энцефалита закуплено за счет бюджета Свердловской области с начала этого года. В медучреждение региона поступило более 96 тысяч доз вакцины для взрослых и льготных категорий и свыше 103 тысяч доз для детей. С начала года жители Среднего Урала сделали около 225 тысяч прививок против клещевого энцефалита. В том числе вакцинированы более 73 тысяч детей. Сегодня бесплатная вакцинация проводится детям в возрасте от 15 месяцев. Первые две прививки и первая ревакцинация. Пенсионерам от 60 лет, первые две прививки общей схемы вакцинации и лицам, участвующим в тушении лесных пожаров. Как отметил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Свердловской области Александр Харитонов, неплохими темпами проводится вакцинация льготных категорий уральцев. В отношении детей я бы даже призвал родителей увеличить активность, потому что сегодня в регионе израсходовано лишь 32,5 тысячи доз бесплатной вакцины для защиты несовершеннолетних против клещевого энцефалита. Специалисты напоминают, привиться от клещевого энцефалита можно в течение года, но сделать это необходимо не позднее, чем за 2 недели до выхода на природу. Работа по профилактике клещевого энцефалита ведется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Контролеры Центра управления перевозками активно включились в процесс сбора голосов за объекты благоустройства по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». В качестве волонтеров ФКГС они работают на станциях и переходах метро, на остановках и даже в подвижном составе общественного транспорта. Как рассказал замначальника контрольно-ревизионной службы Центра управления перевозками Максим Салимов, контролеры сами изъявили желание помочь Екатеринбургу. «У города есть определенное количество голосов, которые необходимо собрать. Мы боремся за каждый голос, чтобы получить федеральное финансирование для благоустройства парков, чтобы было где погулять, провести свободное время. Это важная задача для города, для его развития и благоустройства», — сказал Салимов. На сегодняшний день работает 3 бригады волонтеров по 2 человека в каждой. Ежедневно они собирают около 350-400 голосов. Всего в уральской столице сбор голосов ведут более 3000 волонтеров. На сегодняшний день за обновление общественного пространства мегаполис проголосовало порядка 235 тысяч горожан. Помочь любимому парку или скверу преобразиться можно до 12 июня как с помощью волонтеров, так и на портале госуслуги. В Екатеринбурге с 8 по 10 июня пройдет второй этап гидравлических испытаний для подготовки к новому отопительному сезону. Проверять сеть будут по ночам с 23.00 до 6 утра. В Екатеринбургской теплосетевой компании обещают на время прессовок не отключать горячую воду, однако владельцам зданий, тепловых пунктов и тепловых сетей необходимо отключить системы теплопотребления. Согласно постановлению о подготовке городского хозяйства к отопительному периоду 2026-2027 годов, утвержденному администрацией Екатеринбурга, все основные работы по проверке и ремонту систем теплоснабжения должны быть завершены до 1 сентября. В жилфонде в этом году должны заменить более 18 тысяч метров внутридомовых трубопроводов и отопления. Во всех зданиях проведут промывку систем отопления и гидравлические испытания оборудования на прочность и плотность.
0: О погоде.
1: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 18 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Екатеринбургский тест-драйв. Мы здесь разучиваем разные полезные и важные слова. По готовности стартуем, да? И кажется, мы готовы ворваться в еще один блок нашего эфира. Мы сегодня в том числе, да, обсуждаем официальные областные соревнования вот Федерации мото-джимхана Свердловской области. В этом году, вот сейчас, да, эти соревнования пройдут 6 июня,
1: то субботу.
0: Есть вот буквально совсем на днях. Надо сказать, что я просто отмечу, да, что есть у меня некоторое ощущение, что как будто бы мы вот из года в год все множим, плодим, увеличиваем количество событий, на которых мотоциклистов, ну, становится не просто десяток, а, ну, тысячи. Извините, и те, кто готовит эти, да, соревнования, такие встречи, и те, кто участвует. Но это, вы сами-то как это оцениваете? Это классно, это круто. Мы,
2: да,
0: становимся,
2: конечно,
0: в мотоциклетной столицей, получается, Екатеринбург. В какой-то степени.
1: Да, мотоциклов становится много, это популярно. И наша задача, чтобы это было еще и культурно.
0: Хотелось бы, правда? Но вы, в принципе, всегда подставляете свое байкерское плечо. Вы всегда, в принципе, да, участвуете в открытии, например, мотосезона.

0: в закрытии, вы помогаете, как-то контролите, маршалите, не знаю, да, можно ли да, такое слово
1: это
0: использовать.
1: Часть нашего блока, у федерации есть команда маршалов, мы сопровождаем открытие, закрытие мотосезонов Екатеринбург, Полевской, Березовский, Нижний Тагил. Ребята по сторонам, которые следят за порядком, чтобы никто в колонне не ездил на заднем колесе, никто аварийных маневров не совершал. Ребята следят за порядком.
0: А еще
1: работают с городом. То есть, когда колонна, это ограничивает людей, пешеходов. Есть негатив. И наши ребята культурно проводят диалоги. То есть, над тем, чтобы мероприятие прошло с минимальным негативом для города.
0: Ну, некоторая такая пастушья функция, я это определяю для себя.
1: Загонщики.
0: Ну, да. Но вы как на них? Гав-гав-гав, кричи. Как
1: кричите? Это не работает. Это приводит к негативу. Схема нерабочая. У нас есть очень много таких ребят, спортивных, высоких, которые правильно разговаривают.
0: Просто взглядом, взгляд, да, миленький, поговорить. Хорошенький, куда ты поехал?
1: Особенно люди, которые уже взрослые, они очень любят про мотоциклы. Просто спросить: здравствуйте, у нас сейчас колонна, буквально там 2-3 минуты мы уедем. Все, такие вот диалоги мирные. Позитивные.
0: Супер. Вот давайте вернемся к соревнованиям, потому что мирно, позитивно, классно 6 июня можно стать гостем, а участником, кстати, еще можно стать?
1: Да.
2: У нас регистрация до 11 часов в пятницу.
0: Так.
2: То есть можно свободно, имея только мотоцикл, ты регистрируешься на сайте Gymkhana Cup и свободно приезжаешь на соревнования. Мы всем рады.
0: То есть как будто даже не обязательно быть учеником вашей студии, как я почему-то так называю.
1: Студия.
0: Федерация. Студия танца на мотоцикле.
2: Нет, конечно, не обязательно. То есть мы рады всем. Так же, как и наши ребята, которые у нас постоянно приезжают в другие города на соревнования. То есть это свободный формат. Захотел выступить – выступай.
0: Но мы уже знаем примерное количество вот сейчас зарегистрированных. Это сколько? Десятки, да,
2: около,
0: наверное?
2: 50 человек у нас сейчас зарегистрировано на соревнования. То есть, примерно еще 10% не приедут из-за погодных условий, либо из-за того, что не получилось.
0: Вот каждый поедет вот эту трассу примерно в 700 метров, да?
2: Да.
0: Чуть-чуть меньше.
1: Да, каждый только разный человек будет с разным временем выполнять этот раз.
0: Если вы говорите, что это может быть любой участник, желающий, главное, зарегистрироваться, тогда, может быть, давайте попробуем судить. Какая-то подготовка нужна, не знаю, может, вы проверяете на трезвость, извините. Я опять же, я занимаюсь плаванием, да, у нас, скажем, просят обязательно, чтобы мы снимали кардио, чтобы на соревнования приносили, что вот, смотрите, я могу, я на ваших соревнованиях не уйду в мир иной, останусь здесь. Может быть, у вас тоже есть какие-то определенные условия, не знаю, какая-то подготовка. Позавтракать обязательно или наоборот, чтобы было легче проезжать, не знаю, будьте на воде сутки.
2: Мне кажется, здесь самый главный настрой. Да, мы будем требовать в дальнейшем и спортивную страховку от человека, и медицинскую справку, потому что это все равно волнение, это спорт. В любом случае, это нагрузка на сердце, нагрузка на кровеную систему и все остальное. Также мы проводим технический осмотр мотоциклов, чтобы человек безопасно выехал на трек, то есть чтобы никаких подтеков не было. Если вы в курсе, то есть у нас спортсмены подкручивают обороты. То есть это,
0: что?
2: Это функция специальная, чтобы ездить.
1: Это
2: удобно.
1: Уже от уровня класса спортсмены про, так скажем, корчевание мотоциклов. Такая вот тема.
0: Подкручивание оборотов, корчевание. Мальчишки, я со словарем выйду из студии.
1: Облегчают они технику. И есть тоже...
2: требования к этому. То есть нужен поставить специальный выключатель, когда ты падаешь с мотоцикла, у тебя к руке привязан специальная ниточка, которая...
0: Выдергивает.
2: Kill switch, да. То есть это иностранное слово, но все-таки...
1: Он сразу же глохнет. То есть если спортсмен отделился от мотоцикла, все, мотоцикл сразу глохнет. И за этим очень строго следят.
0: Ну, как будто бы это необходимо, правда?
1: Обязательно.
2: Да, это спорт. Любые требования в спорте, они обязательны. Потому что это любые правила, как и дорожные, пишутся кровью. Помните это,
0: ребята. Вообще такое... Поддержу. Вообще такой опыт есть, что человек без какой-то специальной подготовки, без, например, каких-то наездов... Да, то есть не пробовал, не тестировал, не ходил, не занимался Gymkhana. Просто по фану.
1: Есть такое. Я даже сейчас вспомнил. Это Леха Юнусов. Мотоклуб Трэшерс. Они, кстати, у вас тут были. Леха заявился на соревнования без тренировок, но у него большой опыт управления мотоциклом. Ага. Он заявился, показал стилек. То есть, кстати, те, кто хочет заявиться, это вызов для каждого. Мы ждем, нужно зарегистрироваться, и люди в классе новички. То есть можно приехать без подготовки, мы выдадим трассу, нужно будет разобраться с ней в классе новички.
0: А сколько всего классов? То есть кто катается?
1: 6 классов. Это класс
0: новички. Бородатые?
1: Это бородатые новички.
0: Бритые? Какие классы представлены? И они по мотоциклам делятся или по какой-то физической подготовке?
2: Нет, скорее всего, это по времени. То есть каждый спортсмен, когда завершает соревнование, ему присваивается очередной класс. То есть он пришел новичком, и в зависимости от занявшего человека первого места, то есть от лидера, у него считаются проценты и ставится класс ему. То есть 6 классов, новички, спортсмены, про...
1: Любители. Круизеры. Это класс награждения... То есть новички, любители, спортсмены, класс про и класс супер про, это Б. Таких у нас не так много, но они у нас есть.
0: И один кто-то, кто приедет позднее всех, получается.
1: Наверняка.
0: Хорошо, для зрителя, как это все действие будет устроено? Я знаю, что у вас будет свободный вход для зрителей, то есть мы все желающие, пожалуйста, в субботу можем приехать куда? В Березу, да?
1: В Березовский, да, улица Транспортников, Береза Карт, можно будет посмотреть это вживую, а также вкусно покушать. У нас будут перепечи.
0: А что вы молчали?
1: У нас будет перепечи, у нас будет наш партнер швейное ателье, который нам готовит мерч, там даже можно будет что-то именное нашить.
0: Вышить футболку, с каким-то именем.
1: У нас будет, у нас будет ведущий, Лерка Хулиганка.
0: О, Лерка знает.
1: Это наша несменная ведущая. То есть будет не то, что гонка, будет атмосферно, будет элемент шоу, так скажем. Можно будет приехать посмотреть. Старт у нас в 11. И, я думаю, что до 15 часов можно будет приехать. То есть мы дадим динамику, постараемся сделать соревнования максимально быстро, чтобы не затягивать. Те, кто не успеют, на нашей страничке ВКонтакте будет прямая трансляция. МФС, _66. Наша страничка ВКонтакте, страница Федерации.
0: Про погоду не могу не спросить, потому что, сегегодня еще денек как будто бы летний по-уральски, да. Но завтра, послезавтра, там и температура как будто бы будет чуть ниже, да и дождь нам обещают чуть ли не весь день. Как вы к этому?
1: Мы к этому относимся прекрасно.
2: Мы в любую погоду.
1: У нас уже все заряжено. У нас трансляции, призовые фонды, красота, арки, так скажем. Все заряжено. Мы проводим в любые условия. Это влияет на приезд наших топчиков, так скажем, которые в дождь по понятным причинам. У них специальная резина, которую они прогревают. И в дождь она как бы не работает. Но один из них из Перми, мы ждем пилот. Мы тебя ждем, приезжай, который катает в любых условиях. У нас есть местный наш Олежка Ибатов, который стесняется, говорит, будет дождь. От них зависит гонка. От этого класса Б зависит дальше распределение времени. Ребята, прямо из радиоприемников, мы вас ждем на соревнования, ждем ребят из Башкортостана, ждем Челябинск.
0: Мне кажется, это просто Екатеринбург в эти выходные, буквально разорвет от вот этого врум-врум. Это же, как вы, кстати, к конкурентам? Или мы не конкуренты? Я сейчас про то, что будет происходить уже по городу, по всему, несколько...
1: Мы учтем это в дальнейшем и будем потом совместными усилиями делать. Ну так вот стечение графиков получилось так, что мы в параллели проводим.
0: В целом, давайте так, у нас остается совсем немного времени. Понятно, что хочется, чтобы зритель пришел, посмотрел. Но трансляция будет, это вообще круто,
1: да? Это для тех, кто не приедет. И, кстати, трансляция, она расширяет нашу аудиторию по другим регионам, особенно когда к нам приезжают с других областей. И у нас мы читаем комментарии. За лучший комментарий у нас номинация, то есть поддерживаю там Саня, Уфа, Мынов, давай, Гаспала, жми. И можно будет посмотреть, потом можно будет посмотреть в сохраненках эфир, сделать там ребята классные видео себе сделать,
0: прикольно.
1: Накладывать.
0: Вопрос вот какой, мы вот как зритель, например, вот если мы смотрим трансляцию, организацию. Мы-то здесь местные, все приедем в Березу, обязательно все глазами будем смотреть. Ну, как там, еда будет, ну, футболки можно будет.
2: Ждем.
0: Вышивать. Но если мы смотрим трансляцию, можешь дать пояснение какое-то? Вот, то есть я, скажем, как зритель, хочу, что называется, увидеть какой-нибудь там, не знаю, там, косяк, да, что вот тут он задел. Мы это своим неподготовленным зрительским глазом вообще можем отражать?
2: Да, конечно, это видно. То есть, когда спортсмен задевает, например, какой-то конус, он либо падает, либо его видно, что он шатается. Есть, конечно, моменты, где нужно несколько раз просматривать, но в основном это очень видно. И любой зритель даже без трансляции увидит. Так что приезжайте и увидите все вживую.
1: Супер, задел конус, поставил ногу, это все штрафное время.
0: Звучит, как, знаете, как вызов, как план. Мы приедем помогать, контролировать, нам тоже все это дело интересно. Ну что ж, будет классно, динамично, зрелищно. Приходите смотреть либо в формате онлайн, на странице ВК МФС, нижнее подчеркивание, 66. Ну и лично, да, ждем вас.
1: Ждем.
0: Мото Джимхана в новом формате. Пригоняйте на Саревы, будет классно.
1: Это будет классно. Кто в Якате, у вас есть возможность побывать здесь, приехать в Березовский. Березовский, вам далеко ходить не надо, приходите.
0: Все, спасибо, ребят, большое. Ну, а всем, кто нас слушает, ну что там, в пробке стоите на Малышева? Ну, не скучайте.
1: Всем привет, не скучайте.
0: Музыка для вас в эфире Город ФМ. Yeah.

0: Реклама на 107.6.
1: Дорогие родители, не дайте травмам и неприятным происшествиям испортить долгожданный летний отдых. Обязательно напомните детям о соблюдении правил дорожного движения и научите их правилам поведения на природе и в воде. Подробности на сайте profilaktika.ru.
2: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. Люмисфера приглашает на концерты в Летнем театре в парке Маяковского 27 и 28 июня. Симфония в парке и мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о парке «Семь ключей» в железнодорожном районе. Факт первый. Парк «Семь ключей» является особо охраняемой природной территорией. Зеленая зона парка составляет около 20 гектаров. Лес в основном сосновый и березовый, много кустарников. В парке живут белки, здесь много птиц. Факт второй. В течение учебного года в парке проходят уроки физкультуры для школьников и студентов. Парк очень любят местные жители. Рядом активно развивается микрорайон «Старая сортировка», поэтому посещаемость парка растет. Факт третий. На сегодняшний день в парке есть достаточно разветвленная прогулочная сеть. Установлены скамейки, есть воркаут-площадка. Но в своем текущем состоянии он не способен отвечать интересам жителей и нуждается в благоустройстве. В 2024 году администрация района провела опрос горожан о том, каким они хотят видеть парк «Семь ключей». Горожане прислали более сотни предложений. А сейчас мы напомним, что парк «Семь ключей» является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Программа подготовлена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

все думают. Где ты сейчас? Где ты? Ведь без тебя

соседи по академу, давайте организуем детский велозаезд. Нарисуем станции, скинемся на призы, а заодно и подружимся. Такое лето в Екатеринбурге.

0: В Екатеринбурге 6 часов вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Основной темой Иннопрома, который пройдет летом в Екатеринбурге, станет индустрия 360, производство без границ. Об этом сообщили организаторы выставки. Планируется, что на мероприятии состоится более 100 сессий по 15 темам. На участие в Иннопроме заявились уже около 900 крупнейших компаний со всего мира. В этом году международная выставка пройдет с 6 по 9 июля. Главной страной-партнером выставки станет Индонезия. По словам программного директора выставки Антона Атрашкина, в Индонезии и России сейчас происходят похожие процессы. Бюджетная комиссия Екатеринбургской гордумы со второй попытки согласовала отмену туристического налога для хостелов. Налоговую льготу для гостиниц с невысокой стоимостью размещения предлагается установить на 2 года. Как сообщила директор департамента финансов администрации города Юлия Медведева, при принятии льготы выпадающие доходы для городского бюджета составят 9 миллионов рублей в 2026 году и 12 миллионов рублей в 2027. Напомню, туристический налог на территории Екатеринбурга действует с 2025 года. За прошлый год бюджет города за его счет пополнил на 144 миллиона рублей. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории для строительства магистральной сети водоснабжения в Чкаловском районе. Новые коммуникации обеспечат водой перспективную застройку Академического 2. Магистральная сеть водоснабжения будет проложена подземным способом от проектируемого водопровода по улице Академика Курчатова до ранее запроектированного водопровода по улице Лучистой. Трасса пройдет в границах улиц Лучистой, Чемпионов, Полевского тракта, Перспективной и ЕКАДа, а также затронет улицу Академика Курчатова и улицу Нескучную. Зона планируемого размещения объекта займет 11,5 гектаров. Ориентировочная протяженность нового водопровода, состоящего из 2 труб диаметром по 0,5 метра каждая, достигнет 3,7 километра. Отмечу, в Екатеринбурге ведется планомерная работа по модернизации инженерной инфраструктуры, муниципальная программа развития жилищного и коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности, утвержденная до 2030 года, предполагает ежегодную перекладку не менее 28 километров сетей водопровода и 8 километров канализационных сетей. Кроме того, до 2030 года запланировано обновление 10 насосных станций водоснабжения и 15 канализационных насосных станций, реконструкция и строительство инженерных сетей и коммуникации в отдаленных территориях.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 18 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: центре внимания.
1: Здравствуйте! Вы слушаете радио «Город ФМ» на 107.6. У микрофона ведущий Борис Оболин. В Екатеринбурге продолжается, точнее даже уже подходит к завершению, голосование за благоустройство парков и скверов по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». У нас остается, да уже фактически полной-то недели не остается. Все, 12 числа голосование завершается. Соответственно, нужно активизироваться. Ну и, как показал опыт прошлого года, на финише всегда происходит самое интересное. А что происходит вообще сейчас на полях во всех смыслах, нам расскажут наши сегодняшние гости. Дмитрий Бехтемиров, директор города молодежи, вновь в нашей студии. Дмитрий, приветствую.
2: Здравствуйте, Борис.
1: И волонтеры ФКГС Варвара Быкова.
3: Здравствуйте.
1: И Роман Забайрачный.
4: Добрый день.
1: Я, Дмитрий, не будете возражать, если все-таки начну с ребят, начну с прекрасной дамы. Дмитрий у нас довольно-таки частый гость. Ребят, расскажите о себе, учитесь и как вы давно в волонтерах?
3: Именно в волонтерской деятельности активно я включилась порядка 3 лет назад. И очень интересно наблюдать и за той тенденцией, то, что волонтерское сообщество растет, и это очень классно, потому что в руках волонтеров очень много возможностей для того, чтобы не только преобразовать среду, но и делать в том числе город наш лучше, особенно в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды.
1: Ну, это на словах, а вот на деле оказалось как-то сложнее или, может быть, еще проще?
3: С каких-то сторон стало проще, с каких-то сторон возникают все равно некоторые нюансы. И, конечно, главный плюс, что уже наши граждане более включены и знают о такой программе, о программе благоустройства, и даже уже подходят в общественных местах, в торговых центрах, на массовых мероприятиях и говорят о том, что мы вас знаем, мы видим синюю жилетку, и мы уже знаем, что можно проголосовать и даже сделать это проще, потому что я в прошлом году голосовала через систему портал госуслуг, там оказалось как-то сложнее, у вас всего 5 минут, ну и главный приятный бонус, это, конечно же, шоколадка, которая также поднимает настроение и мотивацию отдать свой голос.
1: Где шоколадки храните? На жаре они не тают? Потому что май был очень жарким.
2: На самом деле всякое бывает, и множество шоколадок действительно тает. Но мы успеваем работать так быстро, чтобы этого не случилось.
1: Ром, расскажи ты о себе.
4: Я в данный момент учусь в 9 классе. Волонтерство я тоже с 23-го года, то есть 3 года назад начал. С того момента я очень много на каких мероприятиях волонтерских был. Именно в ФКГС я участвую 2-й год. На самом деле, да, становится легче во многом плане то, что у нас появляется больше пространства, где можно собирать голоса, то, что люди уже обо всем знают. Можно собирать в школах, в парках, в ТЦшках. Везде все знают, подходят, получают шоколадку. В этом году очень вкусные шоколадки, и все готовы подходить, брать, голосовать за парки.
1: Вопрос сразу же, можно даже в процентном соотношении. Сколько человек подходили к вам и начинали разговор не с фразы «Здравствуйте, волонтер, вы волонтер, я вас знаю, может, это вы шоколадки раздаете?» Или «Ну-ка, шоколадку быстро!»
4: Ну, на самом деле, бывает такое. Да, очень часто бывает такое, но мы сразу рассказываем про то, что у нас проходит федеральная программа. Ребятам становится интересно то, что вот благоустраиваются у нас территории, парки, скверы. Вот, и все равно им интересно, за что они будут голосовать.
1: А по ходу вот таких вот встреч, такого общения, волонтеры многие записались? Дмитрий, я ведь правильно понимаю, что количество волонтеров не ограничено. И даже сейчас любой желающий еще может вот в эти последние дни тоже поволонтерствовать.
2: Да, на самом деле все очень просто. Просто на портале Добро.РФ необходимо подать заявку, сообщить об этом оператору городскому как раз этой программы, то есть нашему центру «Город молодежи», мы одобрим, и человек сможет собирать голоса. Еще осталось, на самом деле, полных чуть больше недели, 8 дней, если считать завтрашнего дня, 12 число включительно, весь день тоже можно собирать голоса.
1: Тем более День России,
2: собираемся
1: праздник.
2: Это делать, конечно, огромное количество мероприятий, фестивалей проходит в этот день. Волонтеров у нас сейчас более 3500. Ну, кто официально зарегистрировался. Из них большая часть, более 2500, собирают голоса. У нас есть вся статистика в режиме реального времени. То есть некоторые просто зарегистрировались, видимо, решили, что не их. Ну, вот, и бывает такое. Но эти 2500 волонтеров работают очень хорошо. И мы собрали уже достаточно большое количество голосов. Сейчас городу не хватает в районе 55 тысяч. Это цифра реальная. За 8 дней Я думаю, это получится сделать. Нужно 6-7 тысяч голосов собирать в день сейчас, чтобы преодолеть этот необходимый барьер. Но мы наших волонтеров не просто мотивируем словами, но мы стараемся создавать им условия для благоприятной работы, проводить мотивационные встречи. Лично глава города вчера на городском старте трудового лета, большое мероприятие было как раз для подростков, а они львиную долю составляют наших волонтеров, вручал заслуженные подарки лучшим добровольцам Екатеринбурга. Так что идите к нам в команду, мы всех ждем, еще есть время. Да, но всегда есть, никогда не поздно.
1: Вот, кстати, сказали, что 2500 из 3500 непосредственно в полях, а остальная 1000 чем занимается?
2: Ну, волонтерская деятельность, она не ограничивается формированием комфортной городской среды только. Угу. Но сейчас, если мы говорим конкретно про эту программу, то ребята могли зарегистрироваться, у них могли просто поменяться интересы. Вот тут очень важно, мы очень много работаем с партнерами в рамках этого проекта, сами понимаете, торговые центры, и огромное количество предприятий, уже более 900 предприятий опрошено нашими волонтерами. И вот многие иногда относятся к волонтерам, как будто это работники. То есть это человек, который должен прийти, отработать свою смену, условно получить зарплату. Вот ты обязан, ты делай. А ведь это совершенно не так. Волонтерская деятельность, ведь это альтруизм, это от чистого сердца. И не каждый готов уделять большое количество времени, понимаете? А тут одна смена в другом центре — это 4 часа работы. Еще когда ты можешь подойти к человеку, он тебе может, мягко говоря, отказать. Такое, к сожалению, тоже бывает. Ребята очень оптимистично начали. И простите, что я немножко в другое русло наш разговор увел, но действительно волонтерский труд — это реально труд, его можно называть работой, но совершенно неоплачиваемый. То есть мы создаем условия, дарим подарки, ребята постоянно встречаются с руководством, недавно провели мотивационную встречу на Лазертаг-арене, они у нас поиграли, мы собирали голоса на концерте «Руки вверх» и поощрили ребят, сразу 10 лучших, кто собирал голоса билетами на этот концерт, они побывали на великолепном шоу Сергея Жукова.
1: Кстати, то есть... на самом концерте собирали голоса?
2: Ну, к сожалению, это не по опыту предыдущих лет это, к сожалению, не имеет никакого эффекта. Люди заняты концертом, они купили билеты, дорогостоящие билеты, сами понимаете. Вот, и они не очень-то сильно готовы. Но мы собирали вокруг Екатеринбург-арены, там стояли большие очереди, собрали за 2 часа порядка 600 голосов. Это было тоже достаточно неплохо.
1: Мы-то потому что неоднократно говорили, что вот массовые мероприятия, особенно вот когда 2 года назад вокруг хоккея у нас было настоящее безумие, вокруг футбольных матчей, ну, правда, к сожалению, тут ажиотаж не такой большой, вот, пожалуйста. Но выясняется, что тут есть свои нюансы. Так, ребят, у меня снова к вам вопрос, раз уж Дмитрий об этом заговорил, я вот прямо спрошу. Многие вот откровенно грубили, посылали, было такое?
3: Ну, лично на своем опыте я не сталкивалась именно с грубой формой. Иногда люди просто относятся недоверчиво, потому что, когда мы собираем голос, запрашиваются данные, приходит СМС госуслуг, но здесь снова важная ремарка. Да, действительно, приходит СМС госуслуг, но она не затрагивает ваши личные данные, мы не заходим в личный аккаунт, а только верифицируем голос и подтверждаем его. Я напоминаю, что если вам в СМС, и вы решили, во-первых, проголосовать, и вам приходит в СМС 4-значное число, его можно говорить. Если приходит 6-значное, и, например, кто-то запрашивает у вас 6 цифр, пожалуйста, не говорите. 4 цифры можно, 6 нельзя. Вот так, если кратко сказать. И когда мы также объясняем вот этот путь, наши граждане становятся все-таки более лояльны. Ну, либо говорят, к сожалению, ну, либо мы торопимся, либо я проголосую сам. И мы также рассказываем вот этот путь, как это сделать. Но он занимает, снова напомню, гораздо больше времени, чем можно сделать, отдать свой голос через волонтера.
1: Роман, у тебя была какая-нибудь история особенно запомнившаяся? Может быть, ну, там не со скепсисом, не с отторжением, а наоборот, с конструктивным, с таким позитивным общением?
4: На самом деле, я был один раз на мероприятии культурном. Нам показывали сцену в центре города. То есть там танцевальная какая-то сценка была, и там пришли люди. Я подошел к какому-то человеку, и он прям... такими словами мне сказал то, что нет, я не буду голосовать, я даже таких
2: слов... Это ты из позитивного решил, да, рассказать?
4: Из позитивного, да. Он не отказал, но он отказал так, что у меня аж, не знаю, развился словарный запас мой.
2: Ну, это вот про то, что работа волонтера — это не всегда. Вот,
1: ты сейчас сказал, отнюдь радость. Ни в коем случае, да, увольте.
2: Да. Максимально культурно.
1: Неудобь сказуемая, как у мамина сибиряка.
2: Ну, это если как бы о обратной стороне нашей благородной медали разговаривать. Но в целом люди молодцы, и то, о чем говорили ребята, это правда, что с каждым годом это становится проще. Проблема тут уже в, знаете, такой общей информированности о голосовании скорее. И хоть и наш департамент информационной политики очень старается делать большую работу, электронные билборды, наверное, вы видите, рекламы различные о том, что ФКГС идет, даже по федеральным каналам постоянно крутят. Но вот горожанам еще все равно этого немного не хватает, чтобы это стало, знаете, как вот про выборы же все знают, когда, например, выбираем губернатора, президента. Вот тут на вроде того. Тем более, что некоторые люди все равно как-то абстрагированы от политики, то тут ни о какой политике речи не идет. Это твой родной город, и ты можешь его сделать лучше.
1: Ну, мы об объектах, конечно, еще поговорим. Я хочу для радиослушателей напомнить, что, во-первых, наши программы все можно не только слушать, но и смотреть. И сейчас видеотрансляция на странице Город ФМ ВКонтакте и на официальном портале Екатеринбург РФ. Во-вторых, на нашей же странице ВКонтакте и на Рутюб-канале мы записи всех программ сохраняем. То есть, если вы что-то пропустили или, наоборот, хотите еще раз переслушать и пересмотреть, у вас есть такая возможность. Город ФМ ВКонтакте, на Рутюбе. Там у нас программы даже сгруппированы по плейлистам. И таким образом Город ФМ с вами в любое время и в любом порядке, в таком, как вам это удобно. Ну и поскольку программу нашу можете слушать и в повторе в социальных сетях, то имейте в виду, цифры, которые мы вот сейчас тут приводим по количеству голосов, дней, они могут не всегда совпадать с вашим реальным воспроизведением. Но в одном мы точно вас не обманываем. До 12 июня включительно можно и нужно голосовать за 17 объектов. Так много в Екатеринбурге на голосование еще никогда не выставлялось. Небольшая полезная пауза, после которой сразу продолжим.
0: Реклама на 107.6.
5: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Национальные проекты России. Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
1: Радио Город ФМ снова с вами, и снова с нами наши прекрасные волонтеры Варвара Быкова, Роман Забайрачный, их руководитель, он же директор фонда Город молодежи.
2: Центра.
1: Директор центра, да, центра Город молодежи Дмитрий Бектимиров, по сути, ответственный за молодежь. Жилетка, это вот не та жилетка. Ну да, ребят сегодня просто без униформы, но я думаю, что екатеринбуржцы и так их опознают. Вы же, кстати, ни разу за все это время псевдоволонтеров не встретили? Никто не пытался, как сейчас модно говорить, косплеить?
2: Нет, на самом деле один раз я встречал на улице Вайнера.
1: Так.
2: Ну, я бы не назвал их псевдо абсолютно, просто обычно мы знаем своих активистов в лицо. Они часто встречаемся, каждую неделю награждаем их и так далее. Большое количество ребят проходят по нашим программам образовательным, добровольческим и так далее.
1: Может, это новичок какой-то был, которого записать
2: вот
1: не успели?
2: Вот, вроде того. Просто была странная такая реакция, знаете, живая от человека. Я к ним подхожу, говорю, ой, привет, здорово так. А там был молодой человек и женщина взрослая. Главное, в наших манишках, которые вот мы выдаем как раз добровольцам. Я говорю, здравствуйте, давайте познакомимся с вами. Они испугались меня, подумали, что я какая-то проверка, и убежали внеурочная. Но вроде собирали голоса достойно до этого. То есть я видел, люди подходили, действительно работали в приложении госуслуги волонтер. Я их хотел поблагодарить, и пользуясь случаем, может, они слушают наш эфир, то вы зря убежали. Вы можете написать нам в группу ВКонтакте «Центр Город молодежи», и мы вас отметим. Как вы этого заслуживаете?
1: Не просто послушать, посмотреть, еще раз напомню, видеотрансляции. Вот я специально сам сейчас остаюсь за кадром, ребят держу на крупном плане, Дмитрий Бектимиров по центру. Если вы, уважаемые волонтеры, узнали Дмитрия, то вот, пожалуйста, не пугайтесь, не переживайте. Голоса-то самое главное все-таки были,
2: конечно,
1: учтены. Ребят, расскажите вот, собственно, о том, как и где вы работали. Вот в прошлом году, в этом, какой-то конкретный объект или по разным распределяют? Может быть, у вас, вам хотелось, чтобы за какой-то объект вы сами как-то побольше поагитировали. Вот как все это происходит?
3: Если говорить о территориях, которые выдвинули в этом году, действительно увеличилось количество в целых два раза. И возникает разнообразие и многообразие того, что можно выбрать. Самое интересное, что когда мы подходим к людям, к гражданам и как раз-таки рассказываем о территориях, люди тоже удивляются, ого, 17 территорий, гораздо больше можно выбрать, и где-то кто-то выбирает поближе к дому, кто-то к детским садам и школам, и самое важное, что граждане сами выбрали эти территории, и возникла такая возможность расширить вот этот спектр территории. И особо стоит отметить, что выбирают, рассказывают о территориях, которые уже благоустроены в рамках программы. Например, говорят о зеленой роще, потому что часто гуляют. И если говорить о сборе голосов, то, конечно, чаще всего, если говорить про меня, то я волонтерила и собирала голоса на массовых мероприятиях. Также часто меня можно было увидеть в парке Маяковского. Была очень жаркая погода, и, конечно же, все жители гуляли, наслаждались теплой погодой. И самое интересное, что вот в радость, вот даже погода влияет на само настроение, ощущения людей. И идя, например, там, не знаю, с мороженкой, еще и получить шоколадку, сразу же настроение проголосовать прям подталкивает к этому.
1: Шоколадка у нас таким своеобразным лейтмотивом проходит. Роман, помимо вот тех массовых мероприятий, в районе непосредственно задействованных в голосовании объектов не приходилось волонтерить?
4: Ну, я волонтерил на культурно-массовых мероприятиях, в торговых центрах, собирал очень много голосов. А также на мотивационных встречах, которых нам проводят, у нас как раз есть конкурс «Кто больше соберет голосов». Вот, и там разыгрываются билеты на концерт, сертификаты на Озон. Вот такие вот дела.
1: Помните свой личный рекорд? Вот сколько у тебя на данный момент?
4: Если в этом году рассматривать, я не знаю, как так получилось, я 3 дня собирал, каждый день у меня было ровно по 77 голосов.
1: Вот это да!
4: Вот, если
1: нарочно не придумаешь.
4: Да, если в прошлом году рассматривать, то я за 3 часа, волонтеры, получается, в субботу днем, я собрал 130 голосов за 3 часа. То есть это достаточно большое количество, и я горжусь данным результатом.
1: Ну вот, если у кого-то сейчас скептическое какое-то мнение, что 130 много ли... Ну, во-первых, вы сами попробуйте поволонтерить. Во-вторых, поймите, что тут не просто в один клик. Тут все-таки нужен тот самый разговор, тот самый контакт, в результате которого вы получите тот самый код от госуслуг. Волонтер ведь не просто галочку поставит. Так что тут время определенное тоже занимает. То есть 3 часа, 130 человек. Ну вот представьте себе, прикиньте, в среднем, в час, ну, если не по 50, то хотя бы по 40. Это много.
2: Это отличный результат, потому что на человека в среднем уходит 2 минуты, если человек согласен, если он позитивно относится. Иногда бывает быстрее, но в среднем 2 минуты. Но я бы хотел, Борис, отметить наших волонтеров, которые уже на данный момент за 1,5 месяца программы собрали более 2-3 тысяч голосов. Такие есть, и город Екатеринбург, он уже 3-й год подряд показывает самые лучшие результаты. И недавно мы вышли на 1-е место по общему количеству голосов среди городов от нашей большой страны. И это очень здорово. Хоть мы еще и не набрали свой KPI, но выполнили план уже лучше многих других крупных городов нашей огромной страны.
1: За счет чего это стало возможно? Как так Екатеринбургу удалось вот так вот стать едва ли не эталоном волонтерской деятельности? Ну, столицей волонтерства России, вот так можно даже назвать.
2: Тут аплодисменты должны быть, да. Спасибо большое.
1: Подложим.
2: На самом деле это все зависит в первую очередь, ну вот мое личное мнение, от руководство города, как оно относится к тому или иному направлению работы. Если наш глава Екатеринбурга Алексей Валерьевич Орлов, Марина Сергеевна Фадеева, они ставят в приоритет молодежную политику и развитие добровольческого движения, создают меры поддержки, это ведь такая вещь, что это же целый институт добровольцев, и необходимо вкладываться в него. И мы на протяжении нескольких лет и в нашем центре открыли при поддержке главы отдельный ресурсный центр добровольческой деятельности. И популяризируем, и пропагандируем эту работу. То есть это планомерно, это происходит не только 2 месяца там, во время голосования, немножко до. Это происходит, это не заканчивается, это происходит весь год. И с каждым годом у нас все больше волонтеров и очень хорошие результаты. Сейчас добровольцы тоже, к слову сказать, собрали уже более, по-моему, 60% от всех голосов. То есть именно добровольцы. Хотя, казалось бы, проще гораздо, да, самому зайти, сказать людям, да даже на те же предприятия. Но как это проверить, как посмотреть, реально ли они проголосовали? А при добровольце все происходит, он сам это все видит и контролирует. Поэтому тут реально спасибо руководству города. Это не какие-то, знаете, высокопарные слова, которые нужно сказать. Это правда так. Если глава города заинтересован в добровольцах, сам их лично награждает, сам создает меры поддержки, то ну, нам просто приятно работать в таких условиях.
1: Снова обращаюсь к Роману и Варваре. Лично вам сколько удалось людей затянуть в волонтерство? По количеству отголосованных, от опрошенных, это мы уже поняли. А вот присоединившихся к вашему делу, разделивших ваши взгляды, ваше неравнодушие?
3: Действительно интересный вопрос. Я бы даже взяла, наверное, паузу подумать, потому что...
1: Роман, перехватывай, просто, да, помогай даме.
3: Я передам, наверное, слово Роману.
4: Да, конечно. Я на самом деле очень много состою в социальной сфере. То есть я занимаюсь вожатством, волонтерством, состою во многих отрядах. И сам я очень много людей вовлек.
1: Покажи свой бэджик, не прячь его под одеждой. Вот, волонтеры Екатеринбурга. Вот, да, вот в эту камеру сейчас мы увидим.
4: Вот. Во-первых, в нашей школе я очень много говорил то, что формирование комфортной городской среды очень полезно для нашего города, и очень много вы можете получить, если вы будете активным волонтером, очень много наград вы можете получить, очень сильно помочь городу. Вот. В моем клубе по месту жительства «Искатель Надежда» тоже у нас очень много волонтеров, которых я привлек, даже простажировал их, то есть как подходить к людям, какие слова говорить, как их убедить, то что код это можно сообщать, то что он четырехзначный, то что его можно сообщать. Я им полностью все рассказал, и ну, наверное, человек 10 я привлек, каждый из которых собрал не менее, ну, 100 голосов точно.
2: Надо уже реферальную систему открывать, мотивация, да? Сколько старший волонтеров привел, сколько собрали, суммировать это все. Это правда. На самом деле, в этом году большую работу провели, и ребята молодцы. Но мы и системную эту работу сделали с каждым главой района, в администрации районной. Мы провели форумы, направленные на обучение как раз вот ребят, представителей образовательных учреждений, чтобы создать там временные штабы. Это 11 форумов больших, общих количество участников больше 2000 человек. То есть помимо вот работы, которую мы ведем каждый год по текущему набору, мы провели в этом году еще и вот данную историю. И она показала тоже свой результат. Образовательные учреждения очень хорошо проголосовали в первые дни голосования.
1: Варвара, подумала, мы тебе даже больше, чем минуту дали.
3: Да. Вот именно по количеству сложно сказать, но именно включаются...
1: Ну хотя бы кто это был? Твои подруги, знакомые или люди из иной сферы, из иного круга общения?
3: Да, действительно, включились друзья, которые... активно поддерживали меня, потому что чаще всего именно волонтерская деятельность происходила в выходные дни, потому что больше людей выходило на улицы, в торговые центры, нежели в будние дни. Хотя и в будние дни, стоит отметить, что было большое количество, и друзья именно присоединялись, так сказать, поддержать. И далее уже, а можно мне приложение, то есть как мне зарегистрироваться, чтобы я тоже мог собирать голоса. И такая вот небольшая группа есть, но чуть-чуть поменьше, наверное, чем у Романа, наверное, человек 5, но все же они тоже присоединились.
2: А мы, кстати, Борис, вам тоже предлагаем стать добровольцем. У вас же здесь много гостей разных, которые приходят как раз вот волеизъявляться, помогать. Так что, если хотите, вступайте в нашу команду.
1: Так, похоже, что иного выхода и нет. Тем более, я уже неоднократно повторял и говорил это в беседах с кураторами тех или иных объектов, вот с упомянутыми главами районов. Жаль, что по правилам можно проголосовать только один раз и за один объект. Потому что вот сколько я выслушал историй, возможно, еще выслушаю, ну, каждого хочется поддержать. Но вот одно дело, когда ты морально говоришь, да, вы молодцы, вы правильно все делаете, жаль, что победитель только один, но с другой стороны, вот хотя бы 17 еще голосов. Я еще радиослушателям хочу пояснить, если кто-то сомневается, что вот сейчас у нас лидер явный в голосовании наметился, ну, хотя, конечно, может быть, что-то еще и поменяется в прошлом году, он тоже казался Основинский парк без шансов лидировать, так как все обернулось, но важно ведь не столько выявить, победитель всегда будет выявлен, ну, всегда будет кто-то, у кого равное, у кого чуть больше голосов, чем у всех остальных. Важно именно необходимое количество голосов для получения федерального финансирования, Сумме. Чтобы именно на федеральные деньги парк был благоустроен. Вот для чего в первую очередь и ребята осуществляют свою деятельность, и мы работаем, и администрация Екатеринбурга каждый год вам напоминает, что нужно проголосовать за тот или иной парк, за тот или иной сквер. Вся подробная информация на портале Екатеринбург.РФ. Там же все ссылки для голосования. Прямо сейчас заходите, открывайте баннерное кнопка на главной странице. Еще раз напоминаю, что на портале Екатеринбург.РФ нас тоже можно слушать и смотреть. И там вот вся эта подробная информация будет. Ну а потом, опять же, один клик, приятная беседа с волонтером, шоколадка, а потом благоустроенный парк. По-моему, это как раз та самая цена. Это игра... Это, во-первых, это не игра, во-вторых, это стоит не то, что свеч, но того, чтобы потом достанется нашим поколениям на многие и многие годы. Поэтому, не раздумывая, голосуйте, поддерживайте даже сейчас. Даже сейчас, когда вот многим вроде бы кажется, что у нас уже определился победитель. Заключительный рывок, заключительный отрезок. Это какая-то особенно ответственная для волонтеров пора. Вот эти последние дни, недели.
2: Разумеется, у нас не хватает еще порядка 54 тысяч голосов, а нам надо план перевыполнить на самом деле, потому что по итогам всегда часть голосов просто срезается. Ну, по разным причинам. Где-то, может быть, волонтер некорректно фио свое преподнес, где-то там сбои в приложении были и так далее.
1: Даже так можно голос не учесть.
2: Да. Ничего традиционно. Себе. Вот сейчас счетчик показывает эту цифру, мы наберем 300 тысяч, я уверен, что мы наберем. И потом вот... Там где-то недели три, и нам скажут, что у вас 10-15 тысяч просто убрали, срезали. И это достаточно обидно всегда, да, каждый год. Но мы стараемся перевыполнить план примерно процентов на 10, чтобы как раз вот все было отлично. И вот то, что нам срежут, это было не критично. Я бы хотел еще добавить про парки. И глава города об этом говорил, что не только парк-победитель будет отремонтирован. Смотрите, федеральные деньги, действительно, софинансирование федеральное пойдет на тот парк, который выиграл, если мы наберем необходимое количество голосов. Но парк, который занял второе и третье место, будут в первоочередном порядке отремонтированы именно из средств муниципального бюджета. Как позволят деньги нашего города, их тоже будут ремонтировать. И в этом году огромное количество парков. Сейчас первое место, как вы сказали, у набережной, второе место занимает как раз Основинский парк, которому нужно прям вот...
1: В момент какого-либо нашего эфира ситуация может поменяться, так что не воспринимайте ее как постоянную, как константу.
2: Но он уже достаточно долго лидирует, занимает лидирующие позиции, на втором месте держится уверенно очень. И я думаю, что если жители поддержат сейчас, еще есть время, еще 8 дней, то у него есть реальные шансы победить. В Екатеринбурге живет огромное количество людей. И что самое главное, через добровольца может проголосовать даже тот человек, у которого нет госуслуг. Это не обязательно. Главное, номер телефона наличие, российское гражданство. И то, иногда у нас бывали случаи, даже что иностранец подходит, изъясняется, либо он шоколадку хочет, либо проголосовать городу помочь. И вот такое бывает. Но мы, опять же, думаем о том, что голоса, которые срезаются, возможно, потом это и их голоса тоже. Но такие случаи были. И спасибо им за неравнодушие.
1: Екатеринбург – город неравнодушных, мы это уже неоднократно говорили и в очередной раз в этом убедились. Варвара Быкова, Роман Забайрачный, волонтеры ФКГС, Дмитрий Бектимин.

0: 6.
1: Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщит о результатах деятельности правительства региона за 2025 год. Доклад будет озвучен на заседании регионального парламента 16 июня. Глава региона ежегодно представляет отчет в соответствии с федеральным законодательством и уставом Свердловской области. В его речи будет представлена информация о социально-экономическом развитии, финансовом положении, здравоохранении и народосбережении, развитии промышленного сектора, поддержке участников СВО, принятых решениях в социальной сфере и других направлениях работы. ЕГЭ по русскому языку, который является одним из двух обязательных экзаменов для 11-классников, прошел в Свердловской области. В этом году его сдают порядка 18 тысяч выпускников. Напомню, ЕГЭ по русскому делится на два блока. Первая часть проверяет знания орфографических, орфоэпических, пунктуационных, лексических и грамматических норм языка. Последнее задание – сочинение рассуждения. На выполнение работы по русскому языку отводится 3 часа 30 минут. Официальные результаты экзамена по русскому станут известны не позднее 19 июня. Увидеть их можно будет в личном кабинете на сайте gia66.ru или узнать в своей школе. Глава региона Денис Паслер в своих соцсетях отмечал высокий уровень образования в Свердловской области. Так, по итогам прошлого года максимальный результат на ЕГЭ по русскому языку получили 22 выпускника Среднего Урала. В Екатеринбурге с 5 по 7 июня пройдет третий фестиваль мотокультуры, музыки и спорта движения. В программе мотопробег, выступления мотоциклистов и экстремалов. Все три дня в центре города будет работать музыкальная сцена. Из-за фестиваля улицы в центре уральской столицы перекроют, а общественный транспорт изменит маршруты. На время фестиваля будут запрещены проезд и парковка на центральных улицах с полуночи 5 июня до 5 утра 8 июня. По 8 марта от Ленина до Малышева с 22.00 5 июня до 23 часов 6 июня. Июня по Горького от Пушкина до Малышева. С 6 утра 5 июня до 23 часов 7 июня по Воеводина. С 6 утра до 23.40 6 июня по переулку Химиков. От 8 марта до набережной рабочей молодежи. Также с полудня 6 июня на время проведения мотопробега от музейного комплекса в Верхней Пышме до центра Екатеринбурга будут закрыты проспект Космонавтов от Якада до Челюскинцев, Челюскинцев от Космонавтов до Свердлова, Свердлова от Челюскинцев до Карла Либнихта, Карла Либнихта от Свердлова до проспекта Ленина, проспект Ленина от Свердлова до 8 марта. Открывать движение обещают оперативно по мере прохождения колонны байкеров.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 18 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на 107.6.
1: Вижу все четко, как видел когда-то. Как же приятно забыть катаракту.
2: Современное лечение катаракты с применением лазерных технологий в Центре рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза». Запись по телефону 231-00-11. Екатеринбург, Ясная, 31. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: Что для вас самое важное? Радость детей, здоровье, безопасность. Эти ценности Синара Девелопмент закладывает при строительстве района Новокольцовский.
4: Для спорта – бассейн мирового уровня, для детей – игровые и спортивные площадки. В Новокольцовском уже работает новая поликлиника и строится детский сад.
3: Скидки 20% на квартиры с ремонтом. Переезд уже этим летом.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
6: 18+.
7: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
8: Но у меня тоже работа.
7: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
9: Дело. Я тоже пошел.
8: А ты куда?
9: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
10: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderato-sv.ru.
8: Как вкусно!
11: А взрослым к вам можно?
12: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Кинобудка.
1: Всем привет, меня зовут Денис Савин, это рубрика «Кинобудка», в которой я рассказываю вам о том, что стоит посмотреть из фильмов и сериалов. Главной премьерой в кинотеатрах Екатеринбурга стал загадочный и таинственный фильм «Закулисье реальности». В центре его повествования обычный продавец мебели Кларк. Однажды он обнаруживает в своем магазине странный проход с целым лабиринтом из желтых коридоров. Оказывается, что это совершенно другая реальность. Ну, не то чтобы прям другая реальность, а как будто бы кулисы нашего мира. Что они таят и скрывают, именно об этом интересно и необычно рассказывает режиссер картины. Фильм получился интригующим и запоминающимся. Любителям чего-то напряженного обязательно смотреть. Я рекомендую. 18+. А вот если хочется сходить в кино всей семьей, то вышел «Мандалорец и Грогу» — небольшое яркое приключение в мире и вселенной «Звездных войн», в котором харизматичный наемник путешествует по планетам и выполняет разного рода космические задания вместе с запредельно милым компаньоном Грогу, от которого в восторге останутся не только дети, но и папы с мамами. Бодрый экшен, великолепный саундтрек и харизматичные усы Педро Паскаля. Вообще получилась такая космическая сказка 12+. Ну а в рамках «Чтобы пересмотреть» или «Что наконец-то начать смотреть» акцентируем на том, что на этой неделе исполнилось 15 лет одному из самых шикарных сериалов в истории телевидения – «Игре престолов». Масштабная эпическая фэнтезийно-политическая драма ждет, когда вы ее пощупаете. Все серии и сезоны вышли в 4К-изображении. Обновленную версию дополнили диалогами и вырезанными сценами. Настала пора снова или впервые погрузиться в великолепно продуманный мир Джорджа Мартина. 18+. Более подробные кинообзоры вы можете услышать каждый четверг в 8:10 утра в утреннем шоу на Город FM. Смотрите только хорошее кино.

0: со мной в бадминтон по вечерам на ЖБИ. У меня есть ракетки, первый юношеский. Когда-то. Хочу тряхнуть стариной. Лето в Екатеринбурге.
1: Dear God, please.

0: was happy.
1: В Екатеринбурге 7 часов вечера.
2: Город FM. На 107.6.
1: Новости на Город FM.
3: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Более 4200 электронных писем направил Свердловский филиал «Энергосбыт-плюс» своим клиентам ТСЖ, УК и другим юридическим лицам, в чьем видении находится жилфонд. В них энергетики напомнили о необходимости подготовки внутридомовых систем к отопительному сезону 26-27 годов. Рекомендации для жилищных организаций по подготовке систем теплопотребления тепловых сетей к осенне-зимнему периоду включают в себя ряд технических мероприятий, закрепленных законодательно. Они позволяют качественно подготовить многоквартирники к холодам и подаче тепла. Это и промывка, и опрессовка, и гидравлическая настройка внутренних систем. Все это необходимо для проверки надежности систем, удаления отложений внутри труб, настройки гидравлического и температурного режима. Специалисты «Энергосбыт Плюс» призывают жителей контролировать подготовку управляющих организаций к осенне-зимнему периоду. Согласно законодательству, компании обязаны предоставлять отчеты о проведенных в домах мероприятиях. В Свердловской области вновь выросли цены на огурцы. За последнюю неделю они подорожали почти на 6%, а за год примерно на 20%. Об этом сообщает Свердловскстат. Сейчас килограмм огурцов в среднем стоит 151 рубль 56 копеек. Год назад этот показатель составлял около 126 рублей. За неделю также выросли цены на помидоры, лук и капусту. По сравнению с прошлым годом томаты подорожали незначительно, а лук и капуста, наоборот, остаются дешевле прошлогоднего уровня. В список подорожавших продуктов также вошли колбаса и курица. Средняя стоимость килограмма вареной колбасы приблизилась к 595 рублям, что на 10% больше, чем год назад. Цены на курицу за год практически не изменились. Полукопченая колбаса, напротив, сейчас стоит немного дешевле, чем летом прошлого года. За неделю выросли цены на фруктовое детское питание. Средняя стоимость килограмма достигла 579 рублей. Овощное детское питание за неделю, наоборот, подешевело, однако по-прежнему стоит примерно на 10% дороже, чем год назад. Творческий марафон «Мой город будущего» стартовал в Екатеринбурге. Центр управления региона предлагает юным уральцам до 18 лет нарисовать Екатеринбург таким, каким они хотели бы видеть его в будущем. Творческие работы необходимо отправить до 21 июня на почту tsur66@yandex.ru. В заявке необходимо указать имя и фамилию ребенка, возраст, город и контактный телефон одного из родителей. После завершения приема рисунки участников станут основой мультфильма, который увидят пользователи в интернете и на телевидении. Марафон «Мой город будущего» проходит при информационной поддержке Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия».
1: О погоде.
3: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 18 градусов. Это были новости на Город FM. Оставайтесь с нами.

0: «Тайм-аут» с Борисом Оболиным.
1: Физкульт-привет. Начнем с официального. Министр спорта России Михаил Дегтярев рассказал, какую сумму ведомство потратит на подготовку спортсменов страны к участию на Олимпийских играх 2028 года в американском Лос-Анджелесе. Более 2,5 миллиардов рублей. Олимпийский комитет сформировал штаб по координации, в том числе по визам. Мы работаем с МИДом, но ответственность федерации не снимаем, заявил Дегтярев, который параллельно возглавляет Олимпийский комитет России. Напомню, что Олимпиада 2028 состоится в середине июля. На прошлой летней Олимпиаде 2024 в Париже российские спортсмены выступали в нейтральном статусе. Бывший чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мираб Двалишвили проведет схватку по правилам вольной борьбы с экс-обладателем титулом UFC американцем Генри Сехудо на турнире в Тбилиси. Их противостояние станет главным событием вечера и пройдет 11 июля. В соглавном событии двукратный олимпийский чемпион, российский вольник Абдулрашид Садулаев, проведет схватку с победителем Олимпиады 2016 американцем Кайлом Снайдером. Для них это будет уже 5-я личная встреча на ковре. В болгарском Бургасе прошел 3-й этап Кубка мира по спортивной акробатике, и сборная России впервые за 5 лет выступала под национальным флагом. Итог: 7 медалей, 2 золота, 3 серебра и 2 бронзы. Победителями стали мужская четверка и смешанная пара, вице-чемпионами мужская пара, смешанная пара, женская тройка, бронза женская и мужская пары. Отдельно отметим екатеринбурженок. Мария Бойчук и Софья Игошева, кстати, в свое время гости город ФМ, представительницы спортивной школы номер 19 «Детский стадион», в финале заняли 4-е место. До медали им не хватило всего 1 сотой балла. Также Екатеринбург представили Яна Ананасова и Алина Тазиддинова. Также на этой неделе бан был снят с фехтовальщиков. На июльском чемпионате мира в Гонконге они смогут выступить под флагом и гимном. В связи с этим продолжаем вспоминать первые и самые великие победы наших мастеров клинка на международных соревнованиях.
0: Интересный факт.
2: Кто первый выполнил сальто Делчева?
3: Хорошо.
2: Понимаете, голубчик, вот ответ на этот вопрос, он как бы... Он лежит вот здесь, вот в самом вопросе, понимаете, там. Попробуйте покопаться там в районе Делчева, там ничего там.
1: Зато мы теперь знаем из предыдущего выпуска имя первого олимпийского чемпиона по фехтованию, первых участников чисто русского олимпийского финала и самого первого международного призера. Марк Мидлер, Виктор Жданович, Юрий Сисикин. Но был еще и первый чемпион мира Герман Свешников. Родился в 1937 году в Горьком, умер там же, уже в Нижнем Новгороде в 2003-м. Вошел в историю как автор уникального спортивного приема. Мы слышали про сальто Делчева, крюк Канделя, петлю Корбут, а вот еще горбушка Свешникова, которую даже профессионалы не всегда могли повторить, хотя суть проще простого. Перехват клинка противника в момент атаки и ответный укол в спину. Сам же изобретатель исполнял свой прием настолько быстро и эффективно, что не специалисту было непросто уловить момент.
4: Это дело чести.
5: Чести.
4: Знать бы, что это такое?
6: Белов, Косак. Каждый дворянин должен уметь вот этим клинком отстоять свою жизнь.
7: Ангард! Не только жизнь, месье, но и честь.
8: Право, и честь. Вот так. Ага.
1: Наверное, никто так быстро не просчитывал все возможные варианты развития боя противником, так молниеносно не ориентировался в обстановке на дорожке и не принимал единственно верное решение, как Свешников. В 1962 году на чемпионате мира в Буэнос-Айресе он перебил тренеров прямо во время установки. «Да что вы так волнуетесь? Я обязательно выиграю!» И на самом деле выиграл безо всяких проблем, легко и красиво. А спустя 4 года на аналогичном турнире уже в Москве столь же уверенно победил в финале Жан-Клода Маньяна из Франции. Все решил один укол. Ложная атака, фонарь на стороне француза загорелся, наши уже начали радоваться, судьи отменили, не засчитали очко. Вот тогда Свешников и провел свою знаменитую атаку горбушкой в спину.
3: Все вы здесь безумцы. Жаль, что я не пристрелил тебя тогда там, на болотах. Последний русский. Извольте встать, сударь!
1: И все же вернемся к команде. В 1964 году на Олимпиаде в Токио перед финалом командного турнира раперистов СССР-Польша был только один вопрос. Кого заявлять четвертым? Неудачно дравшегося в этот день Виктора Ждановича или запасного Юрия Шарова? Виктор в полуфинале с французами проиграл все 4 поединка, но у самих ребят было иное мнение. Они понимали, что... Виктор, скорее всего, не победит, что Шаров хотя бы одну победу даст, но сошлись на том, что сражаться в финале будет Жданович. Увы, он потерпел 4 поражения, Герман Свешников все выиграл, решающий момент наступил в последней встрече. Юрий Сисикин против уже выигравшего личное золото Эгона Франки. Менее чем за минуту до конца поляк вел 4-2, но как? Как Сисикин умудрился нанести за минуту тут 3 укола подряд? Никто не понял. Зато все увидели, как на плечи Юрию бросился радостный Герман Свешников. Момент запечатлел на пленку репортер Мстислав Боташев. Сегодня это одна из самых ярких фотографий великих побед отечественного спорта.
5: У меня есть тост, господа. Я предлагаю выпить за здоровье.
9: Простите, что перебиваю вас, Атос, но
5: кто там?
9: Отряд, сударь.
5: Человек
9: 40, сударь.
5: За сколько шагов?
9: Шагов 500, сударь.
1: По возвращении в Москву устроили победное застолье в любимом в те годы ресторане Дома журналистов. Первым стал Свешников и сказал: «Я речей говорить не умею, но я скажу первый тост за Сисикина. Это он выиграл нам золотые медали». Юрий перебил: «Не согласен. Если бы Герман не дал 4 победы в финале, не видать нам золота, за него первый тост». Тут стал всегда прежде молчавший вечно пятый в команде Юрий Шаров, на шее которого тоже висело олимпийское золото, хотя он не дрался с поляками. «За вас, за всех, за четверых, первый тост, за команду». Никто возражать не стал. Остается запомнить 3 вещи. Саму эту историю и имена всех героев, то, что алкоголь вреден для здоровья, и, конечно, что путь к победе нужно выбирать правильный. Берите пример с наших героев-фехтовальщиков, которые такой командой, еще раз напомню, выиграли 8 чемпионатов мира подряд. И этот рекорд все еще не побит. До встречи!

0: Свидетельство СМИ город ФМ 176 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: 6-9 июля, Екатеринбург. Международная промышленная выставка «Иннопром». Ключевая площадка для торгово-промышленного сотрудничества. Регистрация на официальном сайте expo.innoprom.com. ООО «Формика Ивент». Реклама 12+.
3: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
4: 18+.
5: Слушай, а когда мы в последний раз вот так сидели?
6: Даже не помню.
5: Без дел, без телефонов, без спешки.
6: Без шумного города.
5: Мы как будто снова познакомились.
6: Нет, мы просто вернулись.
5: Куда?
6: Друг к другу.
7: Танхаус. Дома, где начинается жизнь. Телефон 509-50-55. Танхаус.ру.
8: 18+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере у театра драмы. Факт первый. Сквер у театра драмы был разбит в 1998 году. Еще в середине 20 века здесь располагались старые деревянные частные дома, некогда бывшие частью верхней ссыльной слободы. Активное освоение этой территории города велось во второй половине 20 века, когда была построена гранитная набережная и сети и здание обкома партии, ставшее зданием правительства Свердловской области. Факт второй. На протяжении многих лет сквер у театра драмы является одной из площадок проведения для города в Екатеринбурге. Здесь проходил фестиваль цветов, а в последние несколько лет организуют масштабные музыкальные фестивали и семейные программы. Факт третий. Сквер у театра драмы знаменит круглой площадью с фонтаном «Шар». По замыслу архитектора Виталия Лоскутова, 40-тонный шар символизирует чистую планету, омываемую струями прозрачной воды. В сквере высажено более 200 деревьев и кустарников. А сейчас мы напомним, что сквер у театра драмы является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Программа подготовлена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

0: В Екатеринбурге 19 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Почти 200 тысяч доз вакцины против клещевого энцефалита закуплено за счет бюджета Свердловской области с начала этого года. В медучреждение региона поступило более 96 тысяч доз вакцины для взрослых льготных категорий и свыше 103 тысяч доз для детей. С начала года жители Среднего Урала сделали около 225 тысяч прививок против клещевого энцефалита. В том числе вакцинированы более 73 тысяч детей. Сегодня бесплатная вакцинация проводится детям в возрасте от 15 месяцев. Первые две прививки и первая ревакцинация. Пенсионерам от 60 лет первые две прививки общей схемы вакцинации и лицам, участвующим в тушении лесных пожаров. Как отметил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Свердловской области Александр Харитонов, неплохими темпами проводится вакцинация льготных категорий уральцев. В отношении детей я бы даже призвал родителей увеличить активность, потому что сегодня в регионе израсходовано лишь 32,5 тысячи доз бесплатной вакцины для защиты несовершеннолетних против клещевого энцефалита. Специалисты напоминают, привиться от клещевого энцефалита можно в течение года, но сделать это необходимо не позднее, чем за 2 недели до выхода на природу. Работа по профилактике клещевого энцефалита ведется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Контролеры Центра управления перевозками

0: Алимов. На сегодняшний день работает 3 бригады волонтеров по 2 человека в каждой. Ежедневно они собирают около 350-400 голосов. Всего в уральской столице сбор голосов ведут более 3000 волонтеров. На сегодняшний день за обновление общественного пространства мегаполис проголосовало порядка 235 тысяч горожан. Помочь любимому парку или скверу преобразиться можно до 12 июня как с помощью волонтеров, так и на портале госуслуги. В Екатеринбурге с 8 по 10 июня пройдет второй этап гидравлических испытаний для подготовки к новому отопительному сезону. Проверять сеть будут по ночам с 23.00 до 6 утра. В Екатеринбургской теплосетевой компании обещают на время опрессовок не отключать горячую воду, однако владельцам зданий, тепловых пунктов и тепловых сетей необходимо отключить системы теплопотребления. Согласно постановлению о подготовке городского хозяйства к отопительному периоду 2026-2027 годов, утвержденному администрацией Екатеринбурга, все основные работы по проверке и ремонту систем теплоснабжения должны быть завершены до 1 сентября. В жилфонде в этом году должны заменить более 18 тысяч метров внутридомовых трубопроводов и отопления. Во всех зданиях проведут промывку систем отопления и гидравлические испытания оборудования на прочность и плотность.
1: О погоде.
0: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 18 градусов. Это были новости на Город FM. Оставайтесь с нами.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе в вечность. Вдохновлять

0: Лучше сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, родной Екатеринбург! С вами Яки Манки. Если вы скучаете по морю, тогда слушайте мою песню на радио Город ФМ.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни? Как их записывали? За что любили? Почему запрещали? Специальный проект «Город ФМ» «Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Афиша. Все самое интересное в Екатеринбурге.
2: С 5 по 7 июня в третий раз будет проходить один из самых крупных фестивалей Екатеринбурга «Движение». В этом году на нем планируется множество бесплатных активностей. Например, в самом центре города можно посмотреть на зрелищное мотошоу, посетить вкуснейший гастрофест и послушать выступления Вячеслава Бутусова, Сергея Бубунца, группы «Елки», «Чиж и компания» и «Северный флот». Главные активности пройдут на нескольких площадках. В историческом сквере, на улице 8 марта, на акватории городского пруда и в музейном комплексе в Верхней Пышме. Полную трехдневную программу можно посмотреть на сайте фестиваля по тегу «Движение» 6+.
3: В субботу в парке Маяковского большим фестивалем отметят День эколога. На главной сцене выступит группа «Эко», певица Лера Валерия и хор «Мажор». На аллее пройдут йога, выставка, свопы. На лесной сцене Коляда театр покажет постановку «Пузырь, соломинка и лапоть». У центрального входа устроят мастер-классы и сбор вещей на переработку. Кроме этого, пройдут кинопоказы и спортивные активности. Конечно же, цель фестиваля – показать, как можно эффективно и полезно использовать мусор и разного рода отходы, приучить детей к тому, что город не может существовать без окружающей его зеленой и водной среды. Первые мероприятия начнутся в 9:00. Приходите всей семьей. Вход свободный. 0+.
2: А еще в эти выходные открывается новый сезон «Лето на заводе». Креативный кластер, популярный уже не первый год, из-за шквалистого ветра перенес официальный старт с прошлых выходных, поэтому вся праздничная программа состоится 6 и 7 июня. Вас будут ждать концерты, мастер-классы, лекции, перформансы и другие мероприятия. Будет возможность покататься на новых аэрокатамаранах, послушать свежие диджейские сеты, погулять по территории, а дети с удовольствием займутся своими делами в большой игровой зоне. В общем, приходите всей семьей. 0+.
3: В литературном квартале с размахом проведут Пушкинский день. В день рождения писателя Александра Сергеевича устроят яркий тематический праздник. В парке литературного квартала для тех, кто хочет научиться красиво танцевать, проведут мастер-класс по бальным танцам. Организуют читку известных пьес с разных театральных площадок города. Поставят выставку по произведениям писателя и дадут возможность сыграть в настоящее онегинское лото. Суббота. Литературный квартал. Начало в 13:00. Вход свободный. 0+.
2: Ну а завершить выходные можно, посетив праздник добра. Проходить он будет в Дендропарке на улице 8 марта. И подойдет для всей семьи. Из активностей вас ждут мастер-классы по готовке трайфлов. Это такой слоеный десерт из английской кухни. Цветочный своп, на котором можно будет обменять свой домашний цветок на какой-то другой. Можно даже временно. Розыгрыш вкусных подарков от главного ресторана парка. Семейное многоборье. Шуточные соревнования, направленные на сплочение и новые знакомства. В общем, будет точно весело. Стартуем в 14:00. Вход свободный. Дендропарк. 0+.
3: Планируйте культурные выходные вместе с Город ФМ.

0: Йоги и йогини. Собираемся с ковриками в полдень в зеленой роще. Асаны простые, люди приятные. Ищите нашу лужайку.
1: Посмотри, какое лето.
0: В Екатеринбурге.

0: В Екатеринбурге 8 часов вечера.
1: Город ФМ. На 107,6.
2: Новости на Город ФМ.
3: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Основной темой Иннопрома, который пройдет летом в Екатеринбурге, станет индустрия 360, производство без границ. Об этом сообщили организаторы выставки. Планируется, что на мероприятии состоится более 100 сессий по 15 темам. На участие в Иннопроме заявились уже около 900 крупнейших компаний со всего мира. В этом году международная выставка пройдет с 6 по 9 июля. Главной стороной партнером выставки станет Индонезия. По словам программного директора выставки Антона Атрашкина, в Индонезии и России сейчас происходят похожие процессы. Бюджетная комиссия Екатеринбургской гордумы со второй попытки согласовала отмену туристического налога для хостелов. Налоговую льготу для гостиниц с невысокой стоимостью размещения предлагается установить на 2 года. Как сообщила директор департамента финансов администрации города Юлия Медведева, при принятии льготы выпадающие доходы для городского бюджета составят 9 миллионов рублей в 2026 году и 12 миллионов рублей в 2027. Напомню, туристический налог на территории Екатеринбурга действует с 2025 года. За прошлый год бюджет города за его счет пополнил на 144 миллиона рублей. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории для строительства магистральной сети водоснабжения в Чкаловском районе. Новые коммуникации обеспечат водой перспективную застройку Академического 2. Магистральная сеть водоснабжения будет проложена подземным способом от проектируемого водопровода по улице Академика Курчатова до ранее запроектированного водопровода по улице Лучистой. Трасса пройдет в границах улиц Лучистой, Чемпионов, Полевского тракта, Перспективной и Якада, а также затронет улицу Академика Курчатова и улицу Нескучную. Зона планируемого размещения объекта займет 11,5 гектаров. Ориентировочная протяженность нового водопровода, состоящего из 2 труб диаметром по 0,5 метра каждая, достигнет 3,7 километра. Отмечу, в Екатеринбурге ведется планомерная работа по модернизации инженерной инфраструктуры, муниципальная программа развития жилищного и коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности, утвержденная до 2030 года, предполагает ежегодную перекладку не менее 28 километров сетей водопровода и 8 километров канализационных сетей. Кроме того, до 2030 года запланировано обновление 10 насосных станций водоснабжения и 15 канализационных насосных станций, реконструкция и строительство инженерных сетей и коммуникации в отдаленных территориях.
2: О погоде.
3: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 18 градусов.
0: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на 107.6.
1: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
2: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Национальные проекты России. Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.
1: Исторически для уральского рока 1986 год начался 11 января в Институте Уралтехэнерго, концертом, в котором приняли участие Флаг, Чайф, Наутилус Помпилиус и Урфин Джюс. У лидера последних Александра Пантыкина на следующий день был день рождения. Вот и решил Сан Саныч преподнести себе подарок. Тем более группа уже полгода не то что не гастролировала, почти не репетировала. По этой или по иной причине выступление было просто потрясающим, по крайней мере, зрителям понравилось. Алексей Могилевский, только что выступавший в качестве сессионщика-саксофониста с наутилусами, переоделся обратно в тельняшку директора сельского клуба и на песне «Лишняя деталь» присоединился к Урфину. К сожалению, записи нет, поэтому остается слушать студийный вариант и фантазировать.

вот выступление Чайфа многие признали провальным, хотя справедливости ради отметим, группе тогда не было и года. В тот вечер на сцене вместе с двумя Владимирами на бас-гитаре впервые играл Антон Нефантьев, на барабанах, вызванный прямо из зала и чуть ли не на лестнице, во всех смыслах на коленке, ознакомившийся с материалом, Владимир Маликов из музыкального училища. Не помогли ни капитанская фуражка Шахрина, ни детская панамка Бегунова. К тому же на середине выступления отказала аппаратура, сгорел усилитель. Пришлось досрочно покинуть сцену. Расстроенные музыканты даже подумывали отказаться от участия в первом фестивале, но не отказались и правильно сделали. Именно Чайфы станут тогда настоящей сенсацией, о чем совсем скоро расскажем подробно. А сейчас о другом.

0: несогласии с таким положением дела, в смысле с возрождением концертов, высказали в обкоме комсомола. На разрешившего выступление в Уралтехэнерго инструктора Кировского райкома Андрея Глухих завели персональное дело. Но рокеры не собирались с этим мириться, а говорят, что они всегда против власти. Инициативная группа, в которую вошли в том числе Николай Грахов, Игорь Скрипкарь и Евгений Горенбург, составила текст срочной телеграммы и письма в ЦК ВЛКСМ с копией в «Комсомольскую правду». Под письмом подписались почти 150 человек. Правда, так до сих пор и неизвестно, повлиял ли этот смелый поступок на судьбу опального комсомольца. А вот власти взяли на карандаш и 24 февраля перед самым началом отменили очередной концерт в ДК «Компрессорный», где, кстати, тоже должен был выступать «Урфин Джюс». Собрались 500 зрителей. После этого многие усомнились, а дадут ли вообще открыть рок-клуб. Но 15 марта историческое событие состоялось. Мы подробно рассказывали об этом в 29-м, 30-м, а также с 35 по 37 выпуски проекта. Весь он целиком доступен на странице «Город.ФМ» ВКонтакте и на Рутюбе. Там есть видеоверсии с уникальными архивными материалами, как это интервью Владимира Шахрина.
1: Я думаю, что создаваемый Свердловский рок-клуб может помочь восстановлению контакта между молодежью, музыкантами, между нами. Но хотелось бы, чтобы это была более открытая организация, широкая, чтобы туда каждый мог прийти, и чтобы каждый из нашей, в общем-то, хорошей молодежи, которая нас сейчас, как-то раскрыть свою индивидуальность.
2: Трудно осознать, зачем нужен здесь я.
0: Открыть рок-клуб открыли, правда, об этом почти никто не знал. Однако оперативная и отличная реклама подоспела неожиданно и одновременно помогла и навредила городским кинотеатрам. Еще никогда в Свердловске так не ходили в кино, как в конце весны, начале лета 1986 года. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 20 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщит о результатах деятельности правительства региона за 2025 год. Доклад будет озвучен на заседании регионального парламента 16 июня. Глава региона ежегодно представляет отчет в соответствии с федеральным законодательством и уставом Свердловской области. В его речи будет представлена информация о социально-экономическом развитии, финансовом положении, здравоохранении и народосбережении, развитии промышленного сектора, поддержке участников СВО, принятых решениях в социальной сфере и других направлениях работы. ЕГЭ по русскому языку, который является одним из двух обязательных экзаменов для 11-классников, прошел в Свердловской области. В этом году его сдают порядка 18 тысяч выпускников. Напомню, ЕГЭ по русскому делится на два блока. Первая часть проверяет знания орфографических, орфоэпических, пунктуационных, лексических и грамматических норм языка. Последнее задание – сочинение рассуждения. На выполнение работы по русскому языку отводится 3 часа 30 минут. Официальные результаты экзамена по русскому станут известны не позднее 19 июня. Увидеть их можно будет в личном кабинете на сайте gia66.ru или узнать в своей школе. Глава региона Денис Паслер в своих соцсетях отмечал высокий уровень образования в Свердловской области. Так, по итогам прошлого года максимальный результат на ЕГЭ по русскому языку получили 22 выпускника Среднего Урала. В Екатеринбурге с 5 по 7 июня пройдет третий фестиваль мотокультуры, музыки и спорта движения. В программе мотопробег, выступления мотоциклистов и экстремалов. Все три дня в центре города будет работать музыкальная сцена. Из-за фестиваля улицы в центре уральской столицы перекроют, а общественный транспорт изменит маршруты. На время фестиваля будут запрещены проезд и парковка на центральных улицах с полуночи 5 июня до 5 утра 8 июня. По 8 марта от Ленина до Малышева с 22.00 5 июня до 23 часов 6 июня. Июня по Горького от Пушкина до Малышева. С 6 утра 5 июня до 23 часов 7 июня по Воеводина. С 6 утра до 23.40 6 июня по переулку Химиков. От 8 марта до

приглашаю к себе на дачу. У меня в компрессорном роскошный цветник, душистый чай на травах. Благодать! Только гостей не хватает. Лето в Екатеринбурге.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет. Ты думал о том, что иногда люди похожи на кометы, сгорают дотла, чтобы осветить чью-то вселенную? Я Лена Меркулова, и моя песня «Офелия» как раз об этом. Слушай на волнах. Город FM.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпкио.рф. Для зрителей старше 12 лет.
2: МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.

0: Кинобудка.
1: Всем привет, меня зовут Денис Савин, это рубрика «Кинобудка», в которой я рассказываю вам о том, что стоит посмотреть из фильмов и сериалов. Главной премьерой в кинотеатрах Екатеринбурга стал загадочный и таинственный фильм «Закулисье реальности». В центре его повествования обычный продавец мебели Кларк. Однажды он обнаруживает в своем магазине странный проход с целым лабиринтом из желтых коридоров. Оказывается, что это совершенно другая реальность. Ну, не то чтобы прям другая реальность, а как будто бы кулисы нашего мира. Что они таят и скрывают, именно об этом интересно и необычно рассказывает режиссер картины. Фильм получился интригующим и запоминающимся. Любителям чего-то напряженного обязательно смотреть. Я рекомендую. 18+. А вот если хочется сходить в кино всей семьей, то вышел «Мандалорец и Грогу» — небольшое яркое приключение в мире и вселенной «Звездных войн», в котором харизматичный наемник путешествует по планетам и выполняет разного рода космические задания вместе с запредельно милым компаньоном Грогу, от которого в восторге останутся не только дети, но и папы с мамами. Бодрый экшен, великолепный саундтрек и харизматичные усы Педро Паскаля. Вообще получилась такая космическая сказка 12+. Ну а в рамках «Чтобы пересмотреть» или «Что наконец-то начать смотреть» акцентируем на том, что на этой неделе исполнилось 15 лет одному из самых шикарных сериалов в истории телевидения – «Игре престолов». Масштабная эпическая фэнтезийно-политическая драма ждет, когда вы ее пощупаете. Все серии и сезоны вышли в 4К-изображении. Обновленную версию дополнили диалогами и вырезанными сценами. Настала пора снова или впервые погрузиться в великолепно продуманный мир Джорджа Мартина. 18+. Более подробные кинообзоры вы можете услышать каждый четверг в 8:10 утра в утреннем шоу на Город FM. Смотрите только хорошее кино.

0: В Екатеринбурге 9 часов вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Основной темой Иннопрома, который пройдет летом в Екатеринбурге, станет индустрия 360, производство без границ. Об этом сообщили организаторы выставки. Планируется, что на мероприятии состоится более 100 сессий по 15 темам. На участие в Иннопроме заявились уже около 900 крупнейших компаний со всего мира. В этом году международная выставка пройдет с 6 по 9 июля. Главной стороной партнером выставки станет Индонезия. По словам программного директора выставки Антона Атрашкина, в Индонезии и России сейчас происходят похожие процессы. Бюджетная комиссия Екатеринбургской гордумы со второй попытки согласовала отмену туристического налога для хостелов. Налоговую льготу для гостиниц с невысокой стоимостью размещения предлагается установить на 2 года. Как сообщила директор департамента финансов администрации города Юлия Медведева, при принятии льготы выпадающие доходы для городского бюджета составят 9 миллионов рублей в 2026 году и 12 миллионов рублей в 2027. Напомню, туристический налог на территории Екатеринбурга действует с 2025 года. За прошлый год бюджет города за его счет пополнился на 144 миллиона рублей. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории для строительства магистральной сети водоснабжения в Чкаловском районе. Новые коммуникации обеспечат водой перспективную застройку Академического 2. Магистральная сеть водоснабжения будет проложена подземным способом от проектируемого водопровода по улице Академика Курчатова до ранее запроектированного водопровода по улице Лучистой. Трасса пройдет в границах улиц Лучистой, Чемпионов, Полевского тракта, Перспективной и ЕКАДа, а также затронет улицу Академика Курчатова и улицу Нескучную. Зона планируемого размещения объекта займет 11,5 гектаров. Ориентировочная протяженность нового водопровода, состоящего из 2 труб диаметром по полметра каждая, достигнет 3,7 километра. Отмечу, в Екатеринбурге ведется планомерная работа по модернизации инженерной инфраструктуры, муниципальная программа развития жилищного и коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности, утвержденная до 2030 года, предполагает ежегодную перекладку не менее 28 километров сетей водопровода и 8 километров канализационных сетей. Кроме того, до 2030 года запланировано обновление 10 насосных станций водоснабжения и 15 канализационных насосных станций, реконструкция и строительство инженерных сетей и коммуникации в отдаленных территориях.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 18 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Горный велосипед в отличном состоянии поменяю на шоссейник и детское велокресло. Я теперь...
1: Папа.
0: Такое лето в Екатеринбурге.

0: Реклама на 107.6.
1: Дорогие родители, не дайте травмам и неприятным происшествиям испортить долгожданный летний отдых. Обязательно напомните детям о соблюдении правил дорожного движения и научите их правилам поведения на природе и в воде. Подробности на сайте профилактика.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
2: Факты о парках города.
3: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере Авета Тартаряна. Факт первый. Сквер Авета Тартаряна расположен вдоль улицы Шаумяна, в районе пересечения с улицами Ясной и Белореченской. Имя композитора сквер получил в 2018 году. Факт второй. Авет Тартарян трудился на кафедре композиции Уральской государственной консерватории имени Мусоргского. В Свердловской филармонии в апреле 1994 года состоялась мировая премьера его второго квартета. Здесь же в декабре 1994 года прошел его первый авторский фестиваль «Три вечера с Аветом Тартаряном». К сожалению, за 13 дней до начала фестиваля Тартаряна не стало. Запланированное мероприятие стало форумом памяти. Крупные музыкальные фестивали памяти композитора филармония проводила также в 1995, 2002 и 2012 годах. Факт третий. В 2020 году горожанам был представлен проект благоустройства сквера Авета Тартаряна. Его авторы постарались создать комфортную среду для каждой группы населения. Кроме спортивной площадки и двух детских, была предусмотрена также зона тихого отдыха с креслами и столами. Среди привычных лавочек – шезлонги и сенсорная дорожка с фактурным покрытием для массажа стоп. И, конечно, в сквере планируется большое разнообразие древесных растений, цветников и кустарников. На входе установят мемориальный камень с барельефом Авета Тартаряна. В самом парке планируется создать амфитеатр и оригинальную арку с музыкой ветра. А сейчас мы напомним, что сквер Авета Тартаряна является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
2: Программа подготовлена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

0: В Екатеринбурге 9:30 вечера.
1: Город-ФМ на 107.6. Новости на Город-ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщит о результатах деятельности правительства региона за 2025 год. Доклад будет озвучен на заседании регионального парламента 16 июня. Глава региона ежегодно представляет отчет в соответствии с федеральным законодательством и уставом Свердловской области. В его речи будет представлена информация о социально-экономическом развитии, финансовом положении, здравоохранении и народосбережении, развитии промышленного сектора, поддержке участников СВО, принятых решениях в социальной сфере и других направлениях работы. ЕГЭ по русскому языку, который является одним из двух обязательных экзаменов для 11-классников, прошел в Свердловской области. В этом году его сдают порядка 18 тысяч выпускников. Напомню, ЕГЭ по русскому делится на два блока. Первая часть проверяет знания орфографических, орфоэпических, пунктуационных, лексических и грамматических норм языка. Последнее задание – сочинение рассуждения. На выполнение работы по русскому языку отводится 3 часа 30 минут. Официальные результаты экзамена по русскому станут известны не позднее 19 июня. Увидеть их можно будет в личном кабинете на сайте gia66.ru или узнать в своей школе. Глава региона Денис Паслер в своих соцсетях отмечал высокий уровень образования в Свердловской области. Так, по итогам прошлого года максимальный результат на ЕГЭ по русскому языку получили 22 выпускника Среднего Урала. В Екатеринбурге с 5 по 7 июня пройдет третий фестиваль мотокультуры, музыки и спорта движения. В программе мотопробег, выступления мотоциклистов и экстремалов. Все три дня в центре города будет работать музыкальная сцена. Из-за фестиваля улицы в центре уральской столицы перекроют, а общественный транспорт изменит маршруты. На время фестиваля будут запрещены проезд и парковка на центральных улицах с полуночи 5 июня до 5 утра 8 июня. По 8 марта от Ленина до Малышева с 22.00 5 июня до 23 часов 6 июня. Июня по Горького от Пушкина до Малышева. С 6 утра 5 июня до 23 часов 7 июня по Воеводина. С 6 утра до 23.40 6 июня по переулку Химиков от 8 марта до набережной рабочей молодежи. Также с полудня 6 июня на время проведения мотопробега от музейного комплекса в Верхней Пышме до центра Екатеринбурга будут закрыты проспект Космонавтов от Якада до Челюскинцев, Челюскинцев от Космонавтов до Свердлова, Свердлова от Челюскинцев до Карла Либнихта, Карла Либнихта от Свердлова до проспекта Ленина, проспект Ленина от Свердлова до 8 марта. Открывать движение обещают оперативно по мере прохождения колонны байкеров.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 18 градусов. Это были новости на год.

0: Сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на концерты в Летнем театре в парке Маяковского 27 и 28 июня. Симфония в парке и мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
2: Город ФМ представляет цикл аудиорассказов «История подвига».
3: Подвиг Зои Космодемьянской, деревня Петрищево, 29 ноября 1941 год. Зоя Космодемьянская – яркая звезда, озарившая тьму тяжелых военных лет. Молодая девушка стала символом неукротимой силы духа советского народа и преданности Родине. В холодный день 1941 года, когда мороз сжимал землю своими ледяными объятиями, а в небе плыли тяжелые свинцовые облака, она, хрупкая и смелая, пожертвовала собой, выполняя боевое задание. В ноябре 1941 года Зою направили на территорию, занятую немецкими войсками с диверсионной миссией. Космодемьянская, как гордая птица, поднялась в бой против фашизма. Она рвалась вперед, не думая ни о страхе, ни о смерти. Девушка понимала, что ее действия — это не просто акт геройства. Это вызов тем, кто жаждет уничтожить все светлое и дорогое. 28 ноября девушке и ее товарищам удалось поджечь здание в деревне Петрищево, которое враги использовали в качестве штабов. Однако, выполняя задание, она была схвачена солдатами противника. Несмотря на это, находясь во вражеском плену, в ее глазах горел огонь. Зою не сломали пытки, ее не запугали угрозы. Под утренним небом она совершила свой последний подвиг. Нагая, пропитанная запахом пороха и крови, она не отступила, не сломалась перед лицом врага, который жестоко терзал ее страну. Когда ее жизнь, как нежный цветок, была растоптана, она доказала миру, что настоящий подвиг совершит только тот, кто обладает глубокой любовью к родной земле. Смелость Зои эхом разнеслась по улицам ее родного города, по всей стране. Космодемьянская, словно древнегреческая Афина, не знала страха перед лицом смерти. Вечная слава Зое Космодемьянской.
2: Благодарим за предоставленные материалы портал «Подвиг РФ».
0: ФМ на 107.6. Радио большого города.

0: в Екатеринбурге 10 часов вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловская область принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме, который проходит в Санкт-Петербурге. Традиционно его площадка объединяет представителей органов власти, бизнеса, институтов развития и экспертного сообщества для обсуждения ключевых вопросов экономического развития страны. Как отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер, высокий уровень инвестиционной активности Свердловской области подтверждается реализацией инновационных проектов в разных сферах. Промышленность Свердловской области занимает большую долю в экономике России. Предприятия региона реализуют масштабные инвестиционные программы, которые укрепляют потенциал Среднего Урала и всей страны. Петербургский международный экономический форум – серьезная площадка для расширения деловых связей региона. В программе запланированы встречи с представителями российских регионов и крупных компаний, подписание соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной, цифровой, туристической и других сферах. Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Он проводится с 1997 года, а с 2006 проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. Второй этап гидравлических испытаний для подготовки к новому отопительному сезону пройдет в Екатеринбурге с 10 по 8 июня. Специалисты ЕТК проведут диагностику магистральных, распределительных и квартальных сетей повышенным давлением через обратный трубопровод без отключения горячей воды. Работы запланированы в ночное время с 23.00 до 6 утра. Гидравлические испытания пройдут без отключения горячей воды. В это время владельцам зданий, теплопунктов и теплосетей будет необходимо отключить системы теплоснабжения от испытываемых трубопроводов и следить за их состоянием. Кроме того, собственники складских и подвальных помещений с материальными ценностями должны будут организовать дежурство и принять меры по предотвращению затопления в случае разрыва теплотрасс. Напомню, испытание теплосетей – одно из обязательных мероприятий по подготовке к отопительному сезону. Это позволяет энергетикам оценить способность сетей нести необходимые нагрузки, определить неблагоприятные зоны и оптимально организовать программу капитального ремонта и реконструкции трубопроводов в межотопительный период. В Екатеринбурге обновят въездную стелу на Новомосковском тракте. Как следует из конкурсной документации на сайте госзакупок, на месте прежнего установят новый объект, а прилегающую территорию благоустроят. Стела была установлена еще в советское время и сейчас сильно обветшала. Согласно смете в конкурсной документации, подрядчику предстоит демонтировать старую бетонную конструкцию вместе с буквами и металлическим ограждением. После этого на площадке установят новый железобетонный фундамент, на котором будет размещена надпись «Екатеринбург» из оцинкованного и эмалированного металла, а ниже надпись «Город трудовой доблести», под которой на гранитной глыбе можно будет увидеть реконструированный орден Ленина. Архитектурную подсветку обеспечат 24 светодиодных светильника. Отдельно прописаны работы на прилегающей территории. Ее укрепят скальным грунтом и оснастят бетонными ступенями. Рядом разместят парковку на 10 мест, пешеходную зону с малыми архитектурными формами и элементами озеленения. Стартовая стоимость выполнения контракта составляет 30 миллионов рублей. Работы должны быть выполнены до 31 августа.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 18 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. За публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, предусмотрена уголовная ответственность по статье 207 прим. 1 Уголовного кодекса России.
2: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Город ФМ». 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере по улице Амундсена. Факт первый. Улица Амундсена, вдоль которой расположен сквер, является одной из магистральных улиц Екатеринбурга. Она получила свое название в 1947 году в честь норвежского полярного исследователя Руаля Амундсена, первооткрывателя Южного полюса и первого человека, побывавшего сразу на двух географических полюсах Земли. Факт второй. Сквер на улице Амундсена разбили в 70-е. С тех пор здесь любят гулять с детьми, устраивать пикники и заниматься спортом на свежем воздухе. Весной сквер наполняется ароматом цветущих деревьев, а летом становится настоящим оазисом прохлады в черте города. Многие жители отмечают, что именно здесь можно встретить редких птиц и насладиться тишиной вдали от городского шума. Факт третий. В настоящее время сквер нуждается в обновлении. Его территория густо заросла деревьями и кустарниками, а на главной дорожке нет асфальта. Аллея почти не функционирует как место для отдыха, так как на ней находится всего три скамейки. Горожанам уже представлен проект благоустройства. Здесь появятся новые дорожки, современные детские и спортивные площадки, уютные зоны отдыха и, возможно, даже арт-объекты, которые украсят пространство и сделают его еще привлекательнее для всех поколений. А сейчас мы напомним, что сквер на улице Амундсена является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Программа подготовлена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

На веранде возле «Динамо» забыта книга в синей обложке. Кто найдет, прочитайте и скажите, чем там у них все закончилось. Лето в Екатеринбурге.

0: в Екатеринбурге. 10:30 вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Содержательное наполнение программы Международного фестиваля молодежи стало одной из ключевых тем в рамках заседания Координационного совета по патриотическому воспитанию граждан. Замгубернатора министра здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова отметила, что программа фестиваля должна включать патриотические мероприятия и способствовать укреплению диалога между культурами, сообщает Департамент информполитики региона. Одна из главных задач в рамках Международного фестиваля – влюбить иностранных гостей в нашу страну и наш регион. Для этого важно познать не только красоту и гостеприимство России, но и ее богатую историю, культурное многообразие, достижения и возможности для молодежи, чтобы наши участники увезли с собой искренний интерес и уважение к нашей стране, подчеркнула Савинова. Напомню, губернатор Денис Паслер объявил обратный отчет до Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. До старта события осталось уже менее 100 дней. Ожидается, что его гостями станут представители более чем 190 стран. В начале лета свердловские работодатели чаще всего искали специалистов в сферах продаж, рабочего персонала и транспорта. Об этом сообщают аналитики платформы HeadHunter. В целом, компании открыли в регионе вакансии по 111 профессиям. Наиболее востребованными из них стали менеджеры по продажам и работе с клиентами. На них пришлось 9% всех предложений. Также в топ-5 вошли продавцы, консультанты и кассиры, 7%, разнорабочие 5%, водители-экспедиторы 4% и сварщики 3%. Эксперты также назвали и медианную предлагаемую зарплату самых востребованных специалистов. Так, разнорабочим готовы платить в среднем 102 200 рублей, продавцам, консультантам и кассирам 56 400 рублей, разнорабочим 112 000, водителям и экспедиторам 113 000 рублей, сварщикам 260 000. Свердловская область вошла в топ-5 российских регионов по объему лесов. Почти 70% площади субъекта покрыта деревьями, сообщает пресс-служба Рослесхоза. Лесистость – это показатель, который отражает отношение площади лесных массивов к общей территории региона или страны. На этот показатель влияют различные факторы, включая площади лесовосстановления, лесоразведения, а также частоту лесных пожаров и распространение вредных организмов и болезней.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 18 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Сделано в Екатеринбурге.
1: Телефон рекламной службы радио «Город ФМ» 354-5702.
2: «Город ФМ» представляет цикл аудиорассказов «История подвига».
3: Рассказ о подвиге врача Натальи «Любовь к тому, что мы делаем». В мире, где кажется, что супергероев и знаменитостей, как в телевизоре, есть люди, которые каждый день делают наш мир лучше. Эта история о них. Наталья работала медсестрой в больнице на окраине города. Она была настоящим символом надежности, сострадания и профессионализма. Но ее истинное призвание проявилось в один яркий и непредсказуемый день. Однажды в больницу привезли пострадавших в результате автокатастрофы. Трамвай съехал с рельсов и упал во враг, оставив людей в жутком положении. Врачи и медсестры без промедления приступили к спасению и оказанию помощи. Наталья выбрала самого тяжелого раненого пассажира, мужчину с сотрясением мозга и переломами рук. Она привезла его в палату и, как всегда, работала на пределе своих возможностей, чтобы снять боль и помочь пациенту выздороветь. Преданность и забота, с которыми Наталья ухаживала за своим пациентом, не остались незамеченными. У нее не было предела силам и энергии, которые она вкладывала в то, чтобы вернуть людям здоровье и улыбку. Неделю спустя больница наградила Наталью премией за ее профессионализм. В этот день перед толпой своих коллег она сказала: «Мы, медсестры, каждый день имеем возможность совершать подвиги. Наша миссия — делать болезни и сострадания управляемыми, дарить людям надежду и заботу. Мы можем быть героями для тех, кто не может спасти сам себя». Подводя итог, можно сказать, что подвиг может совершить каждый из нас, если мы будем вкладывать столько же любви в то, что мы делаем.
4: Благодарим за предоставленные материалы портал «Подвиг РФ».
0: «Город ФМ» на 107.6. Радио большого города.

приглашаю к себе на дачу. У меня в компрессорном роскошный цветник, душистый чай на травах. Благодать! Только гостей не хватает. Лето в Екатеринбурге.

0: Екатеринбурге 11 часов вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловская область принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме, который проходит в Санкт-Петербурге. Традиционно его площадка объединяет представителей органов власти, бизнеса, институтов развития и экспертного сообщества для обсуждения ключевых вопросов экономического развития страны. Как отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер, высокий уровень инвестиционной активности Свердловской области подтверждается реализацией инновационных проектов в разных сферах. Промышленность Свердловской области занимает большую долю в экономике России. Предприятия региона реализуют масштабные инвестиционные программы, которые укрепляют потенциал Среднего Урала и всей страны. Петербургский международный экономический форум – серьезная площадка для расширения деловых связей региона. В программе запланированы встречи с представителями российских регионов и крупных компаний, подписание соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной, цифровой, туристической и других сферах. Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Он проводится с 1997 года, а с 2006 проходит под патронатом при участии президента Российской Федерации. Второй этап гидравлических испытаний для подготовки к новому отопительному сезону пройдет в Екатеринбурге с 10 по 8 июня. Специалисты ЕТК проведут диагностику магистральных, распределительных и квартальных сетей повышенным давлением через обратный трубопровод без отключения горячей воды. Работы запланированы в ночное время с 23.00 до 6 утра. Гидравлические испытания пройдут без отключения горячей воды. В это время владельцам зданий, теплопунктов и теплосетей будет необходимо отключить системы теплоснабжения от испытываемых трубопроводов и следить за их состоянием. Кроме того, собственники складских и подвальных помещений с материальными ценностями должны будут организовать дежурство и принять меры по предотвращению затопления в случае разрыва теплотрасс. Напомню, испытание теплосетей – одно из обязательных мероприятий по подготовке к отопительному сезону. Это позволяет энергетикам оценить способность сетей нести необходимые нагрузки, определить неблагоприятные зоны и оптимально организовать программу капитального ремонта и реконструкции трубопроводов в межотопительный период. В Екатеринбурге обновят въездную стелу на Новомосковском тракте. Как следует из конкурсной документации на сайте госзакупок, на месте прежнего установят новый объект, а прилегающую территорию благоустроят. Стела была установлена еще в советское время и сейчас сильно обветшала. Согласно смете в конкурсной документации, подрядчику предстоит демонтировать старую бетонную конструкцию вместе с буквами и металлическим ограждением. После этого на площадке установят новый железобетонный фундамент, на котором будет размещена надпись «Екатеринбург» из оцинкованного и эмалированного металла, а ниже надпись «Город трудовой доблести», под которой на гранитной глыбе можно будет увидеть реконструированный орден Ленина. Архитектурную подсветку обеспечат 24 светодиодных светильника. Отдельно прописаны работы на прилегающей территории. Ее укрепят скальным грунтом и оснастят бетонными ступенями. Рядом разместят парковку на 10 мест, пешеходную зону с малыми архитектурными формами и элементами озеленения. Стартовая стоимость выполнения контракта составляет 30 миллионов рублей. Работы должны быть выполнены до 31 августа.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 18 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Телефон рекламной службы радио «Город ФМ» 354-5702.
1: Три факта о парках города.
2: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о парке 50-летия советской власти на Метеогорке. Факт первый. Парк 50-летия советской власти расположен в районе пересечения улиц Декабристов и Мичурина. Это зона – памятник ландшафтной архитектуры. Он был заложен на самой высокой точке города – Обсерваторской горке. Факт второй. В XIX веке у подножия горы располагался сосновый массив. Вершина была без растительности. В 1831 году на этой вершине возвели магнитно-метеорологическую обсерваторию, а рядом с ней разбили небольшой сад. В начале 20-го столетия из-за перепланировки района большая часть леса была вырублена. В 60-е годы восточную сторону горки расчистили и высадили на освободившейся площадке деревья и кустарники. Так появился парк, получивший имя 50-летия советской власти. Факт третий. В настоящее время площадь парка на Метеогорке составляет более 3 гектаров. Древесные насаждения здесь специалисты считают уникальными. Помимо распространенных на Урале растений, здесь произрастают и редкие виды. Дуб черешчатый, боярышник Максимовича, клен геннала, смородина золотистая, орех маньчжурский. Всего здесь более 30 видов деревьев и кустарников. Сейчас парк нуждается в дальнейшем развитии и благоустройстве, чтобы горожане могли здесь проводить время как спокойно, так и активно. А сейчас мы напомним, что парк 50-летия советской власти на Метеогорке является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
1: Программа подготовлена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

0: купила САПТ, но боюсь на него встать. Кто-нибудь, поучите. Встретимся на плотинке.
1: Вы готовы, дети?
0: Это лето в Екатеринбурге.

кидаю в топку стихи, о которых писал тебе снова и снова. Обо мне говорят уже в СМИ, я пазл собираюсь в демки и слова. Я много писал о любви на втором этаже дома Крылова. История слова написана снова.

0: Сделано в Екатеринбурге.
1: Всем привет, меня зовут Полин, и я очень люблю свой родной город Екатеринбург. Слушайте мой трек на радио Город FM.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. Сотрудники ФСБ звонят гражданам только для того, чтобы пригласить их на личную встречу на территорию ведомства.
2: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни? Как их записывали? За что любили? Почему запрещали? Специальный проект «Город ФМ» «Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
3: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
4: Первая асфальтированная улица Екатеринбурга – это Верхоседский бульвар. Он появился в 1819 году на дороге, соединявшей с начала 18 века город Екатеринбург и Верхоседский завод. Улицу спроектировал главный архитектор города Михаил Малахов. Расположение бульвара подсказала сама природа. Он проходил между двумя березовыми аллеями. Ширины между ними как раз хватало для строительства новой дороги. Главным акцентом улицы стал Верхоседский госпиталь, здание, которое сегодня входит в комплекс «Синара-центр». По бульвару жители заводского поселка пешком доходили до Екатеринбурга, а по праздникам горожане устраивали прогулки и катание на лошадях. Бульвар стремительно превратился в одну из достопримечательностей и важную магистраль. В начале 30-х годов 20 века весь бульвар благоустроили, в центре него появились зеленые аллеи. Именно тогда он стал первой заасфальтированной улицей в городе. Затем по нему проложили трамвайную линию на Вис. В 30-е годы построили гарнизонный госпиталь и онкологическую больницу. После войны были построены корпуса завода «Эма», а в 50-х годах – жилые дома. С конца 19 века здесь располагался ипподром, но в 60-х годах 20 века его снесли, взамен построив дворец молодежи и парк 22-го партсъезда. В начале нулевых комитет по благоустройству провел масштабную реконструкцию бульвара. Взамен тополей и кленов высадили липы, оборудовали места для парковок машин. Весной 2015 года стартовала реконструкция части бульвара в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018. Бульвар соединили с Пестеревским переулком.

семейной съемки. Мы, взрослые и дети, дружные, живем на Уралмаше, готовы к безумным идеям и веселью. Эх, лето в Екатеринбурге.

0: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
1: В Екатеринбурге есть не только самые высокие здания в России, но и одни из самых длинных. Самое протяженное здание Екатеринбурга имеет 23 подъезда. Дом построен в 1989 году по адресу улица Техническая, 68. В доме 266 квартир. На втором месте сразу два дома с 22 подъездами. Один из них, 1934 года постройки, находится по адресу Челюскинцев, 60. Второй, 1972 года, на улице Академика Бардина, 19. Визуально дом на Бардина выглядит длиннее первых двух за счет своей формы. Если все пятиэтажки того периода имеют строго прямоугольную форму, этот построен необычно, в форме дуги.
0: Реклама на 107.6.
2: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. Сотрудники правоохранительных органов никогда не общаются с гражданами по видеосвязи, не используют мессенджеры, не отправляют в подтверждение своих слов служебные документы и удостоверения.
3: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни? Как их записывали? За что любили? Почему запрещали? Специальный проект «Город ФМ. Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

из звукоповещения со сверхзвуковой скоростью. Снова на репите наш плейлист, со страна увидит в ленте саундтрек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно. Я был закрыт и одинок, я так долго жил в прошлом. Но ты сняла этот блок одним касанием, и статус моего сердца навечно занят.

Все слова, все мечты и все песни мои, что я долгими ночами пишу, о тебе не шепчу, я кричу. Я наполняю этот мир звуком твоего имени. Прости меня за ночные звонки, когда просто безумно хочется слышать твой голос. Прости меня, что все песни, все мысли, слова и мечты о тебе —

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге час ночи.
1: На 107.6.

0: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
1: Железная голова, живая голова Гудвина, Саид. Каких только ассоциаций не вызывает трехметровая скульптура на набережной Верхосецкого пруда. Огромная металлическая голова младенца появилась в апреле 2023 года прямо на пирсе. И сразу наделала много шума, вызвав споры и даже испуги у наблюдателей. Креативный монумент называется «Индустриальный младенец». Он выполнен из переплавленных запчастей и алюминиевого лома. Высота головы почти 3 метра, а вес целая тонна. Объект создали художницы Людмила Калиниченко и Ксения Ларина. Изначально планировалось, что монумент спустят в Исеть, однако решили остановиться на пирсе. На подготовку и создание работы ушло около 9 месяцев. Вот как описывают авторы свое творение. «Малыш из металла – это наше отражение. Суровый, стойкий, но в то же время искренний. Малыш вышел из воды, которая появилась благодаря строительству заводской плотины. Он спит младенческим, безмятежным сном на фоне промышленного района, а вокруг него 300-летний город.
2: Свидетельство СМИ «Город ФМ 107.6 ЛТУ-6601554 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы радио «Город ФМ» 354-5702.

0: Екатеринбурге половина второго ночи.
1: Город FM на 107.6.

0: compañeros. Comprende?
1: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

0: Это сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, на связи певица ЛР из Екатеринбурга. Слушай мои треки на радио Город ФМ.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-5702.

0: В Екатеринбурге 2 часа ночи.
1: Город FM. На 107.6.

телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге половина третьего ночи.
1: Город FM. На 107.6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, это Воробушкин. Мы находимся на частоте 107.6 город FM. Слушай мою песню «Алло», я сейчас буду звонить твоему сердцу. Не отключай его.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 3 часа ночи.
1: На 107,6.

Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-5702.

0: В Екатеринбурге 4 часа утра.
1: На 107,6.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: Екатеринбурге 16:30.
1: Город FM. На 107.6.

0: Сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, я певица Сан Ларк из Екатеринбурга. Слушайте мою песню «Любовь накроет» на 107.6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

Ночная мгла скрывает слова, и через 10 минут поезд Одесса-Москва. Она права, ей нужно ехать жить в столицу, закончить университет, найти своего принца. Он в нее безумно влюблен, трудно сдержать сердце стон, когда взойдя на перрон, он увидел вагон и понял, это не сон, и развалился их любви пантеон. Они не могут быть вместе и не познать им счастье. А что же сделать с тем, что выпали такие масти? Это не в его власти. Спрятав боль и страх, он спросил, что видишь ты в моей.

0: В Екатеринбурге 5 часов утра.
1: На 107,6.